Вы слушаете Радио Таврия. Николаев 106.1 FM.

0: Радио Таврия.
1: Я и днем вижу сны, честно, но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
2: Ты

103,5 FM. Радио Таврия. На одной волне

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Честное слово». 2 мая для всех жителей постсоветских стран всегда был днем особым. Если 1 числа, как правило, все шли до демонстрации, после которых продолжали праздновать либо дома, либо на каких-нибудь подходящих местах в парках и городских зеленых зонах, 2 же наблюдался массовый отъезд на природу, где шашлыки, футбол, бадминтон, свежий воздух и прочие радости. А потому к этой дате готовились отдельно и всегда относились по-особенному. После 2014 года этот день никогда уже не будет прежним. Одесская хатынь болью отразилась во всех сердцах адекватных граждан бывшей великой страны. Есть масса версий того, что произошло тогда. Их сегодня мы обсуждать не станем. Это, безусловно, важная тема, не может быть достоверно освещена в рамках нашей небольшой по времени программы. Важен результат. По разным данным, 2 мая 2014 года в Одесском доме профсоюзов погибло от 48 до 120 человек. Они были убиты только за то, что имели иной взгляд на события в стране и дальнейший путь ее развития. Их лишили жизни жестоко, цинично и показательно, тем самым продемонстрировав жителям русской Одессы то, что их ожидает в случае дальнейшего проявления непокорности. До 2014 года на Украине существовала некая устойчивая система, состоящая из норм права, морали и политических принципов, в соответствии с которыми осуществлялась смена власти в стране. Евромайдан последовательно разрушил все это. Осталось перейти только одну черту, за которой было бы возможным убийство своих оппонентов, причем убийство массовое. 2 мая она была пройдена. И очень важный момент. Сознание украинцев, исповедующих нацизм, это перестало быть чем-то предосудительным и невозможным. Стрим мерзавца Гончаренко, который смаковал подробности трагедии, и радостная реакция на это в студии в Киеве, где транслировался репортаж, свидетельствовали о том, что все эти люди легко, без зазрения совести и с юморком расчеловечили погибших на Куликовом поле. Дальнейшие проявления их морального уродства, типа жареных колорадо, ватка пригорила и так далее, стали логичным следствием того, что произошло тогда в эфире. Гражданская война на Украине стала неизбежной. Кстати, замечу следующее. Уже тогда, в общем-то, было понятно, что впоследствии и без специальной военной операции, одной из целей которой априори является выявление и наказание виновных в трагедии Одесского дома профсоюзов, не обойтись. И это обязательно будет сделано. Правда, предварительно должно произойти то, о чем поется в песне Утесова «Мишка одессит». Широкие лиманы, зеленые каштаны еще услышат шелест распахнутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканной в красавицу Одессу гвардейский батальон. Честное слово.
0: Честное слово. Вы слушаете
3: Радио Таврия.
0: Каховка. 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Жизнь. Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия.

0: 18.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия» и я ее ведущий Алексей Давыдов. Дональд Трамп сообщил о том, что США существенно сократят численность своего воинского контингента в Германии. Что все это означает? Побеседуем с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский. Александр Иванович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Почему Соединенные Штаты вдруг решили сократить свой контингент в Европе, ну, в Германии в частности?
3: Тут, наверное, сил не хватает, сразу сказать. Дело в том, что вот эти заявления Трампа, вы знаете, они бывают и ситуативные, и, в общем-то, бывают стратегические. Вот самое интересное, что ситуативные-то мы слышим каждый день, и практически они превращаются, друг другу противоречат и так далее. А вот заявление о том, что вывод войск из Германии, 5000, причем, обращая внимание, военнослужащих, поскольку среди 35 тысяч воинского контингента в Германии, там еще 11 тысяч гражданского персонала. Это раз, и мало того, проходит еще буквально день-два, и следует другое заявление еще, не то что подтверждающее, а подкрепляющее, о том, что планы по размещению дальнобойного оружия, здесь имеется в виду, конечно, в большей степени томагавки модернизированные, тоже подвергают, не то что сомнения подвергаются, а скорее всего не будут осуществлены. Ну а тут уже последнее, скажем так, подтверждение Вашингтона дают повод уже сказать, что скорее всего этого и не будет, размещение дальнобойных ракет крылатых. Вопрос в том, что почему это сделано при Трампе, но по выводу войск, я могу сказать, этот разговор был еще при Байдене, вот, там считалось, что около 5000 военнослужащих размещались временно, планы по их выводу были уже давно, скажем так, намечены. Вот. Здесь больше, конечно, нас должен интересовать факт само неразмещения томагавка в Западной Европе, поскольку это очень было бы, скажем так, значительное событие в дальнейшей конфронтации, эскалации военно-политической обстановки в Европе, в частности между Европой, ну вообще Западом и Россией. Это напоминает даже мне вот начало 80-х годов, когда США все-таки разместила ракеты средней дальности «Першинг-2» в Западной Германии тогда еще. Вот. Это была очень серьезная, в общем, эскалация, которая практически все считали, что может привести к ядерной войне. Так вот, вот, проводя некоторую параллель, можно сказать, что определенную деэскалацию, но чисто американскую, они провели. Но тут вопрос, конечно, как отозвались их партнеры или коллеги по НАТО. Ту, которая НАТО, которая называют сейчас более европеизированным, поскольку в силу уменьшения каких-то гарантий по ядерному американскому зонтику, по американским военнослужащим в Европе, они все больше европеизируют НАТО или называют их объединенными вооруженными силами Европы. Даже так. Вот, вот это здесь есть, конечно, истеричное заявление типа Мерца, который вообще сказал, что это катастрофа для европейской безопасности. Вот. Кто-то принимает это во внимание, зная, что, например, откуда взять эти томагавки для размещения в Европе. Если американцы сами сказали, что практически 30, больше 30% всего боезапаса, всего, я обращаю внимание, боезапаса Пентагона, этими ракетами, было использовано при агрессии Ирана. Вот эта ситуация еще смены, скажем так, противника номер один для США, то, что она ставит это, Китай в более фундаментальной угрозой для себя, то Европа, скажем так, в этом плане уже не интересна США. Не интересна и в силу тех ее уже возможностей уменьшившихся, в силу того, что Америка решила свои вопросы в Европе, ослабив экономику Европы, поставив ее практически на службу новому свету в плане даже вооружения. Всем известно, что на сегодняшний день европейцы полный спектр вооружений для того же европейского НАТО производить не могут. Не могут. И мало того, они свою номенклатуру чисто европейского производства могут довести в ближайшие то годы до 30-35%. Понимаете, разница какая. И здесь, решив эти вопросы в Европе свои, обложив Европу определенными пошлинами, таможенными тарифами, естественно, у Трампа другие интересы появились, и это, прежде всего, конечно, Юго-Восточная Азия. Юго-Восточная Азия, если Европа свое неоколониальное и колониальное прошлое прокушала, проела, вот, искать ей ресурсов негде, то Америка не ждет этой ситуации, когда она все проест. И постепенно эти возможности наращивает в других регионах мира. Ну, то, что мы и видим, происходит. Начали с Венесуэлы, продолжение идет в Иране, тут уже второй вопрос, какой будет результат, да, пока мы видим никакой. Но в данном случае их интересует еще, конечно же, огромнейший и рынок сбыта, и в то же время регион, который больше всего интересует американцев и в части даже своей стратегической безопасности. Давайте не забудем, что в этом регионе находится целый ряд государств: Пакистан, Индия, Китай. И что самое интересное, они все ядерные державы. И в настоящее время для США даже сдержать возможное какое-то наступательное действие Китая по отношению к Тайваню, тоже возникают уже большие вопросы. Так что ситуация на сегодняшний день такова, что, первое, еще раз повторю, это не интересует американцев Европа. Вот, и какие-то боезапасы, особенно стратегических крылатых ракет, они, конечно, будут использовать для других целей.
2: Александр Иванович, а вот у меня такой вопрос. Как вы считаете, Европа вообще способна хотя бы, ну, в большей степени заместить то, что выпадает в результате потери к ним интереса со стороны США?
3: Ну, конечно же, нет. Это сразу можно сказать. И мало того, осознание... Вот это осознание своей неспособности, это, в общем-то, и мотивирует их на крайне очень опасные поступки. В этом плане надо отметить беспрецедентную милитаризацию в Германии, которая хочет стать военным тяжеловозом в Европе. Это раз. И второе... То, что Макрон пытается сменить для Европы американский ядерный зонтик на французский. И мало того, вот буквально в конце апреля произошла такая, в общем, довольно интересная встреча Туска, премьер-министра Польши, и Макрона в Гданьске. 100 километров от границы с Россией, кстати. Там, где вопросы обсуждались, именно вопросы ядерного сотрудничества, военного. Понятно, что на Польшу ядерное оружие не завезешь. У Польши есть обязательства. Страны, вступившие в НАТО после 1997 года, взяли на себя обязательство не размещать ядерное оружие. Но есть нюансы. Нюансы в том, что носители могут быть размещены. Этими носителями как раз предлагает Франция предлагает стать «Рафалем». Мало того, практически такой пример уже был еще в сентябре 25 года, когда Польша объявила о том, что ей необходима помощь в защите воздушного пространства от дронов. Французские истребители на поддержку и оборону воздушного пространства прилетели. Но какие? Прилетели «Рафали», носители ядерного оружия. Навроцкий тогда был еще второй месяц президентом Польши, он аж, так сказать, очень впечатлился этим и даже предложил, а может быть, они останутся на территории Польши. Вот. И тут можно даже не говорить о разногласиях Туска и Навроцкого, но вопрос в том, что они бы этого хотели. Что интересно, что тут же последовали практические шаги. Тут же в конце апреля были проведены военные учения французских ядерных сил, как раз тех же носителей «Рафалей», с участием Польши. Ну, понятно, Польша там участвовала как бы в планировании якобы, в связи, управлении и так далее. Но было пристегнуто к этим учениям. Так вот, «Рафали» эти имитировали, они провели эти учения с территории Польши, имитировали ядерные удары по Белоруссии и по России. Вот это они, получается, вот не просто поговорили, разбежались, но это первый раз четко практическое применение было. И учебные имитационные пуски с применением ядерного оружия. Вот здесь, надо сказать, попытки у них есть. Конечно, французский ядерный потенциал не так велик, но пытаются все-таки эти носки дырявые одеть на всю Европу, французские ядерные. Вот. То есть вопросы эти все идут и дальше. Ну и самый большой клинч такой, это, конечно, Германия, которая провозгласила себя военным тяжеловозом. И даже автомобильная промышленность, которая резко упала, она начала подниматься за счет военных заказов. Это вообще ситуация, можно провести параллель с 1933-1934 годом, когда населению говорили о том, что немецкому населению, или о том, что вот такие-то расходы на нашу оборону, они поднимут уровень населения. Но вот то же самое на сегодняшний день происходит в Германии. Ведь миф о российской угрозе, если ты с утра включил телевизор, а не вечером включишь телевизор, ты все время видишь о российской угрозе. Она превращается для европейцев, она превращается в реальность. Такая ситуация, конечно же, она никакой деэскалации не способствует, а способствует только конфронтации. И эта конфронтация происходит.
2: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили информацию о том, что Соединенные Штаты сокращают численность своего контингента в Германии. Что происходит? Мы разбирались с нашим гостем. У нас на прямой связи был военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Ну а телеканал «Ньюсфронт» и радио «Таврия» продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия». Программа «Мнение» — это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: 5.00.
1: Вы слушаете Радио Таврия. Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и Радио Таврия.
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на Радио Таврия. И я ее ведущий Алексей Давыдов. Итак, военный бюджет США на 2027 год не предусматривает оказание военной помощи Украине. Ну и поговорим немного о государственном долге Соединенных Штатов, который за последнее время существенно подрос. Все эти вопросы обсудим с нашей гостью. У нас на прямой связи старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Богуславская. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Юлия, начнем с бюджета. Как вы считаете, это действительно свидетельствует о том, что нынешняя американская администрация потеряла интерес к Украине? Или это, знаете как, некая такая ширма? Вроде бы деньги не выделяем, а на самом деле другими способами всячески помогаем киевскому режиму?
3: Прежде всего, надо начать с того, что помощь американская Украине все-таки направляется. Прежде всего, это разведывательные данные, что очень важно для украинских усилий сейчас. Второе – это, безусловно, средства противоракетной обороны, ПВО, да, и так далее. Все это закупается за счет европейцев и дальше поставляется киевскому режиму. Таким образом, мы видим, что помощь Соединенных Штатов поступает, пусть и опосредованным образом. Кроме того, в последнее время стало известно опять о значительных траншах помощи, которые будут выделяться Европейским Союзом, а также НАТО в формате «Рамштайн». Там речь идет о 90 миллиардах долларов и о 60 миллиардах долларов. С одной стороны, мы видим, что Соединенные Штаты сейчас, в отличие от предыдущей администрации, напрямую деньги киевскому режиму не отправляют. Но мы видим огромное количество опосредованной помощи. Мы видим, что Соединенные Штаты, несмотря на то, что в официальной риторике вроде как несколько хотят попридержать Европу, но, в общем-то, как-то серьезно не препятствуют всем усилиям, которые Европа предпринимает по поддержке Украины. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что, с одной стороны, вероятнее всего, события на Украине в системе приоритетов действующей администрации находятся не на столь высоких позициях, как это было с администрацией предыдущей. Мы видим, что идет вот это перераспределение расходов от Соединенных Штатов к европейским союзникам, и об этом, в общем-то, неоднократно заявляла администрация Дональда Трампа. Но, с другой стороны, мы опять же видим, что Соединенные Штаты не оставляют это направление внешней политики, ну и, в общем-то, на какие-то уступки значительные на украинском направлении идти, по всей видимости, не собираются.
2: Возможно ли так, что администрация США, ну, всячески, как говорится, действует на приостановку официальной помощи Украине, но при этом всемерно содействует людям, которые могут частным образом направлять туда свои деньги. А в Соединенных Штатах мы знаем очень богатых людей, которые могут пожертвования, соизмеримые с макрофинансовой помощью, как говорится, оказывать. Вот насколько такой род помощи Украины со стороны США имеет место?
3: Чисто теоретически это возможно. В Соединенных Штатах действует огромное количество фондов. Помощь может поставляться не только напрямую, как гуманитарная, да, некая помощь. Помощь может поставляться в виде подготовки специалистов. Помощь может поставляться путем реализации всевозможных программ на Украине частными способами. Все это, безусловно, существует. Отлажен уже государственный механизм, те организации, которые создают такие фонды, те богатые люди, которые стоят за этими фондами, они, в общем-то, уже десятилетиями, да, как мы знаем, получали налоговые, как это, сокращение налогов, да, за счет такой деятельности. Поэтому, в принципе, подобного рода благотворительность, если ее так можно назвать, она вполне присутствует. Другой вопрос, что, в принципе, мы должны исходить из того, что есть действующая администрация, которая, может быть, на риторическом уровне не очень это поддерживает, но есть еще и Конгресс, есть оппоненты в Демократической партии, и там мы видим, в общем-то, явные призывы Украину поддерживать. То есть, опять же, Америка, да, это вот не только администрация Трампа, там есть другие акторы, которые, в общем-то, вполне готовы поддерживать Украину.
2: Юлия, а как вы считаете, что должно произойти, чтобы все-таки Соединенные Штаты, ну, частным образом, тут действительно на каждый роток не накинешь платок, но вот в плане предоставления разведывательной информации, в плане использования вот этих пресловутых старлинков и прочее, вот что должно произойти, чтобы Штаты все-таки сказали, не, хватит, разбирайтесь сами?
3: Но, с одной стороны, я вижу, что, конечно, у Соединенных Штатов интересы в Европе, ну, может быть, переместились куда-то вниз в системе приоритетов в сравнении с другими регионами, где сейчас противостояние с точки зрения действующей администрации более наклено, да, и приоритетнее для них, важнее. Но, с другой стороны, мы, опять же, не видим того, что Соединенные Штаты хотели бы куда-то из Европы уйти. Что могло бы произойти? Ну, как мне кажется, я бы здесь говорила о каких-то временных договоренностях с Россией, которые, ну вот пока не просматриваются, знаете, какие-то системные, да, вот такие возможности урегулировать этот конфликт, ну, на какую-то обозримую перспективу. Мне кажется, что какие-то временные возможности есть, хотя они не будут абсолютно означать отказ от передачи разведданных или, там, не знаю, укрепление Украины всеми возможными способами. Безусловно, я думаю, что России придется жить в ближайшее время в таких реалиях, где Украина в любом случае будет оставаться, да, в общем-то, вот такой вот территорией, где, через которую будет осуществляться военное давление на Россию. Ну, что единственное здесь может быть, какие подвижки, это на поле военных действий, где бы Россия может развивать успех, но этот успех должен транслироваться в дипломатическую повестку, да, и должен усиливаться за столом переговоров. То есть задача сложная, с ней надо работать. Переговоры, консультации такие ведутся, такие будут продолжаться, но, в общем-то, это очень сложная работа. Мы можем работать на то, чтобы ослаблять давление, которое, безусловно, будет оказываться через территорию Украины, но, в общем-то, быть готовы к тому, что это давление никуда не денется.
2: Юлия, ну и поговорим о госдолге Соединенных Штатов. Вот вы знаете, в нашем информационном пространстве полярно противоположные мнения по этому поводу можно встретить. Одни говорят, да, США всю свою историю живут с огромным государственным долгом, и все у них хорошо, все у них замечательно. Ну, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что долг есть долг, и здесь как бы это его рост – это всегда тревожное обстоятельство. Вот на ваш взгляд, увеличение, очередной скачок, очередное преодоление планки государственного долга США, о чем это говорит?
3: Ну, с одной стороны, мы, в общем-то, должны исходить из того, что не десятилетиями Соединенные Штаты живут так. В общем-то, такое резкое наращивание госдолга – это история 21 века, да, то есть можно посмотреть на графики, и такой вот скачкообразный рост – это именно в этом веке происходило. В 20 веке Соединенные Штаты вели куда более консервативную политику. По всей видимости, отчасти такой значительный госдолг объясняется, да, еще и, в общем-то, теми деньгами, да, вот, собственно, интересом к экономике Соединенных Штатов Америки, теми деньгами, да, которые хранятся, да, безусловно, в американской экономике, но, безусловно, конечно, да, и расходы значительные, не без этого. Что, в общем-то, говорить? С одной стороны, да, безусловно, этот огромный государственный долг, тем более растущий, тем более, что мы сейчас не видим каких-либо проектов, направленных на существенное снижение долга. Ведь, напротив, посмотрите, что делает администрация Трампа, да, их повестка дня. Они ослабляют государственное регулирование, они еще вот в первый трамповский срок понизили налоги для государственных корпораций, что, собственно, должно было приводить, да, вот к тому, что будет собираться меньше налогов. Администрация Трампа и сейчас рассчитывает, да, на определенный рост, они рассчитывают, но сейчас Америка, если верить тем публикациям, которые есть, переживает такой своеобразный бум искусственного интеллекта, в общем-то, этим многие объясняют тот экономический рост, который вот прослеживался по итогам 2025 года, но вместе с тем мы видим, что и растет долг. По всей видимости, Америка приходит, да, вот к такой своеобразной модели развития, когда будет много средств втекаться в экономику. С другой стороны, да, в общем-то, придется вот эти вот долги обслуживать. Таким образом, живут многие развитые экономики, не только Соединенные Штаты Америки. Но вместе с тем, вы знаете, все-таки у некоторых исследователей такая ситуация вызывает беспокойство. С одной стороны, долги придется обслуживать. Конечно, перспектива того, что в один прекрасный момент вот это все благополучие обвалится, но они сейчас носят скорее такой характер теоретизирования. Ну и с третьей стороны, уже совсем такая тревожная перспектива, а что если Соединенные Штаты захотят каким-то образом эти долги списать?
2: Юлия, ну вот смотрите, ВВП Соединенных Штатов, ВВП Великобритании, вот стран, где достаточно мощный финансовый сектор, у меня, честно говоря, вызывает определенный скептицизм, потому что реальной экономики там, скажем так, относительно не очень много, зато огромнейший пузырь всяческих вот этих вот деривативов, фьючерсов, шмучерсов и всякой прочей вот этой вот чертовщины, которые нам говорят, что вот такая экономика должна быть. Вот это вот высшее проявление экономической мысли, экономического развития, когда экономика вот именно такая. Как вы считаете, насколько вообще вот это вот все, выпуск всех этих дутых документов, он способен поддержать американскую и западную экономику на плаву? Не будет ли здесь в конечном итоге 2008 года, только в гораздо большем масштабе?
3: Ну, с одной стороны, я бы хотела отметить, что, ну, в общем-то, принимать на вооружение такую модель экономики все-таки достаточно опасно, да, это дискуссионный вопрос. Возможно, это стечение обстоятельств вот в данное время, в данном месте в отношении определенных стран. С другой стороны, вот если мы говорим об этом состоянии экономики, вы знаете, ну, не исключаю, что вот как в свое время, в начале 21 века, когда появилось очень много компаний, да, вот в Соединенных Штатах Америки, которые осваивали интернет и прочие цифровые технологии, да, и действительно там надулся определенный пузырь, который в один прекрасный момент лопнул. Вероятнее всего, нечто подобное будет происходить с искусственным интеллектом, потому что вот уже сейчас звучат тревожные голоса, которые говорят, очень много ожидали от искусственного интеллекта. Много лет уже ведутся об этом разговоры. Вот сейчас, 26-й год, нужно показать действительно какой-то прогресс достаточно серьезный. Кроме того, в Соединенных Штатах экономисты говорят о том, что, ну, если этого прогресса не будет, да, в том виде, в котором это ожидается, могут последовать увольнения и так далее. То есть, безусловно, какие-то потрясения могут быть, мыльные пузыри могут образовываться и могут взрываться. Ну и вот, как мне сейчас, мне кажется, да, вот сейчас период такой. Но видите, в долгосрочной перспективе это не отменяет, да, вот того, что американская экономика, по всей видимости, и будет так развиваться. То есть она будет привлекать средства, она будет привлекательной для того, чтобы хранить там какие-то средства, хотя мы видим, что за последние годы вот эта вот привлекательность несколько растеряна, но все равно американская экономика доминирует. Ну и кроме того, американцы по-прежнему будут рекламировать свое технологическое лидерство. Ну, собственно, видим, сколько у них сейчас высокотехнологичных компаний и так далее. Ну и, в общем-то, действительно, таким образом они попытаются все-таки и дальше представлять свою экономику как достаточно привлекательную. Но мне все-таки думается, что это не только, да, вот какие-то финансовые активы и так далее. Здесь речь идет еще, безусловно, о том, за что сейчас соревнуются Соединенные Штаты и Китай, за технологическое лидерство. Но мы видим, что и другие экономики, и российская экономика, в общем-то, в этой сфере тоже пытается заходить в эту сферу и даже определенные успехи показывает.
2: Ох, Юля, затронули мы тему, которая очень-очень дискуссионна и в рамки нашей программы, к сожалению, не помещается, поэтому я вынужден нашу дискуссию, к сожалению, приостановить, поблагодарить вас за участие в нашей программе, за комментарии, которые вы дали.
3: Спасибо, спасибо, до свидания.
2: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили две новости, связанные с Соединенными Штатами, о том, что бюджет США на следующий год не предусматривает военной помощи Украине, и о том, что государственный долг Соединенных Штатов преодолел очередной барьер. Что происходит? В этом мы разбирались с нашей гостью. У нас на прямой связи была старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Богуславская. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал Ньюсфронт, Радио Таврия продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства Ньюсфронт и Радио Таврия. Программа «Мнение». Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь. Даже если просто едешь домой.

Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия.

Ениче 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честное слово, правительство Израиля на своем личном опыте смогло убедиться в справедливости поговорки о том, что не следует метать бисер перед свиньями. В данном случае в роли тотемного животного незалежной выступили представители киевского режима. А ведь Россия много раз предупреждала наших бывших партнеров на Западе, что свинья есть скотина неблагодарная. Ее не стоит пускать к себе за стол, ибо при первом же удобном случае она взгромоздит ноги на сей предмет мебели, и никакие замечания хозяев ей будут не указ. Так и произошло в ситуации с еврейским государством. Ни для кого не секрет, что Израиль активно помогал Украине в военном противостоянии с Россией. При этом на все наши замечания о том, что это как минимум странно, когда народ, переживший Холокост, помогает неонацистам, в Тель-Авиве делали круглые глаза и удивленно заявляли: «Как вы можете так говорить? Ведь у них президент еврей!» То, что нацизм не имеет национальности, представители данного государства даже обсуждать не хотели. В итоге Киев, ничтоже сумняшися, вытер ноги о своих благодетелей. В центре дипломатического скандала, разгоревшегося между двумя странами, оказалось судно «Панормитис», которое пытается доставить зерно в Хайфу. Украина полагает, что источник происхождения товара – исторические, ныне освобожденные территории России. Как обычно, доказательствами она себя не утруждает, но грозится применить санкции в отношении Израиля. При этом киевским можновладцам следовало принять во внимание, что еврейское государство по-прежнему находится в состоянии военного конфликта. Экономическая ситуация там не ясна, так как Тель-Авив закрыл информационное пространство. Можно даже предположить, что это зерно он приобрел, ну, скажем так, не от хорошей жизни. И, в принципе, следовало бы даже проявить некое понимание. Так глава комитета по вопросам труда и социального обеспечения Израиля Вольдигер заявил следующее. «Для Украины мы создавали больницы, отправляли боеприпасы, каски и многое другое. И теперь Украина угрожает ввести санкции против Израиля. Вот вам и благодарность». Безусловно, этому политику не откажешь в логичности и правильном понимании ситуации. Вот только где это все было раньше, когда Тель-Авив в конфликте на Украине занял сторону Киева, несмотря на такие же логичные и верные замечания Москвы? Некоторые скажут: закон бумеранга. А я скажу: свинство и неблагодарность. Честное слово.
0: Честное слово.
1: Радио Таврия.
0: Киевск 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

Электрическ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

Радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих. Слушай родное. Радио «Таврия».

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне.

Социальная реклама. В Херсонской области работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон +7 990 033 47 23. Повторяю, +7 990 033 47 23. Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда

0: 8.00.
1: Вы слушаете Радио Таврия. Радио Таврия. Лови настроение.

0: Саша.
1: Доброго, солнечного, бодрого, яркого утра на радио Таврия. У микрофона Александра Романова. Ну что, на моих студийных 8.03, это значит самое время просыпаться и начинать свой день. Но если вы вдруг только проснулись, потянулись и включили радио Таврия, это значит, вы сделали все правильно. Погода сегодня будет нам благоволить успехом и удачей, конечно же, прекрасным времяпрепровождением. Даже если вдруг сегодня у вас рабочий день, не спешите расстраиваться. Можно просто пошире открыть окно и вдыхать ароматы весны. Ну что, если вы готовы начинать свое утро вместе со мной, то мы даем официальный старт вторнику. Ну что, поехали, а начинаем с песни будущей победы «Шаман» и композиция «Встанем».
0: Песни будущей победы.
2: Встанем, пока еще с вами мы живы и про.

0: 103,5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.
1: Ну что, мы продолжаем утренний эфир на Радио Таврия. И давайте заглянем в окно. Ну, а точнее, в прогнозы синоптиков. Что же у нас сегодня будет в Херсонской области? Настоящий расцвет весны или же наоборот? У нас будет холодно, как зимой. В общем, сейчас об этом мы и узнаем. Прогноз погоды на Радио Таврия. По традиции начинаем с города Геническо. Прямо сейчас там плюс 11 градусов и пасмурно. Дом у нас сегодня, значит, не будет окутан дождем или снегом, потому что сегодня осадков не ожидается. Но вот днем немножечко выглядит солнышко, потому что облачно с прояснениями. Но максимальная температура плюс 14 градусов. Что же касаемо города у Черного моря, города Скадовска, то сегодня ясно. Также осадков не ожидается, а вот днем, вероятно, будет облачно, но ничего страшного. Главное, что тепло, плюс 15 градусов. Так что одеваться можно не так уж и по-теплому. Слегка футболочку, можно под ней пиджачок и с удовольствием на работу. Ну и, конечно же, наши города у берегов реки. Это город Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки. Сегодня там плюс 10 градусов и ясно. Осадков также не ожидается, ну а главное, что у вас будет очень-очень тепло. Максимальная температура сегодня днем плюс 20 градусов. Ну что, друзья мои, если у нас такая замечательная погода, то и настроение будет еще лучше. Кстати, о бодрости. Я недавно узнала, что ученые одного из университетов недавно провели интересное исследование. Они выяснили, что всего 6 минут чтения бумажной книги или же прослушивания спокойной музыки утром снижает уровень стресса на 68%. Так что если вы сейчас слушаете нас, вы на правильном пути к душевному равновесию. Работайте, ребята, и ваш внутренний дзен не заставит вас нервничать. Ну что, а если вы готовы продолжать, то я готова ставить уже следующий трек. Беатрис с песней «Плюса». Поехали!

0: Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.
1: Ну что, еще раз доброе утро, друзья. У меня к вам очень даже интересный вопрос. Вот как вы считаете, какой возраст должен человек преодолеть, чтобы считалось, что он долгожитель? 70, 80, 90 или больше 100 лет? Ну ладно, если по возрасту у нас могут быть какие-то сомнения, и здесь каждый волен решать, как он захочет. Что же сделать, чтобы прожить до такого возраста? Вот это глобальный вопрос, который интересует всех и каждого. И, честно говоря, я немного была удивлена, потому что, наконец-то, секрет долголетия раскрыли ученые из РАН. По словам академиков, чтобы дожить до 100 лет, нужно, друзья мои, работать. Да, именно так. Они говорят, что активное долголетие связано с работой, творчеством и ощущением, что человек приносит пользу обществу. Ну, а мы с вами тоже это делаем. Вы на своих рабочих местах, ну а я здесь поднимаю вам настроение и заряжаю вас на позитив. И если вам нравится, то давайте продолжать эту старую добрую традицию. У меня для вас следующая музыкальная композиция — это Ася и песня «Детство». То самое беззаботное.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: Плюс 7-990-22-29-990.
0: Социальная реклама.
3: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме. Напиши губернатору бот. А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе.
0: Социальная реклама.

0: Маша, Саша.
1: Конечно же, наши мечты иногда ярче звезд во Вселенной. Скажите, ну а вы верите в чудо или в целом знаете в какие-то вещи, которые вроде бы природные существуют, но их никогда никто не видел? Вроде как цветение папоротника. Так вот, я никогда ранее не верила в то, что существуют радужные облака. Если честно, я думала, что такое только есть в каком-нибудь мультике про пони, которые имеют крылья и летают со своими радужными хвостами. Но оказалось, что это явление вполне себе реальное. И вот его засняли в Индонезии. Это явление, которое называется иризация облаков. Солнечный свет проходит сквозь мельчайшие капли воды, и кристаллы льда внутри облака рассеиваются, и возникает... кислотный цвет перелива, похожий на бензиновую пленку на луже. Чаще всего эффект заметен по краям плотных облаков, когда солнце подсвечивает их под правильным углом. Именно поэтому выглядит все так очень красиво, но совершенно нереалистично. Поэтому обязательно посмотрите про этот эффект радужных облаков. Ну а пока вы проверяете, я уже проверенную для вас композицию поставлю. Певица не такая. И песня «Ведьма». Знаете, ну все же мы немного ведьмы, любим поколдовать, только на что-то хорошее, на доброе, на любовь, на мечты, ну и, конечно же, на заслуженный отпуск. Слушаем.

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честное слово, на прошлой неделе вся страна отмечала День весны и труда. Однако это не помешало российской промышленности в очередной раз продемонстрировать впечатляющие результаты. Таким образом, слухи о каком-то там плачевном состоянии отечественной экономики не более чем фантазии упоротых украинских националистов. Очередная подборка от телеграм-канала «Орда» это подтверждает. Самый мощный в России инновационный энергоблок номер один Курской АЭС-2 введен в эксплуатацию. Мощность действующей станции вырастет более чем на 60%. В настоящее время на ней также ведется сооружение энергоблоков номер 2 и 3 с реакторами. Всего предстоит построить 4 новых блока общей мощностью 5000 мегаватт. С 45-й площадки космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Это первый старт аппарата нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний. Одна из ее особенностей — высокая точность выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту. Грузоподъемность ракеты — 17 тонн. Преимущество этого носителя — снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки. В Балтийске состоялась торжественная церемония подъема военно-морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего морского тральщика «Полярный» проекта 12700 «Александрит». Ключевая особенность этих кораблей — корпус из монолитного стеклопластика, выполненного методом вакуумной инфузии. Он обладает меньшей массой, повышенной коррозийной стойкостью и прочностью. В России создали и запустили в производство первый отечественный цифровой микшерный пульт. Он выполнен в виде моноблока, который включает обработку звука, запись сигнала, маршрутизацию и управление. До конца лета 2026 года их установят в 21 городе России в региональных студиях ВГТРК. Rossel разработал линейку оптико-электронных систем для беспилотных летательных аппаратов, наземных и надводных роботизированных комплексов. Оборудование может обнаруживать подвижные и стационарные цели в любое время суток. Линейка включает 7 моделей, различающихся по массе, габаритам и дальности обнаружения. Ростех и БелАЗ открыли совместное предприятие по внедрению беспилотных и водородных карьерных самосвалов. БелАЗ-7513Р позволит вести круглосуточную отгрузку породы 365 дней в году без участия водителя, снижая простой и износ шин. Самосвал оснащен гибридной силовой установкой на водородных топливных элементах и литий-ионных батареях, что снизит затраты на топливо от 30 до 50% по сравнению с дизельными аналогами при нулевом уровне выбросов СО2. Завершено строительство склада гиперглобуса в Московской области. На нем планируют хранить, а затем распределять магазины, овощи и фрукты, птицу, рыбные пресервы. Россельмаш ведет масштабный проект по созданию нового экспериментального цеха. Он оснащается в соответствии с актуальными производственными стандартами и станет передовым эргономичным пространством для изготовления перспективных агромашин. Группа компаний «Аскел» запустила в Свердловской области комплекс по изготовлению стеклопакетов и обработке крупного листового стекла. Предприятие реализует полный производственный цикл от заготовки до готовой продукции. Итак, неполная рабочая неделя, тем не менее, дала полноценные результаты. Российская промышленность, несмотря на санкции и экономические трудности, устойчиво развивается. Как говорится, есть на что опереться. Именно в этом состоит основа для будущего прорыва. Честное слово.
0: Честное слово. Вы слушаете
3: Радио Таврия.
0: Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Радио Таврия.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем это утро на Радио Таврия. У микрофона Александра Романова, и я, как всегда, с интересными новостями. Катюша, да, та самая наша песня, которая выходила на берег. Ее поют во Франкфурте, в Германии и во многих других городах Европы. Бессмертный полк прошел в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Акции в памяти о ветеранах прошли по всему миру. В Вашингтоне тоже колонны людей с портретами великих воинов, которые сражались за наше будущее. Шествие, конечно же, пытались сорвать, но ничего не получилось. Сотни людей прошли со знаменем Победы в честь нашей великой Победы. Друзья мои, мы также будем на Радио Таврия здесь отмечать этот великий праздник, поэтому слушайте и 8 и 9 мая Радио Таврия и наслаждайтесь замечательным весенним днем. Ну что, мы продолжаем, пока короткая рекламная пауза, ну а после будет следующий трек от Анастасии и песня «Everything Burns». Слушаем на Таврии.
0: Социальная реклама.
2: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, Высшее военно-учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагают подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
3: Это твоя жизнь.
4: Это твоя жизнь.
3: Твое время.
4: Твое время.
3: Твоя музыка.
4: Твоя музыка.

Познавай. Радио Таврия.

0: Маша, Саша.
1: А вы знали, что оказывается, что миллиардеры не умеют разговаривать со своими детьми о наследстве? И кажется, это повод нам им помочь, что ли? Ну, давайте совсем разберемся. Вот оказывается, что у очень богатых людей нашли одну проблему, которая не мешает им как бы жить, но при этом мешает передавать наследство. В ближайшие 20-30 лет наследники получат около 83 триллионов долларов. Но около половины богатых семей вообще не умеет представлять для детей какой-то интерес для того, чтобы они могли потом рационально использовать эти деньги. То бишь, они с ними поговорить да просто не могут. И передать это состояние, соответственно, тоже. Дети вроде знают, что есть деньги, но часто не понимают главное, зачем семье такое богатство, кто им должен управлять и какую роль они сами будут в этом играть. Как итог, состояние передается, а смысла абсолютно нет. И тут начинаются обиды, борьба за власть, суды, юристы и многомиллиардный бизнес, который годами создавался, незаметно начинает просто рушиться. Вот такие вот дела. Поэтому, если вдруг у вас есть некоторые трудности с передачей бизнеса, мы здесь. Слушатели Радио Таврия всегда рады вам помочь. Вы только обращайтесь, мы найдем, куда потратить ваши деньги. Ну или будет все, как с Феликсом Юсуповым. Знаете, было состояние, а потом не стало. Поэтому, друзья мои, расходуйте любые финансы, которые у вас есть, грамотно и рационально. Ну а лучше всего делать это вместе под музыку на Радио Таврия. Знаете, когда настроение хорошее, то и тратиться хочется только на полезные и правильные вещи. Поэтому следующая музыкальная композиция тоже, думаю, вам понравится. Это «Братья Гримм», их трек «Венера». Как там? Кто с Венеры, кто с Юпитера? Ну, вы догадались. Слушаем на Таврии.

Весь мир на ладонях моих. Какие теплые слова от композиции, которая прозвучала у группы «Гости из будущего». Ну, а я бы хотела сказать, что нам стоит с вами быть немного веселее. Потому что веселые люди действительно живут дольше. Психологи выяснили, что если вы относитесь к жизни легко, то гораздо лучше справиться со стрессом. Оказалось, что организм буквально на подсознательном уровне справляется со стрессом. Способность автоматически переводить непростые ситуации в шутку помогает избежать тревожности и хронического стресса. Так что никакого скачка кортизола и вообще в целом старения тоже не будет. Так что не забудьте добавить в свой график хотя бы 5 минут смеха каждый день. Ну или же 20 минут Радио Таврия. Ну или побольше. В общем, я думаю, что вы догадались, что с этим нужно делать. Ну а пока вы гадаете, с какой же шутки следующий посмеяться, я уже трек зажигательный поставлю вам, чтобы вы еще и потанцевали вместе с нами. Итак, на Радио Таврия будем сейчас танцевать под Валерию и Абрикоску и песня «Маяк». Поехали! Поехали!

0: 9.00. Вы слушаете «Радио Таврия». Новости на «Радио Таврия».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: У микрофона Дмитрий Славенский. Здравствуйте. В этом выпуске президент России объявил перемирие 8 и 9 мая. Глава Мордовии посетил объекты шефской помощи в Каланчакском округе. Четыре округа Херсонщины сегодня частично останутся на несколько часов без света. Об этом и другом подробнее далее. Лидер киевского режима Владимир Зеленский объявил о введении режима прекращения огня с полуночи 6 мая. Он подчеркнул, что Украина не получила официальных предложений о перемирии, несмотря на сообщения в российских соцсетях. По его словам, человеческая жизнь важнее любых празднований, поэтому с полуночи 6 мая будет установлен режим тишины, к которому, как он надеется, удастся приготовиться. Украина намерена действовать симметрично с этого момента. Отмечу, ранее в Минобороны России заявили, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как отметили в ведомстве, вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Однако Зеленский отверг перемирие в честь Дня Победы. Более того, он пригрозил ударом по параду в Москве. Позже в Минобороны нашей страны заявили, что Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы и предупредили жителей и дипломатов о необходимости эвакуироваться из столицы Украины. В Херсонской области сегодня в четырех округах на несколько часов отключат электричество из-за плановых ремонтных работ. В Геническом округе подача электроэнергии прекратится с 10 до 17 часов в селах Счастливцево, Генической Горке и частично в Новогригорьевке. В Чаплинском отключения пройдут с 9 до 17 в Строгановке, Ивановке, Хлебодаровке, Веселом и Григорьевке. В Верхнем Рогатчике с 9 до 16 часов обесточат улицу Корбута. В Новотроицком округе планируют отключение с 10 до 15 часов в селе Чкалово. Без света останутся улицы Зеленая, Матросова, Центральная, а также сельсовет, автостанция и церковь. Электроснабжение возобновят сразу после завершения работ. Глава Мордовии Артем Здунов и губернатор Херсонской области Владимир Сальда проверили ремонтные работы в Каланчакском округе и встретились с местными жителями. Медики из Мордовии проводят амбулаторный прием и работают в стационаре района. При необходимости направляют на хирургическое лечение в Мордовию. В районной больнице ремонтируют кровлю стационара, ее не обновляли с 2000-х годов. В амбулаторно-поликлиническом отделении крышу уже восстановили в прошлом году. Мордовия также модернизирует спортшколу и систему отопления во Дворце культуры, заменяя теплотрассу и установив новые приборы. Республиканская помощь включает маскировочные сети, транспорт и другие грузы для бойцов на Херсонском направлении. За несколько лет при поддержке Мордовии восстановили 12 объектов водоснабжения и котельное оборудование в 13 школах. Губернатор Херсонской области Владимир Сальда также осмотрел строительство эко-глэмпинга в Каланчакском округе. Курорт откроется через полгода. На 10 гектарах планируют построить 13 домиков для проживания, ресторан, зону для активного отдыха и бассейн. В будущем число домов увеличат до 30. В проекте задействуют 16 местных жителей. Директор компании-застройщика Дмитрий Гаврилов сообщил Таврии, что стройка частично финансируется за счет инвестиций и поддержки правительства области. Также в планах благоустройства и озеленения территории. Новый глэмпинг станет частью развития курортной зоны региона. В Новотроицком в рамках акции «Историческая память» привели в порядок памятник на кладбище воинов Советской Армии. Об этом сообщила депутат облдумы Ольга Осипенко. Вместе с главой округа Евгенией Кузьменко, волонтерами и однопартийцами она убирала мемориал. Его очистили от мха и пыли, убрали листву и обновили бордюры. Осипенко напомнила, что День Победы – важная дата для жителей Херсонщины, которые помнят подвиг освободителей и ужасы оккупации. Добавлю, ранее в области стартовала акция «Забота и уход», в рамках которой активисты приводят в порядок более 500 мемориальных объектов, включая воинские захоронения и могилы ветеранов Великой Отечественной войны.
1: информация на правах рекламы.
2: Эксперты по информационной безопасности ПСБ предупреждают граждан о всплеске мошеннических атак в мессенджерах. Злоумышленники рассылают пользователям вредоносные файлы под видом фотографий, видео или ссылок. Часто такие сообщения приходят от знакомых людей. Их аккаунты были взломаны. Как правило, жертва получает провокационное сообщение с коротким текстом, вызывающим эмоциональную реакцию любопытства. «Это ты на фото? Посмотри, что я нашел. Посмотри фото с мероприятия» и тому подобное. К сообщению прикрепляется ссылка или файл с названием, имитирующим фотографию, видео или архив изображений. Например, фото АПК, ДТП, ЧПК АПК, авария XHTML. Внимание! Файлы с расширениями АПК, HTML, XE, SCR, IPA, ЛНК не являются фотографиями. Это установочные пакеты приложений. После загрузки и запуска такого файла на смартфон или персональный компьютер может быть установлена вредоносная программа, способная получить доступ к персональным данным его владельца, банковским приложениям, СМС-сообщениям и кодам подтверждения операций. Специалисты ПСБ подчеркивают, что подобная схема мошенничества известна давно, однако в настоящее время фиксируется значительный рост таких рассылок, что повышает риск массового распространения вредоносного программного обеспечения среди пользователей. ПСБ настоятельно рекомендует проверять безопасность файлов, позвонив их отправителю и уточнив, что он действительно направлял файл. Обращать внимание на расширение файлов, использовать антивирусные решения на устройствах, например, от Касперски или Доктор Веб.
1: Информация прозвучала на правах рекламы.
0: Погода на радио Таврия.
2: Сегодня в Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7, в порывах до 11 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Генически и Скадовске составит от 19 до 21 градуса. В Новой Каховке, Олешках и в русском городе Херсоне будет до 19 тепла. В Запорожье малооблачно, до 21 градуса. В городе Герой Одессе ясно, термометры днем покажут до плюс 16. На этом пока все. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Узнавайте новости вместе с нами.
3: Средства массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Внимание! Говорит Москва!
5: Отступление наших войск проходило с двух сторон. Одолевая исключительно упорное сопротивление противника, полностью овладели городом.
6: Хроника Великой Победы.
7: 5 мая. Советские войска продолжают стремительное наступление на завершающем этапе разгрома немцев. Части Красной Армии продвигаются в Северной Германии, занимают города и крупные населенные пункты, выходят к побережью Балтийского моря и перерезают пути отхода противника. Немецкая оборона окончательно теряет организованный характер. Все больше частей сдается в плен. Войска Красной Армии берут Свинемюнде, крупный порт и военно-морскую базу на Балтике. Полностью очищают острова Узедом и Волен. Продвижение продолжается на запад и юго-запад. Захватываются новые города. Растет число пленных и трофеев.
6: До Великой Победы оставалось 4 дня.

Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

Доброе утро всем еще раз, кто только настроился на волну Радио Тавры, и все, кто с нами уже давно. На моих студийных 9.15, но студия Александра Романова. И мы продолжаем наш утренний эфир. Рабочий день уже в самом разгаре, и я здесь, чтобы добавить немного правильных музыкальных ритмов и только хорошие новости. Поэтому у меня их точно вдоволь. Я буду с вами в течение этого часа, чтобы ваш путь на работу, ну или домашние дела сопровождались только лучшей музыкой. Я рада быть с вами именно этим утром. Ну что, а следующая музыкальная композиция уже подоспела. Море Монро и песня «Настоящий».

0: Социальная реклама.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
1: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
3: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Вы слушаете Радио ТВ. Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Это была Лолита и композиция «Красная шапочка». Та самая сказка из детства, которая учит нас добру, дружбе, человечности, но при этом и недоверию по отношению к тем людям, которые кажутся для нас пугающими и страшными. Ведь волку, правда, не стоило доверять. Слушайте, но знаете, иногда бывает, что ты вроде бы хочешь доверять человеку, но кажется с ним что-то не так. Так вот, вероятно, у него эмоциональное выгорание, потому что, насколько я знаю, такие люди кажутся вам слегка пугающими, потому что они менее дружелюбные, менее контактные. Но, возможно, у человека просто некоторые психологические проблемы, и ему правда нужна и необходима ваша помощь. Ну а как же понять, действительно, есть ли какие-то проблемы у человека или нету? Так вот, ученые доказали, что если вы на грани выгорания, вы часто используете caps lock, то есть крупный текст. Частоту нажимания этой клавиши проанализировали и выяснили, что за сообщением капсом идет сразу же нервный срыв. Особенно сильно это видно на тех, кто жмет на кнопку больше 12 раз за час. После сотрудник обычно выходит из чата или же пишет заявление на увольнение. Одни долго терпят, а потом срываются, другие грешат капсом только вечером, только в тишине, ну а потом все равно тоже выгорание. Поэтому давайте заботиться друг о друге, если вы заметили какой-то слегка пугающий вас фактор. Лучше подойти, обнять человека и просто спросить, все ли у него в порядке. Но если у вас все в порядке, то мы продолжаем и следующий музыкальный трек, а точнее не музыкальный, а информативный. История для своих с Александром Кисмиджи, ну а после Ани Лорак и песня «Одинокая».
1: История для своих с Александром Кисмиджи.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Однажды у немецкого инженера-изобретателя Карла Бенца угнали автомобиль. И не какой-нибудь, а первый в мире моторваген с двигателем внутреннего сгорания. И украл не кто-нибудь, а жена изобретателя фрау Бенц. Однако это был не самовольный раздел совместно нажитого имущества, а хитрая рекламная кампания. Почему автомобили вдруг стали востребованы? Людей того времени технические новшества нередко пугали. Нужно было грамотно и красиво въехать в историю, что с успехом и сделали инженер-изобретатель, его жена и двое детей. Хватаясь за сердце, изобретатель не уставал повторять журналистам. «Угнали! Первая в мире дальняя поездка совершается за моей спиной. Их было трое. Действовали согласованно и дружно. Да, я должен признаться, в этот автомобиль похитители влюблены так же, как и я. Но они требуют от него большего. Хотят убедиться, что мое изобретение открывает новую эру для любителей путешествий. Они собираются проехать на нем 180 километров. Безутешный изобретатель безошибочно назвал имена всей компании с бродяжническими наклонностями. Берта Бенц, явный главарь шайки, ведь остальные сущие мальчишки – Рихард и Ойген Бенц. А саму идею рекламной кампании, как ни странно, подсказала тещенька. Написала дочери: «Если твой благоверный наконец изобрел что-то путное, так приезжайте ко мне, когда я, наконец, увижу внуков». Карл Бенц был счастливым изобретателем. Мама жены жила почти в 200 километров. Он и дальше хотел оставаться счастливым. Тут-то в его голове и созрел идеальный план. «Дорогая, я просто не помещусь на сиденье. Да и поверь, я лишний. Мама хочет видеть тебя и внуков». Жену, надо полагать, инженер Бенц основательно подготовил. Когда заискрил провод катушки, фрау Бенц заизолировала его подвязкой от своего чулочка. Засор топливной трубки она удалила шпилькой из шляпки. Кроме того, она была в курсе, что в испаритель системы охлаждения необходимо время от времени доливать воду. Самым сложным вопросом было топлива? Где его брать, если заправки вдоль дорог еще не построены? Фрау Бенц заправлялась в аптеках. Хороший изобретатель заранее продумывает, как сделать свое детище по-настоящему доступным. Моторваген Бенца ездил на Лиграине. Горючий, более тяжелый, чем бензин, смеси. В те времена Лиграином лечили людей, котиков и лошадей от кожных болезней. Заодно использовали его как чистящее средство. Картина была восхитительная и невероятно дерзновенная для того времени. На трехколесной садовой скамейке к аптеке подкатывает дама в изысканном платье. При ней два прилично одетых, благовоспитанных мальчика. Просят несколько десятков пузырьков Лиграина. Выливают внутрь своей скамейки и уезжают в закат. Кстати, работающая и поныне аптека немецкого города Вислах официально считается первой в мире АЗС. Рядом установлен памятник автомобилю Бенца. Возникали в пути и более серьезные проблемы. Лопнула цепь, ее починил местный кузнец. Отказали тормоза. Местный сапожник смастерил новую кожаную накладку на тормозную колодку. Дети тоже без дела не сидели. У Моторвагена было не так уж много лошадиных сил. Откровенно сказать, всего одна. Плюс сила двух мальчиков. Если дорога шла в гору, Рихард и Ойген помогали толкать машину. Ну вот, наконец, безлошадный экипаж въезжает в городок с идеальным для проживания тещеньки названием Пфорцхайм. Фрау Бенц первым делом бежит на почту и отбивает взволнованному мужу телеграмму. «Дорогой, все в порядке. Я у мамы».
1: История для своих.
3: С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго.

0: Саша.
1: Как отучить скрягу экономить? Вот это вопрос со звездочкой, но, кажется, одна девушка справилась на все 100%. Итак, сотрудница купила своему начальнику самый дешевый билет на самолет, чтобы отучить его экономить на подчиненных. Идея просто супер. В общем, была одна крупная компания, и там HR заявляли о том, что сотрудники имеют право покупать только самые дешевые авиаперелеты, билеты на поезд, да куда угодно. Главное, дешевые. В итоге люди могли ждать пересадку по 6, по 8, а то и по более часов. В общем, можно было ездить только эконом-классом. И здесь неожиданная командировка у босса. И тут он решает попросить одну из сотрудниц купить ему билет. И та, ну конечно же, специально покупает ему самый-самый дешевый. В итоге босс ждет пересадку более 4 часов. Нервничает, переживает и, конечно же, не успевает на конференцию. Здесь он снова звонит сотруднице и спрашивает: «Ну почему же так?» Она говорит: «Вот ваш же документ, ваше же указание, что вы сказали, только самые дешевые. Я сделала, как вы указывали». В итоге босс слегка позлился, ну а потом согласился, что лучше, чтобы было удобно и комфортно, а не экономно. Поэтому не экономьте на себе и дарите себе только классные подарки и балуйте себя да чем угодно. Главное, чтобы это было по карману. Ну что, у меня для вас уже следующая музыкальная композиция, ведь такими музыкальными подарками я могу вас баловать хоть каждый день. Баста и песня «Выпускной». Поехали, слушаем.

0: Социальная реклама.
1: Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 9140. Повторяю. Плюс 7 990 236 9140. Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
3: На одной волне с городом.
1: Радио Таврия. Твое радио.

0: Гороскоп на Таври.
1: Звездный астрологический прогноз на Радио Таврия. Первая шестерка знаков уже выстроилась на небесном небосводе, чтобы не поделиться, ну а я вам рассказать, что же ждет вас сегодня. Ну что, если вы готовы, то я начинаю. По традиции, первый знак — это Овен. И вам сегодня хочется включиться на максимум, но день про точные действия. Сконцентрируйтесь на одном, это даст ощущение результата. Что же касаемо тельцов, то фокус на практичности и стабильности. Если кажется это немного сомнительным, то лучше перепроверить. Близнецы, много общений и немного отвлечения вас. Сократите лишнее, это вернет ясность и спокойствие. Давайте продолжать. Следующий на очереди раки. Может появиться ощущение перегруза от чужих ожиданий. Ну что, обозначьте свои границы, без лишних объяснений скажите, что можно так, а не иначе. Ну и венчает наша двоечка, это львы, конечно же, ведь вам хочется отклика и признания. Сделайте ставку на результат, он будет убедительнее слов. Ну и завершает. Дева. Наша дева, у вас сегодня появится желание все упорядочить, ну, как всегда. Начните с малого, это просто даст ощущение контроля. Но пока давайте отпустим ощущение контроля и ворвемся в ощущение праздника, радости и веселья. Потому что это трек про мечты, которые точно сбываются. И про розовый фламинго, который точно унесет вас куда-то в красивый закат. Песня от Евы Власовой «Розовый фламинго».
2: В час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где закат от цвета вишни одуряюще прекрасный. Здесь никто не станет.

0: Гороскоп на Таври.
1: Думай о хорошем, я могу исполнить. Ну что, какие важные и классные слова прозвучали в этой композиции. Давайте думать только о хорошем. Но сегодня мы с вами еще немного подумаем о второй шестерке знаков. Все потому, что небесные светила уже предсказали ваш сегодняшний звездный путь. Астрологические предсказания, их вторая часть. Поехали! По традиции начинаем с весов. Кто-то может подталкивать вас к решению, но если внутреннего согласия вы не получили, не спешите, все будет зря. Что же касаемо скорпионов, то интуиция подсказывает, где есть слабое местечко. Лучше заняться этим сейчас, чем это местечко найдет у вас кто-то другой. Ну что, продолжаем, а далее на очереди стрельцы. Появится идея украсить процесс. Немного, знаете, его переиначить, но поверьте, если вы не перезагрузите себя и не дадите себе хоть немножечко отдыха, ничего не получится. Козероги, рабочие задачи требуют концентрации. Уберите лишнее, это ускорит результат. Ну и завершаем наша пара знаков. Это водолеи. Захочется изменить привычный формат. Маленькие изменения дадут нужный эффект. Ну и рыбы. На закуску. Чувствительность усиливает восприятие. Не делайте выводов сразу, дайте себе время. Ну а я даю вам время на последний танец, потому что следующий трек так и называется от Сергея Лазарева. Ну а мы услышимся уже сегодня ровно в 14:00, и я буду поднимать вам настроение, как всегда. Тема праздников, веселья и новинок кино будет темой нашего обеденного эфира. Ну а пока я прощаюсь, прекрасного дня и хорошего настроения. И напоследок от Александры Романовой, Сергей Лазарев и песня «Последний танец».

0: Вы слушаете «Радио Таврия».
1: Новости на «Радио Таврия».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Доброе утро. В студии Никита Корнеев. В этом выпуске ДТП с участием украинского военнослужащего произошло на трассе Херсон-Николаев. К 5,5 годам лишения свободы приговорен житель Херсонщины за публичное оправдание терроризма. И ровно 4 года назад радио «Таврия» официально начало свое вещание. Подробнее далее. 5,5 годам лишения свободы приговорен житель Херсонской области за публичное оправдание терроризма. Следствием и судом установлено, что обвиняемый в январе прошлого года разместил в интернете комментарий с оправданием террористической деятельности и призывом совершать насилие в отношении группы лиц по национальному признаку. В ходе допроса мужчина признал свою вину. Южным окружным военным судом фигурант признан виновным. Ему назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев. Лишения свободы. 4 года назад, 5 мая 2022 года, радио «Таврия» начало официально вещать в Херсонской области. От всего коллектива поздравляем наших слушателей и сотрудников радио, тех, кто прошел через огонь и воду и боролся за то, чтобы население, живущее на обоих берегах Днепра, имело доступ к правдивой информации, новостям и хорошей музыке. Всех с праздником, друзья! Первое местное отделение юнармии открылось в Олешкинском округе. В церемонии открытия отделения приняли участие сотрудники военной комендатуры, военнослужащие группировки войск Днепр, представители местной власти и организации «Патриот». Новые юнармейцы принесли торжественную клятву, после чего вместе с почетными гостями возложили цветы к вечному огню.
1: Новости Херсона.
3: ДТП с участием украинского военнослужащего произошло на трассе Херсон-Николаев. По информации, полученной от местного жителя, в районе населенного пункта Посад-Покровская, военнослужащий на минивэне черного цвета не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель минивэна получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Водителя легкового автомобиля госпитализировали.
1: Новости Одессы.
3: Гуманитарную помощь из Турции продавали одесские чиновники совместно с руководителями нескольких благотворительных фондов на рынке «Седьмой километр». Как сообщает источник, фигуранты создали подконтрольные благотворительные организации для получения грузов. Вместо бесплатной передачи помощи ее реализовывали как коммерческий товар. Организатором схемы, по информации полиции, является бывший работник таможни, который использовал собственный опыт и связи для налаживания бизнеса. Всего через эту схему было ввезено около 50 тонн товаров на сумму более 40 миллионов гривен.
1: Новости Запорожья.
3: Украинский военнослужащий сбежал из воинской части и организовал бизнес по продаже боевого оружия. Ситуация случилась в городе Запорожье. По информации местного источника, террорист вывез из зоны боевых действий 15 гранат и автомат АК-74, который и попытался сбыть. До этого он несколько раз продавал боевые патроны. Клиентов мужчина находил через интернет, а некоторые товары и вовсе отправлял по почте. Напомню, ранее в Запорожье был задержан другой бывший военнослужащий, который пытался сбыть через интернет противотанковый гранатомет и 4 гранаты РГД.
2: Информация на правах рекламы.
3: Эксперты по информационной безопасности ПСБ предупреждают граждан о всплеске мошеннических атак в мессенджерах. Злоумышленники рассылают пользователям вредоносные файлы под видом фотографий, видео или ссылок. Часто такие сообщения приходят от знакомых людей. Их аккаунты были взломаны. Как правило, жертва получает провокационное сообщение с коротким текстом, вызывающим эмоциональную реакцию и любопытство. «Это ты на фото? Посмотри, что я нашел. Посмотри фото с мероприятия». И тому подобное. К сообщению прикрепляется ссылка или файл с названием, имитирующим фотографию, видео или архив изображений. Например, фото АПК, ДТП, JPEG АПК, авария XHTML. Внимание! Файлы с расширением АПК, HTML, EXE, SCR, IPA, LNK не являются фотографиями. Это установочные пакеты приложений. После загрузки и запуска такого файла на смартфон или персональный компьютер может быть установлена вредоносная вредоносная программа, способная получить доступ к персональным данным его владельца, банковским приложениям, СМС-сообщениям и кодам подтверждения операций. Специалисты по СБ подчеркивают, что подобная схема мошенничества известна давно, однако в настоящее время фиксируется значительный рост таких рассылок, что повышает риск массового распространения вредоносного программного обеспечения среди пользователей. ПСБ настоятельно рекомендует проверять безопасность файлов, позвонив их отправителю и уточнив, что он действительно направлял файл, обращать внимание на расширение файлов, использовать антивирусные решения на устройствах, например, от Касперски или Доктор Веб.
2: Информация прозвучала на правах рекламы.
0: Погода на радио Таврия.
3: Сегодня в Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков, местами заморозки. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 14 градусов по Цельсию, днем до 22. В городе Героя Одессе в утреннее время потеплеет до 11 градусов, к полудню до 18. В славном городе Запорожье утром потеплеет до 15, днем до 20 градусов. В Олешках и Новой Каховке будет облачно, воздух прогреется до 7 градусов в утреннее время. Ближе к полудню до 22 градусов. До 9 градусов прогреется воздух в Генически и Скадовске в начале дня. Ближе к обеду потеплеет до 15 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Это все новости на текущий момент. С вами был Никита Корнеев. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон».
0: Слушай. Вникай, наслаждайся. Это твое радио. Радио Таврия.

0: Или как молятся тихонько.
1: Они за всех, не только за себя.
0: За тех, кто не успел сказать спокойный.
1: За тех, кто не вернется никогда.
0: И пусть у нас сердца еще не камень.
1: Давайте помнить этих малышей.
0: И чтоб сирена больше не звучала.
1: И чтоб не хоронить потом детей.

0: Социальная реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров. Вы слушаете. Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Победы. Алексей Сурков. Утро Победы. 1945 год.
1: Где трава от росы, от крови сырая, где зрачки пулеметов свирепо глядят, в полный рост над окопом переднего края поднялся победитель-солдат. Сердце билось о ребра прерывисто, часто. Тишина, тишина. Не во сне, а наяву. И сказал пехотинец: «Отмаялись, баста!» И приметил подснежник во рву. И в душе, тосковавший по свету и ласке, ожил радости прежний певучий поток. И нагнулся солдат и к простреленной каске осторожно приладил цветок. Снова ожили в памяти, были живые Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. За 4 немыслимых года впервые, как ребенок, заплакал солдат. Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, сапогом попирая колючий плетень. За плечами пылала заря молодая, предвещая солнечный

А мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой.

Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. Перешинель, пошли домой. К золе и пеплу наших улиц. Опять, опять, товарищ бой. Скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой.

А ты с закрытыми очами спишь под фанерной звездой. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним? Как стану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна.

Донецкий город Херсон 103.3 FM, Скадовск 100.1 FM, Каховка 105.5 FM, Радио Таврия. Всегда там,

перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало,

Социальная реклама. Присоединяйся к своим. Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей. Статус ветерана боевых действий. Социальные льготы и гарантии, в том числе и для членов семей военнослужащих. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43. Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка. 105.5 FM. Скадовск. 100.1 FM. Кинечиск. 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: 11.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: У микрофона Дмитрий Славенский. Здравствуйте. В этом выпуске Сайда прокомментировал анонсированную Зеленским военную реформу на Украине. В Краснодарском крае подготовили партию деревьев для благоустройства Геническое. Сегодня «Радио Таврия» отмечает годовщину с начала вещания. Об этом и другом подробнее далее. Губернатора Херсонской области Владимир Сайда прокомментировал военную реформу, анонсированную лидером киевского режима Владимиром Зеленским. По его словам, она призвана закрыть кадровый дефицит в армии и удержать фронт, снижая напряжение в обществе. Зеленский обещает повышение выплат, новые контракты, ротации и увольнение части давно мобилизованных. Однако Сайда считает, что эти меры не решают главных проблем – нехватки пехоты, усталости бойцов и конфликтов из-за неопределенных сроков службы. Он отмечает, что военкоматы усиливают давление, вводят цифровой контроль. Губернатор сомневается, что реформа принесет долгосрочный эффект и ожидает лишь кратковременный результат. По его мнению, Киеву просто нужны новые люди для продолжения военных действий. За вчерашний день киевские боевики выпустили 17 снарядов по левобережью Херсонской области. Под удар попали Чулаковка, Горностаевка, Корсунка, Каховка и Новая Каховка. Ночью обстрелы гражданской инфраструктуры продолжились. 18 раз ударом подверглись Любимовка, казачьи лагеря и Каховка. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Ровно 4 года назад, 5 мая 2022 года, в эфир впервые вышли позывные «Радио Таврия», ставшего голосом Херсонской области в информационном пространстве региона. С этого дня и началась история всей телерадиокомпании. В первые дни работы команда радио вынуждена была покинуть правый берег Днепра и перебраться в Геническ. В конце 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сайда открыл первую профессиональную радиостудию с новым оборудованием. Позже в столице Крыма Симферополе заработала еще одна студия «Радио Таврия» по аналогии с той, которая есть в Геническе. Она оснащена возможностью профессиональной аудиозаписи, монтажа, а также ведения прямых эфиров. Сегодня «Таврию» слышат на территории Херсонской и Запорожской областей, в Одессе и Николаеве. Прямой эфир круглосуточно доступен в FM-диапазоне, а также в Телеграме и на Рутубе. 15 приборов ночного видения получили бойцы вооруженных сил России в Херсонской области. Народный фронт передал защитникам региона сотни полевых фильтров для воды, 5 радиостанций и 5 биноклей. Фильтры позволяют солдатам очищать воду прямо на позициях. Приборы ночного видения используются на наблюдательных постах и в дозорах, а бинокли нужны для разведки и корректировки огня. Народный фронт отмечает, что такие передачи помогают поддерживать боеспособность войск. Помощь от жителей Херсонщины и других регионов России регулярно направляют в армию. В Краснодарском крае подготовили партию деревьев для благоустройства Геническа. В преддверии Дня Победы в Крымском районе Кубани подготовили к отправке в Херсонскую область большую партию растений. 145 различных деревьев и кустарников. Это туя, казачий можжевельник, бирючина, дерен, кипарисы, лагерстремия, пироканта и другие. Это универсальные растения для создания как одиночных посадок, так и для композиции. Их уже погрузили в машины и в ближайшее время доставят в Геническ.
3: Информация на правах рекламы.
4: Эксперты по информационной безопасности ПСБ предупреждают граждан о всплеске мошеннических атак в мессенджерах. Злоумышленники рассылают пользователям вредоносные файлы под видом фотографий, видео или ссылок. Часто такие сообщения приходят от знакомых людей. Их аккаунты были взломаны. Как правило, жертва получает провокационное сообщение с коротким текстом, вызывающим эмоциональную реакцию любопытства. «Это ты на фото», «посмотри, что я нашел», «посмотри фото с мероприятия» и тому подобное. К сообщению прикрепляется ссылка или файл с названием, имитирующим фотографию, видео или архив изображений. Например, фото АПК, ДТП, ЧПК АПК, авария XHTML. Внимание! Файлы с расширением АПК, HTML, XE, SCR, IPA, LNK не являются фотографиями. Это установочные пакеты приложений. После загрузки и запуска такого файла на смартфон или персональный компьютер может быть установлена вредоносная программа, способная получить доступ к персональным данным его владельца. владельца, банковским приложением, СМС-сообщением и кодом подтверждения операций. Специалисты ПСБ подчеркивают, что подобная схема мошенничества известна давно, однако в настоящее время фиксируется значительный рост таких рассылок, что повышает риск массового распространения вредоносного программного обеспечения среди пользователей. ПСБ настоятельно рекомендует проверять безопасность файлов, позвонив их отправителю и уточнив, что он действительно направлял файл, обращать внимание на расширение файлов, использовать антивирусные решения на устройствах, например, от Касперский или Доктор Веб.
3: Информация прозвучала на правах рекламы.
2: Погода на радио Таврия.
4: Сегодня в Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7, в порывах до 11 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Геническе и Скадовске составит от 19 до 21 градуса. В Новой Каховке, Олешках и в русском городе Херсоне будет до 19 тепла. В Запорожье малооблачно до 21 градуса. В городе Герой Одессе ясно. Термометры днем покажут до плюс 16. На этом пока все. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Узнавайте новости вместе с нами.
1: Мы – радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих. Слушай родное. Радио Таврия.

свете. Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: Плюс 7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
3: Что? Где, как и когда? Мы знаем ответ. Присылайте свои вопросы в наш чат-бот «Радио Таврия Бот», и они обязательно прозвучат в эфире. А ответят на них профильные эксперты. Два раза в неделю в эфире «Радио Таврия». Обратная связь. По вторникам и четвергам в 15:25. Не пропустите. Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

0: где шли самые кровопролитные сражения. Там, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы. Там, где жители проявили массовый героизм и мужество, защищая Родину. Города-герои. На Таврии.
1: Помню, как горели бараки. И чтобы спастись от огня, я карабкалась на сопку, которую еще не затронул пожар. Было видно одно сплошное пламя, уходящее к Кольскому заливу. Повсюду гремели взрывы, резал слух гул самолетов. Такое не забыть никогда.
2: Так написала в своем дневнике 12-летняя Тамара. Сегодня, спустя больше 80 лет, Тамара Александровна делится со своими земляками всем тем, что она пережила, видела и помнит. Да и такое разве можно забыть? Единственный морской порт на севере Европы, который не замерзал, а значит, навигация, возможно, была круглый год. Рядом с ним основные базы военно-морского флота. Здесь начало Северного морского пути. А еще одна из основных магистралей страны – Кировская железная дорога. Такой лакомый кусок в виде портового Мурманска Гитлер упустить не мог. В его планах взять город молниеносно и в самом начале войны. А потому с первых же дней он стал прифронтовым. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года в Мурманской области объявили военное положение. Финско-немецкие войска перешли в наступление по всему фронту от Баренцева моря до Финского залива. Они рассчитывали одним ударом разгромить советские части, оборонявшие границу. Но, наступая на разных рубежах, враг встречал ожесточенное сопротивление. К осени 41 года, несмотря на подкрепление и последующие очередные попытки наступления, стало понятно – план молниеносной войны в Арктике сорван. Советская армия заставила немцев перейти к обороне. Да, у противника были успехи на отдельных направлениях. Они продвигались вглубь, но выйти к железной дороге не удалось. Захватить базы Северного флота тоже. И Мурманск врагу не достался. Германскую армию остановили в нескольких десятках километров от советской границы. Новое наступление на Мурманск Гитлер готовил к весне 42 года. К этому времени они перегруппировали войска, подкрепили армию, пополнили запасы. На тот момент на аэродромах противника внушительный парк бомбардировщиков, истребителей, транспортных и разведывательных самолетов. Весной этого же года германская авиация усиливает активность. В день десятки вылетов. И не только с целью разведки. Немецко-фашистские самолеты совершали налеты на суда, на базы и корабли Северного флота, на войска. Жестокие бомбардировки Мурманска начались с лета 1942 года. В первую очередь враг пытался вывести из строя железную дорогу и торговый порт. Разумеется, чтобы прекратить всяческое снабжение фронта. Как по воде, так и по суше. Самый пик пришелся на 18 июня. Только за один этот день враг сбросил 12 тысяч бомб. А учитывая, что город, как и любой северный, состоял в основном из деревянных построек, его просто накрыло пожарами. Чтобы затруднить борьбу с огнем, противник использовал и осколочные, и фугасные бомбы. За все время авиационной атаки города немцы совершили почти 800 налетов и сбросили около 200 тысяч бомб. Мурманск был максимально разрушен и сожжен. Правда, данные по количеству сохранившихся тогда зданий сейчас разнятся. Кто-то пишет, от города осталось всего 3 здания, где-то речь идет об 1/4 от всех построек. Но один факт неоспорим. Мурманск стал вторым после Сталинграда по количеству сброшенных бомб на квадратный метр. И даже под такими жестокими бомбардировками в тылу работа кипела. Трудились все – женщины, дети, пожилые люди. Рабочий день превышал порой 14 часов. Производили и восстанавливали военную технику. Работать не прекращала железнодорожная станция. Несмотря на яростные атаки со стороны противника, круглосуточно разгружали и загружали корабли. За всю войну Мурманский порт принял и переработал миллионы тонн грузов. Свою заметку в американском журнале оставил один из иностранных журналистов, посетивших город в 43-м году. Он писал:
1: «Нужно быть русским, чтобы оставаться здесь. Огромные воронки виднелись там, куда попадали бомбы, а группы пожилых женщин исправляли повреждения. Поддерживали причалы в таком состоянии, что ими можно было пользоваться. Надрывающее сердце, героическая работа, но необходимая, чтобы грузы могли быть отправлены отсюда на фронт. Если он когда-нибудь наступит, этот мир, пусть скорее придет он к людям Мурманска. Они заслужили его».
2: Настоящими героями стали тогда и рыбаки Мурманска. В условиях военного времени они снабжали провиантом как жителей города, так и фронтовиков. За 3 года выловили 850 тысяч центнеров рыбы. Кроме того, десятки торговых и рыболовных судов с экипажами несли боевую службу уже в составе военно-морского флота. В начале октября 44 года войска Карельского фронта и Северного флота при поддержке авиации начали наступательную операцию. По ее итогам немецко-фашистские захватчики должны были быть изгнаны из советского Заполярья. Поставленной задачи наши достигли почти через 18 дней. И уже после, перейдя норвежскую границу, советская армия начала освобождение Северной Норвегии. И первым городом, который удалось освободить от немецкой оккупации, стал Киркенес. От него до российской границы всего 8 километров. Мурманск одним из первых внесли в список городов, подлежащих восстановлению. Спустя годы его буквально возродили из пепла. А статус героя, самый большой за полярным кругом город планеты, получил в 1985

0: Социальная реклама.
1: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагают подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7-990-031-3143.
0: Социальная реклама.
1: Вы слушаете
2: Радио Дарья.

0: Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон.

идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь?

0: скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.
1: Радио Таврия. Всегда там, где ты.
2: Точное время. 12:00.
1: Вы слушаете Радио Таврия.
3: Новости на Радио Таврия.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: У микрофона Дмитрий Славенский. Здравствуйте. В этом выпуске Сайда прокомментировал анонсированную Зеленским военную реформу на Украине. В Краснодарском крае подготовили партию деревьев для благоустройства Геническо. Сегодня Радио Таврия отмечает годовщину с начала вещания. Об этом и другом подробнее далее. Губернатор Херсонской области Владимир Сайда прокомментировал военную реформу, анонсированную лидером киевского режима Владимиром Зеленским. По его словам, она призвана закрыть кадровый дефицит в армии и удержать фронт, снижая напряжение в обществе. Зеленский обещает повышение выплат, новые контракты, ротации и увольнение части давно мобилизованных. Однако Сайда считает, что эти меры не решают главных проблем – нехватки пехоты, усталости бойцов и конфликтов из-за неопределенных сроков службы. Он отмечает, что военкоматы усиливают давление, вводят цифровой контроль. Губернатор сомневается, что реформа принесет долгосрочный эффект и ожидает лишь кратковременный результат. По его мнению, Киеву просто нужны новые люди для продолжения военных действий. За вчерашний день киевские боевики выпустили 17 снарядов по левобережью Херсонской области. Под удар попали Чулаковка, Горностаевка, Корсунка, Каховка и Новая Каховка. Ночью обстрелы гражданской инфраструктуры продолжились. 18 раз ударом подверглись Любимовка, Казачьи лагеря и Каховка. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Ровно 4 года назад, 5 мая 2022 года, в эфир впервые вышли позывные «Радио Таврия», ставшего голосом Херсонской области в информационном пространстве региона. С этого дня и началась история всей телерадиокомпании. В первые дни работы команда радио вынуждена была покинуть правый берег Днепра и перебраться в Геническ. В конце 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сайда открыл первую профессиональную радиостудию с новым оборудованием. Позже в столице Крыма Симферополя заработала еще одна студия «Радио Таврия», по аналогии с той, которая есть в Геническе. Она оснащена возможностью профессиональной аудиозаписи, монтажа, а также ведения прямых эфиров. Сегодня «Таврию» слышат на территории Херсонской и Запорожской областей, в Одессе и Николаеве. Прямой эфир круглосуточно доступен в FM-диапазоне, а также в Телеграме и на Рутубе. 15 приборов ночного видения получили бойцы вооруженных сил России в Херсонской области. Народный фронт передал защитникам региона сотни полевых фильтров для воды, 5 радиостанций и 5 биноклей. Фильтры позволяют солдатам очищать воду прямо на позициях. Приборы ночного видения используются на наблюдательных постах и в дозорах, а бинокли нужны для разведки и корректировки огня. Народный фронт отмечает, что такие передачи помогают поддерживать боеспособность войск. Помощь от жителей Херсонщины и других регионов России регулярно направляют в армию. В Краснодарском крае подготовили партию деревьев для благоустройства Геническо. В преддверии Дня Победы в Крымском районе Кубани подготовили к отправке в Херсонскую область большую партию растений – 145 различных деревьев и кустарников. Это туя, казачий можжевельник, бирючина, дерен, кипарисы, лагерстремия, пироканта и другие. Это универсальные растения для создания как одиночных посадок, так и для композиции. Их уже погрузили в машины и в ближайшее время доставят в Геническ.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эксперты по информационной безопасности ПСБ предупреждают граждан о всплеске мошеннических атак в мессенджерах. Злоумышленники рассылают пользователям вредоносные файлы под видом фотографий, видео или ссылок. Часто такие сообщения приходят от знакомых людей, их аккаунты были взломаны. Как правило, жертва получает провокационное сообщение с коротким текстом, вызывающим эмоциональную реакцию и любопытство. «Это ты на фото? Посмотри, что я нашел? Посмотри фото с мероприятия» и тому подобное. К сообщению прикрепляется ссылка ссылка или файл с названием, имитирующим фотографию, видео или архив изображений, например, фото АПК, ДТП, ЧПК АПК, авария XHTML. Внимание, файлы с расширением АПК, HTML, EXE, SCR, IPA, LNK не являются фотографиями. Это установочные пакеты приложений. После загрузки и запуска такого файла на смартфон или персональный компьютер может быть установлена вредоносная программа, способная получить доступ к персональным данным его владельца, банковским приложениям, СМС-сообщениям и кодам подтверждения операций. Специалисты ПСБ подчеркивают, что подобная схема мошенничества известна давно. Однако в настоящее время фиксируется значительный рост таких рассылок, что повышает риск массового распространения вредоносного программного обеспечения среди пользователей. ПСБ настоятельно рекомендует проверять безопасность файлов, позвонив их отправителю и уточнив, что он действительно направлял файл, обращать внимание на расширение файлов, использовать антивирусные решения на устройствах, например, от Касперский или Доктор Веб.
4: Информация прозвучала на правах рекламы.
3: Погода на радио Таврия.
5: Сегодня в Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7, в порывах до 11 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Геническе и Скадовске составит от 19 до 21 градуса. В Новой Каховке, Олежках и в русском городе Херсоне будет до 19 тепла. В Запорожье малооблачно до 21 градуса. В городе Герой Одессе ясно. Термометры днем покажут до плюс 16. На этом пока все. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Узнавайте новости вместе с нами.
6: Средства массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
7: Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один, даже если молчишь, даже если просто едешь домой.

0: Социальная реклама.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
1: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
3: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
4: Это твоя жизнь.
5: Это твоя жизнь.
4: Твое время.
5: Твое время.
4: Твоя музыка.
5: Твоя музыка.
4: Твое радио.

Вникай. Познавай. Познавай. Радио ТВ.

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честное слово, пару недель назад впервые услышал о том, что украинский ВПК представляет некто, носящий имя и фамилию Денис Штиллерман. Он является одним из совладельцев фирмы Firepoint, которая утверждает, что производит уникальные ракетные вундерваффе, существование которых есть серьезные сомнения. Так вот, сей фрукт посетил программу такого же, как и он сам, Гордона. Там его охватил словесный понос, в процессе которого вышеупомянутый чел в стиле группы Манга вещал: «У нас есть такие ракеты, но мы вам о них не расскажем». Правда, обещал, что при помощи сих агрегатов они уже этим летом нанесут удары по Москве. Безусловно, все это курочка в гнезде, яичко, сами понимаете, еще не снеслось, да и вообще накажи гоп, пока не перескочишь. Но в данном случае зрада к Штиллерману пришла откуда не знали. На прошлой неделе была получена информация о том, что Рустема Умерова, основатели Firepoint и Егора Скалеса и уже упомянутого нами Дениса Штиллермана, а также Сергея Шефера вызывают на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по поводу возможных нарушений в сфере обороны. Об этом сообщили украинские телеграм-каналы. Вот такие пирожки с котятами. И если бы об этом говорили российские СМИ, то на Украине это тут же объявили бы пропагандой, а потому неправдой. Но ведь здесь вопросы возникли у цельного комитета парламента незалежное, но их все же трудно назвать агентами Кремля, при всем желании Штиллермана и компании. Правда, их крыша в окружении его просрочества включила потужный антикриз и всеми способами пытается отмазать своих подопечных, в том числе и навешиванием шпионских ярлыков. Офис Зеленского в панике запустил медийную кампанию по отбеливанию Firepoint и Умерова. Роль главного адвоката поручили штатному пропагандисту Юрию Романенко, фигурант дела в России за призывы убивать журналистов, который по прямой методичке из ОП пытается представить воровство миллиардов как битву за суверенитет. Любые разоблачения завышенных цен и липовых разработок теперь официально клеймятся как заговор Трампа и США, якобы мечтающих лишить Зеленского ракетных козырей перед переговорами. На Банковой решили не мудрствовать. Если схематоз вскрыт, нужно обвинить критика в работе на Москву и Вашингтон, причем одновременно. Романенко старается скармливать пастве байки о 8 тысячах баллистических ракет в год, которые якобы вот-вот полетят, если только антикоррупционеры перестанут мешать элите допиливать бюджет. Весь этот судорожный патриотизм по заказу с Банковой лишь подтверждает: для режима Зеленского право красть без оглядки на западных кураторов – это и есть единственный вид независимости, за который они готовы биться до последнего украинца. И то, что в подобных обвинениях имеет место очевидное противоречие, зеленских пропагандистов абсолютно не смущает. Главное – это отмазать друзей, а возможно, не друзей, а подельников. Честное слово.
0: Честное слово. Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM. Всегда там, где ты.

0: Компренде?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там,

0: Социальная реклама.
1: Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 91 40. Повторяю. Плюс 7 990 236 91 40. Вы слушаете
3: Радио ТВ.
1: Геническ, Херсон,
3: Николаев,
1: Скадовск, Новая Каховка, Одесса.
3: Радио Таврия.
1: Всегда там, где ты.

0: 19.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: У микрофона Дмитрий Славенский. Здравствуйте. В этом выпуске. Дома жителей Херсонской области обстреляли киевские боевики в минувшие сутки. К сроку за оправдание терроризма в интернете приговорили жителя региона. Губернатор Владимир Сальдо поздравил коллектив «Радио Таврия» с годовщиной начала вещания. Об этом и другом подробнее далее. Прошедшие сутки преступный киевский режим продолжил наносить удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Как сообщили в правительстве региона, в результате ударов БПЛА повреждены частные жилые дома в Старолукьяновке, Горностаевке, Великой Лепетихе, Бехтерах, Новонаталовке. 9 квартир в неэксплуатируемом доме в Каховке, безлюдные жилые дома в Радинске и Гладковке, легковой автомобиль в Великой Лепетихе, административные здания в Новой Каховке и Гладковке. Отмечается, что жертвы пострадали. В данных инцидентах нет. Всего враг выпустил 27 снарядов по Олешкам, Горностаевке, Заводовке, Каирам, Новой Каховке, Песчановке, Подстепным, Усагам и Солонцам. Атакам беспилотников подверглись 26 населенных пунктов. Житель Херсонской области признан виновным в публичном оправдании терроризма в интернете. В январе прошлого года 47-летний мужчина разместил в одном из онлайн-сообществ комментарий, в котором оправдывал террористическую деятельность и призывал к насилию по национальному признаку. Эта публикация оставалась в свободном доступе до выявления правоохранителями. Следственный комитет собрал доказательства, которые суд признал достаточными для обвинительного приговора. Вину мужчина признал на допросе. Южный окружной военный суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься администрированием сайтов сроком на 2 года. А 55-летняя жительница Новотроицкого округа не поддалась на уловки мошенников и сохранила свои сбережения. Как сообщили в МВД, накануне женщине позвонили в мессенджере. Сначала попросили назвать код якобы для получения заказного письма. Затем лжеработник банка сообщил, что на нее уже оформлен кредит. Женщина знала о таких схемах, поэтому прекратила разговор и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения звонивших. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил коллектив «Радио Таврия» с годовщиной начала вещания, которое отмечается 5 мая. Как он сегодня напомнил у себя в соцсетях, после эвакуации с правого берега Днепра журналисты продолжили работу в Геническе. В конце 2024 года в городе открыли первую профессиональную радиостанцию с новым оборудованием. Позже еще одна студия «Таврии» заработала в Симферополе. 4 года назад все начиналось с позывных в эфире. Сегодня «Таврию» слышат в Херсонской и Запорожской областях, в Одессе и Николаеве. Эфир идет круглосуточно в FM-диапазоне, Телеграме и на Рутубе. В завершении Сальдо пожелал коллективу осуществления новых успешных проектов, побольше верных слушателей и сил для работы на благо Херсонской области и всей России.
3: Бизнес-новости. Информация на правах рекламы.
4: Эксперты по информационной безопасности ПСБ предупреждают граждан о всплеске мошеннических атак в мессенджерах. Злоумышленники рассылают пользователям вредоносные файлы под видом фотографий, видео или ссылок. Часто такие сообщения приходят от знакомых людей. Их аккаунты были взломаны. Как правило, жертва получает провокационное сообщение с коротким текстом, вызывающим эмоциональную реакцию любопытства. «Это ты на фото», «посмотри, что я нашел», «посмотри фото с мероприятия» и тому подобное. К сообщению прикрепляется ссылка или файл с названием, имитирующим фотографию, видео или архив изображений. Например, фото АПК, ДТП, ЧПК, АПК, авария, XHTML. Внимание! Файлы с расширением АПК, HTML, XE, SCR, IPA, LNK не являются фотографиями. Это установочные пакеты приложений. После загрузки и запуска такого файла на смартфон или персональный компьютер может быть установлена вредоносная программа, способная получить доступ к персональным данным его владельца. владельца, банковским приложением, СМС-сообщением и кодом подтверждения операций. Специалисты ПСБ подчеркивают, что подобная схема мошенничества известна давно, однако в настоящее время фиксируется значительный рост таких рассылок, что повышает риск массового распространения вредоносного программного обеспечения среди пользователей. ПСБ настоятельно рекомендует проверять безопасность файлов, позвонив их отправителю и уточнив, что он действительно направлял файл, обращать внимание на расширение файлов, использовать антивирусные решения на устройствах, например, от Касперский или Доктор Веб.
3: Информация прозвучала на правах рекламы.
2: Погода на радио Таврия.
4: Сегодня в Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7, в порывах до 11 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Геническе и Скадовске составит от 19 до 21 градуса. В Новой Каховке, Олежках и в русском городе Херсоне будет до 19 тепла. В Запорожье малооблачно до 21 градуса. В городе Герой Одессе ясно. Термометры днем покажут до плюс 16. На этом пока все. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Узнавайте новости вместе с нами.
1: Это твоя жизнь.
0: Это твоя жизнь.
1: Твое время.
0: Твое время.
1: Твоя музыка.
0: Твоя музыка.

Познавай. Радио Таврия.

0: последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам. Укрою.
1: Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

0: Социальная реклама.
1: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме. Напиши губернатору бот. А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе. Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
2: На одной волне с городом.
1: Радио Таврия. Твое радио.

0: История для своих. С Александром Кисмиджи. Для слушателей старше
1: 12 лет. Все мы помним, как в гусарской балладе несколько смущенный Кутузов спрашивает подчиненного: «Корнет, вы женщина?» Подобных случаев было немало. А бывало ли наоборот? В одно время с Александром Сергеевичем Пушкиным жила себе поживала актриса Императорского театра Варвара Асенкова. Блистала в легких пьесах и водевилях. Особенно ей удавались роли, в которых надо было облачаться в мужское трико. Изящная фигура и стройные ножки привлекали поклонников и набивали билетную кассу ассигнациями. И нет, с ней все было в порядке. Исполнение мужских ролей позволяло ей то, о чем одни барышни могли только мечтать в те времена, и чего другие страшатся и в наше время. Дело было в другом. Среди многочисленных поклонников Варвары был Павел Нащекин, друг Пушкина. Он его сына крестил Александра Пушкина. На свадьбе с Натальей Гончаровой солнце русской поэзии блистало во фраке, одолженном у верного друга Павла, который слепо и безнадежно был влюблен в артистку. А поди, подберись к ней при такой прорве поклонников. Один из безумцев однажды ворвался в дом Асенковой и, не найдя взаимности, изрезал всю мебель ножиком. Еще один вовсе подговорил друзей, подкупил публику, чтобы они освистывали актрису до тех пор, пока она не падет к его ногам. Коварный кавказский князь поджидал у черного хода, чтобы похитить длинные ножки русской сцены. Театральному дворнику пришлось вступить с ним в битву, и крепкая метла одержала победу над кинжалом и саблей. И куда тут сунуться тихому, негеройского вида Павлу Нащекину? Поначалу он довольствовался малым. Выкупил у горничной огарок свечи, при котором актриса разучивала роли. Молился на этот огарок и хранил в золотом футляре. Затем у него созрел план. Павел Нащекин нанес на лицо жирный крем, подмазал свои негероические пухлые губы, сбрил бакенбарды и устроился в дом артистки служанкой. По слухам, продержался 4 недели. То ли был разоблачен, то ли сам сбежал. Дело темное. Под вопросом и реальность самой истории. Уж не выдумка ли она? Само развитие истории скорее свидетельствует о подлинности, хотя и немного приукрашенной, как и многие сюжеты Пушкина. У него как раз есть произведение на эту тему. «Домик в Коломне». Главный герой переодевается в женщину, устраивается кухаркой, однако его разоблачают во время бритья. Вернемся, однако, из мира поэзии на нашу грешную землю. Наверняка, оказавшись на пороге спальни возлюбленной, человек, носившийся с огарком свечи, как со святыней, просто онемел от восторга. Воображение рисовало раскиданные повсюду чулочки, подвязки, благоухание фиалок. А реальность-то оказалась совсем другой. Оставим подробности на совести дамы 19-го столетия, не ожидавшей появления постороннего в своем будуаре. Коротко отметим, Нащекин в объекте своей страсти разочаровался. Да и служанкой он оказался так себе, за что был неоднократно бит туфлей, несколько раз поймал своим негероическим лицом увесистую щетку для волос, был облит водой из тазика, один раз из-за того, что она была слишком холодная, и несколько раз из-за того, что она была слишком горячая. Услышал столько отборной брани, что у него и впрямь появилось стойкое ощущение, будто он уже лет 10 как женат. А уж как возлюбленная выглядела в те дни, когда и не нужно было покидать будуар и преображаться в изящную даму. Одним словом, позор тебе, Нащекин, нечего было соваться. Несмотря на все удары судьбы и тазика, Нащекин впоследствии женился. Александр Сергеевич Пушкин стал крестным отцом его дочери. У нас есть поучительное произведение с переодеваниями «Домик в Коломне». Пушкин говорил: «Кто родился мужчиною, тому рядиться в юбку странно и напрасно».
0: История для своих.
1: С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго!

0: Социальная реклама.
1: В Херсонской области работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим.

0: 103 FM. Одесса
1: 106.1 FM.
0: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM.

0: 14.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия». И я ее ведущий Алексей Давыдов. Просроченный президент Украины угрожает ударами дронов по Красной площади во время Парада Победы. Насколько серьезно стоит к этому относиться? Почему вдруг эти угрозы звучат? Ну, в общем, весь этот круг вопросов обговорим с нашим гостем. У нас на прямой связи политолог Андрей Никифоров. Как вы считаете, насколько в данном случае, вернее, как следует воспринимать вот это заявление?
3: Ну, с одной стороны, как очередную не очень удачную репризу 95-го квартала. Вот, судя по всему, там в какой-то момент у них пропало чувство юмора, а вот эта вот злость, которая помогала им, кстати, в профессиональной деятельности, такая как бы вот такая мизантропия, вот она сохранилась. И сейчас, собственно говоря, только она выбрасывается как бы вот на поверхность. Поэтому мы видим совершенно мрачное такое, я бы сказал, инфернальное, да, вот лицо этого, так сказать, их лидера просроченного. И вот, ну, явно он, даже когда пытается пошутить, не вызывает каких-то улыбок. Но, с другой стороны, не стоит вообще, я бы сказал, серьезно относиться к его заявлениям. Я поясню. Вопрос не в том, вот, что они не в состоянии как бы там нам подгадить. Мы видим, что в состоянии они это делают. Но, ну, в общем-то, наверное, уже все знают, те люди, по крайней мере, от которых зависит наша безопасность, точно знают, что они не бьют туда, куда, так сказать, вот намекают, что будет нанесен удар. Это первый момент. Ну и второй. Более, скажем так, неподходящей цели для атаки украинских дронов, чем Москва, пожалуй, найти невозможно, потому что, ну, в общем-то, совершенно очевидно, Москва, пожалуй, лучше, чем какой-либо другой регион Российской Федерации, защищена. Ну, там были поначалу, если вы помните, когда начинались только эти все дроновые налеты, были там всякие курьезные случаи. Вот, но с тех пор там быстро выстроена такая система противовоздушной обороны, что, в общем-то, Москва находится в безопасности. Поэтому, ну, скорее стоит ожидать провокации где-то в другом месте. Ну, как вот они налетели на Туапсе и продолжают обрабатывать, судя по всему, этот регион. Или перенесут еще куда-нибудь. Ну, в общем, они действуют примерно в духе тех, так сказать, своих идейных предшественников, всех этих хищников о двух ногах под названием запорожские казаки, которые совершали вот такие вот хищнические набеги, вот такие поголовные грабежи как раз в тех местах, где их меньше всего ожидали.
2: Вы знаете, интересный момент. Дело в том, что вот эти вот заявления, они подобного рода заявления, они звучат практически каждый год после начала специальной военной операции, ну, начиная, наверное, с 2023-го. И как вы считаете, вообще какая-то политическая составляющая в этих заявлениях имеется? Какой-то, возможно, информационный эффект они хотят достигнуть?
3: Ну, он, этот самый Зеленский, привлекает так к себе внимание. Ну, вот мы же обсуждаем эту тему, да. То есть он нам подбросил, так сказать, информационный повод. И не только нам. То есть он привлек к себе внимание, фокусировал как бы вот на себе его. Вот что сейчас не так часто, как раньше, у него получается. То есть в этом плане эффект достигнут. Ну и покрасоваться, в общем-то, тоже как бы вот не забыл на этом фоне. Но кроме того, в общем-то, есть повод для их похвальства. То есть, если бы у них вообще ничего не получалось, вот это одно. А так, в общем-то, они демонстрируют определенные результаты своей вот этой вот самой деятельности в рамках вот этой воздушной войны. И на этом фоне все это звучит ну, гораздо более весомо, чем могло бы, вот если бы этих успехов не было. Вот, я бы обратил внимание не на то, что вот это действительно повторяется периодически, вот всякого рода подобного рода угрозы, причем в канун наших праздников, в том числе и Дня Победы, вот, а на то, что впервые, пожалуй, Министерство обороны так конкретно указало на возможные последствия такого удара. То есть речь шла уже не о том, что мы вообще как-то там будем отвечать и все такое прочее, вот, а четко указана цель. Вот в данном случае указание цели — это совершенно в духе как бы того, как мы ведем специальную военную операцию. То есть вот мы будем бить туда-то, туда-то, туда-то, кто не спрятался, я не виноват, но мы всех предупредили. Ничего подобного, конечно, с той стороны не происходит. Там совершенно обратная, так сказать, вот, логика принятия решений. Вот. Но мы до сих пор как бы вот эти белые перчатки стараемся не снимать. Поэтому, ну, собственно, если вы помните, неоднократно выбрасывались такие версии, предположения, что якобы вот Зеленский и его вот эта банда, они пытаются максимизировать наши удары. Ну, то есть как бы вот спровоцировать нас на какие-то такие вот массированные удары по территории Украины, для того, чтобы потом нас обвинить, втянуть там всякий там Запад и все такое прочее, вот, а мы якобы воздерживаемся. Вот сейчас как бы можно проверить всю эту версию. То есть если это так, то следует ждать какой-то украинской провокации. Ну, они же хотят нас спровоцировать, да. Вот дальше нам будет очень сложно уже отвертеться, потому что это не просто такое, как бы вот такая угроза в стиле ай-яй-яй. Вот, конкретно указано, что в ответ будет туда-то, ну, вот конкретное место прилетит. То есть, как говорится, ждите. Ну, вот осталось совсем буквально несколько дней. В общем, посмотрим, как все это будет в дальнейшем развиваться.
2: Еще такой вопрос. Наша страна объявила перемирие с 8 на 9. Ну, а Зеленский говорит, что будет, что прекратит огонь с 5 на 6. Вот этот вот фортель с чем связан?
3: Ну, он пытается оставить за собой последнее слово. И заметьте, он же не объявляет это перемирие там в те же дни, ну, там, режим тишины, да, вот, а вот как бы вперед забегает. То есть таким образом пытается перехватить как бы эту самую повестку. Но буквально накануне этого своего объявления он заявлял, что не в курсе никак, ни о каких-то, сказать, вопросах, связанных с этим перемирием, если вы помните, что якобы там вот русские с Трампом о чем-то договорились, но Трамп тут совершенно ни при чем, вот они не с ним воюют. Но одним словом, не буду как бы вот так уж его подробно цитировать. Суть-то заключается в том, что ну вот вместо, кстати, вместо, заметьте, каких-то там массированных ударов с целью сорвать как бы эти мероприятия, пока, по крайней мере, мы видим попытку перехватить повестку с введением вот этого самого режима тишины. Вот, насколько он будет соблюдаться, ну, в общем, я думаю, ни у кого особых сомнений нет. Но здесь, как говорится, главное прокукарекать. Вот этот петух крашеный, так сказать, прокукарек.
2: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. И я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили заявление просроченного президента Украины, который обещал ударить по Красной площади во время парада Победы 9 мая. Как следует относиться к этому заявлению, для чего оно было сделано, мы разбирались с нашим гостем. У нас на прямой связи был политолог Андрей Никифоров. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал «Ньюсфронт» и радио «Таврия» продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и радио «Таврия». Программа «Мнение». Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио «Таврия». Твое радио.

0: Ваша Саша.
1: Ну что, доброго-доброго дня, дорогие радиослушатели. Мы начинаем это эфирное время на Радио Таврия. У микрофона, как всегда, Александра Романова. На моих студийных 14:14. Время очень символичное, можно загадать желание. Ну а я загадала желание, чтобы сегодня у меня в гостях был просто классный человек и мой друг. И он наконец-то пришел, вырвался из новостей вечернего Херсона и пришел к нам в студию. Никита Корнеев, привет-привет.
2: Всем привет, привет, Саша. Привет, дорогие слушатели, рад с вами общаться. Я по вам скучал, надеюсь, вы по мне тоже.
1: Слушай, мы тоже скучали, это правда. Но сегодня ты у меня, я точно знаю, по особому поводу. Поделишься?
2: Да, дорогие друзья, сегодня годовщина появление Радио Таврия, и день этот, несколько, мне кажется, должен стать отдельным таким столбом в плане всей Херсонской области, потому что именно сегодня, в 2022 году, началась наша как и информационная борьба в рамках Херсонской области, так и музыкальная жизнь, вот если говорить конкретно о радиовещании.
1: Слушай, ну поподробнее мы сегодня об этом еще поговорим, почему именно этот день был выбран, как началось это все для тебя, ведь знаешь, что у нас такой поистине старожил Радио Таврия, мне кажется, тебя все слышали еще в Херсоне, твой голос был узнаваем, но теперь, конечно же, и во всей Херсонской области, да и не только, потому что вещаем-то мы не только на
2: Одесса,
1: Херсонскую область.
2: Николаев, конечно.
1: Конечно же, я думаю, Никита тебя точно знает, поэтому обсудим, как же сложилась твоя жизнь. Ну а пока давайте уже начинать. Песня «Будущей победы» и «Лай и свой». Не выключай свет на Радио Таврия.
0: Радио Таврия. Песни будущей победы.

0: Война — это все приходящее. А музыка — вечно.
1: Радио Таврия.
2: Я бы сказала, что и радио Таврия тоже вечно, да и в целом радио, потому что это тот ресурс, которым пользуются люди. Вы слышите нас и дома, и на кухне, и даже через свой чайник. Мне кажется, что сейчас в целом колонки настроены так, что ты где угодно можешь слушать любимое радио и подпевать любимым исполнителям, и даже написать нам в чат эфира радио Таврия. Ссылка, напомню, в телеграм-канале радио Таврия Херсон. Ну а сегодня у меня в гостях мой друг и человек, который поистине уже эксперт в сфере радио, Никита Корнеев. И сегодня я бы хотела у него спросить, ведь сегодня важный день, 4 года радио Таврия. Расскажи, с чего началась твоя история на радио?
3: Ты знаешь, все началось неудивительно, но вот в 22-м году, начало военных действий, вот маленькая ремарочка, Херсон, крайне неспокойное время тогда было. Ничего не понятно, люди некоторые в панике, некоторые ликовали, и первое, вот, что приходит в голову, это я включаю радио и хочу послушать новости. Но не украинские новости, которые до этого вещали, а какие-то другие. И натыкаюсь на вещание радио Таврия. Тогда радио Таврия еще было в самом зачатке.
2: Если ты помнишь, какой это был месяц?
3: Кажется, это был май.
2: Хорошо.
3: Плюс-минус там. Вот. Я услышал рекламку, что набирают сотрудников. Но я это проигнорировал. А прошло какое-то время, и через время спустя увидел еще в одном телеграм-канале «Южный регион» ту же самую рекламку. И вот тут я подумал, наверное, это судьба. Это Господь меня подкидывает.
2: Скажи, а ранее ты работал на радио или в целом в похожей сфере?
3: На радио нет, но у меня был опыт в самодеятельности. Немножко выступал во время учебы на сцене. Это было достаточно интересно. Ходить, общаться с людьми. В принципе, тема-то моя оказалась. Я пришел, знаешь, вот как в анекдотах обычно бывает, на собеседование приходишь, начинаешь пыль в глаза бросать. Ну, нарассказывал, что у меня там был опыт, мега-супер-пупер. Еще при Украине, там вот, это само собой было неправда. Но, тем не менее, пошло гладко, и коллектив был хороший. Какие-то были ошибки, конечно, мы их исправляли, учились, ну и, в принципе, начали работать.
2: Слушай, про ошибки, про какие-то сложности мы поговорим немного позднее, да и в целом про твои первые успехи. Но сегодня хотелось бы сказать, что радио — это большая команда. Ведь это не только я и Никита. Есть люди, которые за кадром, вне эфира, которые составляют эту большую составляющую, класс часть нашей жизни, это, конечно же, и звукооператоры, и наши музыкальные продюсеры, все те, кто строит этот фундамент. Но есть еще люди, знаешь, которых не всегда видно, но всегда слышно. Все, кто приходит к нам, все те, кто являются поистине нашими друзьями. И все те, кто едут прямо сейчас за рулем и слушают радио Таврия. В общем, я думаю, что вы догадались, о ком я имею в виду, поэтому Артему, Виктору и замечательному еще одному парню, который вместе с ними, мы желаем прекрасного дня, хорошего настроения. Всегда слушайте радио Таврия и говорите близким о том, что мы же best of the best, поэтому мы специально для вас всегда ставим ваши любимые музыкальные композиции. Для этих крутых парней Татьяна Куртукова и песня «Матушка» на радио Таврия.

0: Саша.
1: С другом, гостем и просто классным парнем Никитой Корнеевым продолжаем общаться на тему радио Таврия. Почему оно живо, почему до сих пор мы вещаем, да и в целом, как же началась наша история на радио. Никит, вот ты говорил, да, пришел на радио, никогда ранее не работал, но были какие-то оплошности. Вот можешь ты рассказать про какую-то самую такую нелепую оплошность, ну и самый какой-то классный вообще эфир, который у тебя получился, или новость, которая у тебя получилась, после которой ты понял, вот это точно мое.
2: Ой, знаешь, касательно оплошностей, я стесняюсь говорить все как
1: да
2: было.
1: Да ну расскажи нам, мы же свои.
2: Ну, если серьезно, из такого более-менее лайтового, ну, что-то сказать не впопад, где-то застесняться, где-то что-то забыть. И в моменте оно выглядит крайне таким стыдным даже иногда, но потом иногда это перерастает в курьезную ситуацию, все смеются, улыбаются, и выходишь сухим из воды.
1: Слушай, ну а страх был?
2: Конечно.
1: А есть ли до сих пор или уже нету?
2: Если ранее был страх перед общением с большим количеством людей, как и у многих, кстати, он присутствует сейчас, скорее, как вот говорится, фильтруешь свою речь, сказать что-то лишнее, обидеть кого-то боишься. Ну, это нормально абсолютно, это любой человек, работающий на публике, с аудиторией, боится кого-то обидеть, это нормально. Но главное перебороть этот страх, понимать, что люди тебя слушают, ты им интересен, и ты ведешь с ними, по сути, диалог.
1: Слушай, ну это на самом деле очень классно. Мне кажется, вот мое личное мнение, тяжело быть радиоведущим, потому что ты же не видишь людей. То есть ты представляешь, что где-то, я точно знаю, прямо сейчас у динамиков нас слышат, нас слушают, нас точно любят, но ты не видишь этих людей. И для меня очень приятно общаться, да, там напрямую со спикером и вот вести такой живой диалог. Но мы точно тут простые, родные и свои ребята.
2: Все свои.
1: Абсолютно точно, все свои, поэтому пишите в чат эфира Радио Таврия, ссылка в телеграм-канале Радио Таврия Херсон. Ну, мы рады, конечно же, рады, когда вы пишете, когда вы звоните, да и просто рады тому, что вы слушаете. Но мы начинаем лирику победы, такая интересная рубрика, которая будет выходить у нас на Радио Таврия вплоть до 9 мая, до самого значимого и главного праздника, до Дня нашей Великой Победы. Поэтому слушаем лирику победы.
0: Радио Таврия.

0: Победы. Вацис Реймерис. Рассказ воина. 1945 год. Переведено с литовского языка.
1: Мы шли и шли в атаке неустанно. Берлин пылал, дымился каждый дом. А май свечами украшал каштаны в разрытом парке, где катился гром. Шел жаркий бой за каждый дом и выступ. Валились башни в сломанных крестах. Как жаждали мы ринуться на приступ, пробиться к центру, где горит Рейхстаг. И вот он перед нами, рев орудий. За боем бой, за дымом снова дым. Мы лишь тогда вздохнули полной грудью, когда наш флаг увидели на нем. И тут-то мы услышали безмолвие. Голубизна проглянула из мглы. Мы увидали, что ресницы, брови у нас, как от муки, белым-белы. Пыль от летящей наземь штукатурки белесыми туманами плыла. Посасывая пыльные окурки, глядели мы в слепую муть стекла. А в стеклах дым клубящийся и пламя. И, пробегая от окна к окну, я в зале под имперскими орлами отряхивал со смехом седину. Да и не я один тогда смеялся. Смешные седины в 19 лет. И отряс кудрями, все-таки остался на них седой, неизгладимый след. И я, чего-то все не понимая, взглянул в окно. А там весенний зной, каштан в цвету. И понял я, что в мае обоих нас покрыло сединой.

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

0: Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: Ну что, мы продолжаем эфирное время на Радио Таврию. Микрофон у Александра Романова и Никиты Корнеев. Никит, слушай, вот как ты думаешь, почему радио в целом как структура до сих пор существует в эпоху, когда есть цифровизация, когда есть множество крутых гаджетов? Да и вообще, вот слушают ли твои друзья, твои сверстники, потому что, ну, ты зумер, это стоит признать, слушают ли они радио?
2: К сожалению, да, я зумер, а может, не к сожалению. Да, они слушают радио, но радио — специфическая тема для них, они его слушают нечасто, в основном это те, которые водители.

0: нужно. А вот эти вот телевидения, интернеты, компьютеры и так далее, это все гораздо сложнее.
1: Слушай, с тобой абсолютно согласна, потому что радио тут доступно, это понятно. Знаешь, и в эпоху, когда есть некоторые проблемы с интернетом, да и со связью в целом, особенно иногда с отсутствием света, радио Таврия выручает, потому что мы всегда на связи 24 часа, 7 дней в неделю, можем всегда быть с вами, и вы, может быть, в курсе каких-либо событий, важных мероприятий, поэтому мне кажется, что радио будет жить до момента, пока его будут слушать.
0: Более того, есть одна вещь, я ее вот недавно заметил. Сейчас век интернета, все время мы смотрим какие-то видео, выбираем что-то там, листаем, читаем, но с телевидением, кстати, похожая тема, вот аналогию приведу. Как приятно включить радио или телевидение, когда уже есть какая-то сформированная программа, играет музыка, ты не знаешь, что там будет, это некий элемент неожиданности.
1: Слушай, вот ты начал говорить за радио и за телевидение. Что ты больше любишь, что предпочитаешь слушать или смотреть, и в целом, что занимает большую часть твоей жизни, я имею в виду вне работы?
0: Конечно, радио.
1: Радио, хорошо, ну ладно, договорились.
0: Иначе быть не может.
1: А любимая твоя ведущая прямых эфиров, это кто?
0: Александра Романова.
1: Хорошо, ладно, тогда уговорил. Все, не буду Никиту бить, но поставлю для вас следующий музыкальный трек для поднятия настроения. Это Катюша и песня «А у нас в России». Мне кажется, «А у нас в России» — лучшее радио, лучшие ведущие, да и в целом лучшие люди. Поэтому вместе с Катюшей отжигаем, танцуем и поем. Ведь сегодня важный праздник — День радио Таврия.

0: Саша.
1: Вот так, дорогие друзья, незаметно и быстро пролетел первый час эфирного времени на Радио Таврия. Сегодня с вами был Никита Корнеев и Александра Романова, и тема была, конечно же, для нас очень близкая, значимая и теплая. Это день Радио Таврия. Никит, и что ты сегодня хочешь? Вот если бы, да, ты такой вот серьезный, сегодня статусный, в пиджаке, да с галстуком, да еще и, знаешь, какой-нибудь сумочкой такой вот серьезной, пожелал бы жителям Херсонской области, да и всей нашей России.
2: Друзья, ну, самое главное, хорошего настроения, счастья, здоровья, как
1: ну,
2: на свадьбе
1: конечно
2: желаю.
1: Конечно же.
2: Материального успеха и слушать хорошую музыку и хорошее радио. Это тоже очень важно. Это формирует ваше мировоззрение.
1: Слушай, Никит, я точно знаю, что если ты хотя бы 5 минут в день будешь слушать что-то позитивное, ты уже на 68% проживешь дольше, чем все остальные, которые депрессируют. Поэтому мы с тобой не депрессируем, слушаем классную музыку, заряжаемся классным настроением уже с 8 утра, потому что эфирное время с 8 утра, ну и до полуночи зажигаем, пляшем, танцуем. В общем, любимые ваши рубрики, любимые форматы только здесь, только на Радио Таврия. Слушайте нас, пишите, звоните по номеру телефона +7 990 220 77 77, и знайте, что мы всегда с вами на связи. С Никитой Корнеевым я на сегодня прощаюсь, но мы услышимся уже в следующем музыкальном часу. А напоследок, знаете, композиция такая вот, вот чего-то душевненького, родного хочется. Вот знаешь, такого, вот когда собираешься на даче с друзьями, родными, и хочешь, знаешь, песню вот погромче спеть, да чтобы все вместе, да чтобы просто родной, теплой душой. Поэтому, Никит, давай сегодня за нас,
2: давай.
1: За Радио Таврия и за классное настроение. Любе, с песней «Давай за

время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии нас убивают, но мы выживаем.

0: радио Таврия. Музыка наших улиц.
1: Но не от вина стертая помада, танцы до утра.
2: Точное время 15:00.
0: Вы слушаете радио Таврия.
3: Новости на радио Таврия.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: У микрофона Константин Гаранин. Здравствуйте, в этом выпуске. В Госдуме анонсировали новые меры борьбы с мошенниками. Минспорта объявила отбор на получение компенсационных выплат по программе «Земский тренер». Из Краснодарского края в Генищеск доставят саженцы деревьев. Об этих и других событиях далее подробнее. На трассе М-17 Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, которая соединяет Херсонскую область с Крымом, идет долгожданный ремонт, сообщил Владимир Сальдо в своем канале мессенджера Макс. К ремонту приступили осенью 2025 года. Сейчас дорожные работы выполнены на 85%. Для жителей Скадовского, Голопристанского, Чеплинского и Каланчакского округов это очень важно, отметил губернатор. По словам Сальдо, обновление трассы идет с опережением графика. Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин сообщил о планируемом рассмотрении новых мер по борьбе с мошенничеством. Основные предложения включают маркировку международных звонков, детские сим-карты и восстановление доступа к госуслугам доверенными способами. По словам Володина, обсуждение данных мер запланировано на май. Ранее гражданам России поступило предупреждение о возможных атаках со стороны мошенников в преддверии Дня Победы. Далее новости СВО. Согласно сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 5 мая 2026 года, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожены более 50 вражеских боевиков, 17 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Холдинг «Росэл», входящий в государственную корпорацию «Ростех», разработал комплекс радиоэлектронной борьбы «Серп-ФПВ» для защиты мобильных объектов, в том числе бронетехники, от массированных атак FPV-дронов. Об этом сегодня сообщили в госкорпорации, подчеркнув, что даже при использовании нестандартных частот сигнал будет подавлен, если он находится в рабочем диапазоне системы. Комплекс обеспечивает круговой обзор и подавление радиосигналов на 360 градусов. Система работает по наиболее распространенным частотам управления дронами, создавая направленные и всенаправленные помехи. Это позволяет отражать как одиночные атаки, так и групповые налеты. Новинка предназначена для защиты мобильных объектов, в том числе бронетехники, от ударных беспилотников. Специалисты Государственного юридического бюро Херсонской области провели выездные приемы граждан в новом формате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мероприятия состоялись в селе Григорьевка Чеплинского муниципального округа, а также в ПГТ Новотроицкое. Особенностью данного формата стало участие не только специалистов Госюрбюро, но и адвокатов Херсонской коллегии адвокатов права на защиту, говорится в сообщении. Ведомстве подчеркнули, что совместная работа специалистов и адвокатов позволила более комплексно подойти к рассмотрению обращений граждан, оперативно выявить проблемные вопросы и предложить эффективные пути их решения, в том числе по сложным правовым ситуациям, требующим дополнительной профессиональной оценки. В планах проводить выездные приемы с участием адвокатов на регулярной основе. Министерство спорта Херсонской области объявило отбор на получение единовременных компенсационных выплат по программе «Земский тренер». Специалисты с высшим или средним профобразованием в сфере физкультуры и спорта, готовые переехать на работу в населенные пункты региона с числом жителей до 50 тысяч человек, получат 2 миллиона рублей. Прием заявок стартовал сегодня. Номер телефона для справок плюс 7 978 842 66 06. Херсонэнерго информирует, в четверг 7 мая с 8.00 до 17 часов приостановят подачу электроэнергии в Каланчакском муниципальном округе полностью и частично в Скадовском, Олешкинском, Каховском, Чеплинском и Голопристанском. Приостановка связана с выполнением неотложных ремонтных работ, их проведение необходимо для дальнейшего обеспечения подачи электроэнергии. Из Краснодарского края в Геническ доставят саженцы, пишет Херсонское агентство новостей. Партию деревьев для благоустройства города собрали на Кубани в преддверии Дня Победы. Среди 145 саженцев – туи, казачий можжевельник, дерен, кипарисы, лагерстремия, пироканта. Зеленый груз уже направили в Херсонскую область. По словам владельца питомника декоративных растений Владимира Филимонова, это универсальные растения для создания как одиночных посадок, так и композиций. В Республике Адыгея началась подготовка к летней оздоровительной кампании. Одно из направлений – загородные лагеря. В лагере «Лань», как и в прошлые годы, ждут ребят из Херсонской области. Как сообщило Министерство образования и науки Адыгеи, запланирован приезд около 600 мальчишек и девчонок из Генического, Новотроицкого, Нижнесерогосского и Ивановского муниципальных округов. Становится доброй традицией принимать детей из подшефных районов Херсонской области, отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эксперты по информационной безопасности ПСБ предупреждают граждан о всплеске мошеннических атак в мессенджерах. Злоумышленники рассылают пользователям вредоносные файлы под видом фотографий, видео или ссылок. Часто такие сообщения приходят от знакомых людей. Их аккаунты были взломаны. Как правило, жертва получает провокационное сообщение с коротким текстом, вызывающим эмоциональную реакцию и любопытство. Это ты на фото, посмотри, что я нашел, посмотри фото с мероприятия и тому подобное. К сообщению прикрепляется ссылка или файл с названием, имитирующим фотографию, видео или архив изображений. Например, фото АПК, ДТП JPEG АПК, авария XHTML. Внимание, файлы с расширением АПК, HTML, EXE, SCR, IPA, LNK не являются фотографиями. Это установочные пакеты приложений. После загрузки и запуска такого файла на смартфон или персональный компьютер может быть установлена вредоносная программа, способная получить доступ к персональным данным его владельца, банковским приложениям, SMS-сообщениям и кодам подтверждения операций. Специалисты ПСБ подчеркивают, что подобная схема мошенничества известна давно, однако в настоящее время фиксируется значительный рост таких рассылок, что повышает риск массового распространения вредоносного программного обеспечения среди пользователей. ПСБ настоятельно рекомендует проверять безопасность файлов, позвонив в их отправителю и уточнив, что он действительно направлял файл, обращать внимание на расширение файлов, использовать антивирусные решения на устройствах, например, от Касперски или Доктор Веб.
4: Информация прозвучала на правах рекламы.
3: Погода на радио Таврия.
5: Завтра в регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12 градусов. Днем плюс 17 будет в Геническе, 20 в Аскании Нова, 22 градуса в Запорожье, Новой Каховке, Олешках и русском городе Херсоне. В городе-герое Одессе 18 градусов выше нуля и без осадков. И пока это вся информация о развитии событий в следующих выпусках новостей на Радио Таврия.
0: Средства массовой информации радиоканал Таврия. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Внимание! Говорит Москва!
7: Отступление наших войск проходило с двух сторон.
8: Преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, полностью овладели городом.
0: Хроника Великой Победы.
9: 5 мая. Советские войска продолжают стремительное наступление на завершающем этапе разгрома немцев. Части Красной Армии продвигаются в Северной Германии, занимают города и крупные населенные пункты, выходят к побережью Балтийского моря и перерезают пути отхода противника. Немецкая оборона окончательно теряет организованный характер. Все больше частей сдаются в плен. Войска Красной Армии берут Свинемюнде, крупный порт и военно-морскую базу на Балтике. Полностью очищают острова Узедом и Волен. Продвижение продолжается на запад и юго-запад. Захватываются новые города. Растет число пленных и трофеев.
0: До Великой Победы оставалось 4 дня.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется.

0: хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Мы – радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих. Слушай родное. Радио «Таврия».

0: Ваша Саша.
1: Ну что, еще раз доброго дня, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем. Это второй час эфирного времени на Радио Таврия. И знали ли вы, что сегодня, помимо того, что день рождения Радио Таврия, еще один более, хотя нет, не более, а наравне также значимый праздник во всем мире. Это Всемирный день общения. Общение — это одно из базовых потребностей человека. Однако с развитием интернета оно начало стремительно уходить в сеть. А вот праздник призван напомнить о важности живых встреч с родными и друзьями. Ведь это отличный повод отключить телефон и провести время вместе. Нет, не в интернете, а прямо-таки рядышком с друг с другом проходить на какие-то интересные, возможно, мероприятия вместе, возможно, прогуляться, да или в целом хотя бы посидеть вместе и пообщаться. Поэтому благодаря Радио Таврия мы имеем живое, настоящее общение. Поэтому, если мы уже пообщались, то давайте уже наконец на музыкальную композицию поставим. Это песня будущей победы Буза «Русский вперед». Слушаем.
0: Радио Таврия. Песни будущей победы.

0: Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.
1: Слушайте, я люблю вам рассказывать о киноновинках, особенно о шедеврах кино. И я бы хотела рассказать о фильме «Одиссея» Нолана, который получил свой первый трейлер уже буквально несколько дней назад. Он вышел в сети. Самый масштабный проект режиссера. Фильм уже назван самым дорогим в карьере. Бюджет достигает 250 миллионов долларов, а в касте собрал самых топовых актеров. В проекте снялись такие звезды, как Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Джон Бертл. Мне кажется, что здесь звезд не перечесть, поэтому мы с удовольствием посмотрим. А премьера уже планируется на 17 июля. Поэтому, друзья мои, если у вас есть желание провести время с пользой, обязательно посмотрите этот киношедевр. Мне кажется, даже время запланировало на для просмотра этого фильма. Ну что, а пока вы уже размышляете на тему, какой же фильм еще посмотреть, я напомню, что можно сходить в кинотеатры, которые находятся в Херсонской области. Это город Геническая, Скадовская, также ПГТ Каланчак и Новотроицкая. Ну а тем более, каждый день, фактически, в понедельник, среду и пятницу ровно в 6 часов вечера, ровно в 18.00 мы разыгрываем билеты в кино, поэтому с удовольствием можно сходить и посмотреть любимые фильмы. Ну а прямо сейчас следующий музыкальный трек — это Лебедева и песня «Не молчи».

0: Программа выходит в повторе. Достоверные, грамотные и точные ответы экспертов на ваши вопросы. В эфире Радио Таврия. Обратная связь.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Обратная связь». Здравствуйте. Мы продолжаем отвечать на вопросы радиослушателей. Напомню, их принимает чат-бот нашей программы. Итак, сегодня вопросы зададим исполняющей обязанности министра труда и социальной защиты Херсонской области Марине Островской. Марина Александровна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну что ж, немало обращений жителей касаются компенсации за разрушенное и утраченное в результате обстрелов жилье. И, кстати, глава региона недавно озвучил сумму, которая предусмотрена на это направление, на эту статью. Давайте уточним вновь, какова на сегодня процедура признания факта разрушенного, ну или потерянного жилья, с чего людям начать вот в таких случаях.
3: Да, действительно, это сейчас важнейшая, одна из важных мер соцподдержки жителей Херсонской области. На этот год из федерального бюджета нам предусмотрена субсидия в размере 430 миллионов рублей. И обращаюсь ко всем жителям, что, конечно же, это надо ей воспользоваться обязательно тем, кто имеет на это право, безусловно. Значит, процедура сама получения компенсации за утраченное в результате боевых действий жилье включает несколько последовательных шагов. Во-первых, гражданам необходимо подать заявление, пакет документов в администрацию округа по месту нахождения разрушенного или утраченного жилья. Сотрудники при каждой администрации созданы комиссии, которые выезжают на место и проводят оценку уровня повреждения жилья. Для оформления также потребуется заявителю, это, естественно, само заявление заполнить, паспорт предоставить, документы, подтверждающие право собственности на это жилье, справку о регистрации по месту жительства. Ну и по итогам обследования администрация составляет акт обследования жилого помещения. Далее это все направляется в наше министерство, рассматривается и назначается уже компенсация. Уточню, что размер компенсации зависит от степени повреждения жилья. Если жилье признается комиссией полностью утрачено, то компенсация составляет 51 500 рублей за каждый квадратный метр общей площади. И за частично утраченное или поврежденное жилье 9 000 рублей за каждый квадратный метр. Также предоставляется выплата за частично утраченное имущество или на первой необходимости в размере 50 000 рублей и за полную утрату имущества в размере 100 000 рублей.
2: А вот спрашивают радиослушатели, можно ли получить компенсацию за утраченное жилье, если на руках есть государственный жилищный сертификат?
3: Да, сейчас такая возможность есть. Разные случаи, действительно, мы сейчас много рассматриваем таких обращений. Действительно, людям, которым был положен и выдан государственный жилищный сертификат, некоторые не успели воспользоваться, то сейчас эта возможность есть такая, отказаться от него. То есть, это уже такая техническая, история. То есть человек отказывается от жилищного сертификата и подает заявление на денежную компенсацию как раз за разрушенное жилье. И дальше мы идем по тому же алгоритму, который я уже озвучила ранее.
2: Так, теперь перейдем к региональным мерам социальной поддержки населения. Перечень их расширяется ежегодно. Давайте еще раз расскажем, какие на сегодня доступны в нашем регионе.
3: Да, действительно, как вы правильно указали, что мы не останавливаемся на мерах соцподдержки, которые были ранее. И сейчас, в данный момент, также мы прорабатываем дополнительные меры поддержки. Но на сегодняшний день какие у нас предусмотрены в регионе? Это ежемесячная выплата на ребенка под опекой или попечительством. Сумма выплат составляет 15 000 рублей. И сейчас мы готовим нормативку в части увеличения этой суммы, которая будет выплачиваться и доведена до прожиточного минимума в Херсонской области. Также на сегодня действует ежемесячная выплата одиноким мамам или папам в размере 10 000 рублей. Также ежемесячная выплата предоставляется по уходу за лицом, достигшим 80-летнего возраста, в размере 3 000 рублей. также предоставляется ежемесячная пенсионная выплата по старости или потере кормильца. Это 10 тысяч рублей. Это для тех граждан, которые не получают пенсию через социальный фонд. И социальная доплата к ежемесячной пенсионной выплате в размере 4793 рублей. Также действует ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5000 рублей и единовременная выплата на погребение в размере 9165 рублей. Также ежегодно мы проводим выплату лицам, награжденным знаком «Почетный донор» в размере 19 497 рублей. Большим, ну и сейчас тоже активно развиваем, информируем о такой мере поддержки, как компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Этот перечень достаточно широкий. Это инвалиды первой, второй группы и третьей группы. Это семьи, имеющие детей-инвалидов. Это участники войны. Это ветераны боевых действий. То есть большой перечень. И компенсация, она предоставляется в размере 50% от фактически начисленных сумм, но в пределах социальных норм. Также у нас действует мера соцподдержки на приобретение твердого топлива в размере 25 тысяч рублей раз в год. Люди могут претендовать на эту меру соцподдержки. И тоже большой перечень категорий льготных, которые могут воспользоваться этой мерой соцподдержки. Также у нас для многодетных семей ежегодная выплата предусмотрена на компенсацию на приобретение спортивной и школьной формы в размере 4000 рублей. Такая мера, к сожалению, которая тоже у нас востребована и необходима, было ее внедрение, это предоставление единовременных компенсационных выплат за вред жизни и здоровью, причиненных в результате агрессии со стороны Украины. Семья погибшего может получить 1 миллион рублей. Если инвалидность получена гражданином и установлена, то это 750 тысяч рублей. Если тяжелое ранение, то это 500 тысяч рублей. Средняя степень тяжести – 250 тысяч рублей. Также активно в этом году мы будем развивать и предлагать такую меру социальной поддержки, как компенсация на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ по социальной догазификации. Там сумма будет до 100 тысяч, возможно, получить эту компенсацию. Также уже не первый год развиваем такую меру соцподдержки, как предоставление социальной помощи на основании социального контракта. В этом году нововведение, что ветераны и инвалиды боевых действий без учета нуждаемости могут претендовать на эту меру соцподдержки. Напомню, там 4 направления, на которые могут претендовать заявители. Для ведения личного подсобного хозяйства могут составить этот социальный контракт. Угу. Сумма выплат до 200 тысяч рублей. Это помощь в рамках поиска работы, такое направление еще. То есть контракт заключается на срок не более 9 месяцев, и надо быть признанным безработным, и в размере 20 тысяч 25 рублей в течение 3 месяцев также выплачивается эта помощь социальная. И, наверное, такое самое главное направление в социальном контракте – это на открытие собственного дела может быть представлена сумма до 350 тысяч рублей. Обращаю внимание, что все эти меры соцподдержки могут граждане получить в управлениях, которые у нас находятся в каждом муниципальном образовании, в управлениях труда и социальной защиты. Наверное, это вот такие основные именно меры соцподдержки, которые действуют на данный момент, повторюсь, в Херсонской области.
2: Марина Александровна, мы понимаем прекрасно все это, видим, что обращения жителей социальной направленности, социального характера, они по-прежнему актуальны. И, собственно, столько мер поддержки, которые требуют разъяснения. И вот вопрос в этом ключе. Проводит ли Министерство труда и соцзащиты населения очные приемы жителей?
3: Безусловно. Ну, как я и сказала, что в каждом у нас муниципальном образовании есть и комплексный центр социальных служб, и управление труда социальной защиты, которые конечно же, в первую очередь призваны и разъяснять гражданам, и выявлять тех граждан, которые имеют право на меры соцподдержки. Конечно, министерство проводит и личные приемы граждан в формате видеозвонков каждый вторник. И для записи необходимо обратиться по телефону нашей горячей линии. Если позволите, озвучу. Обязательно обращались. Это +7 990 140 16 60. Также я планирую, сейчас организовываем график личных выездов во все муниципальные образования еженедельно. И ведем, конечно, у нас телефон горячей линии есть, на которую ни один звонок не остается неотработанным. Я более того скажу, иногда лично я принимаю звонки и общаюсь с населением, чтобы понять, какие вопросы остаются недоурегулированы, на какие вопросы надо больше проводить разъяснительную работу. Также у нас Макси, мы создали сейчас страничку и ВКонтакте у нас. Информирование идет регулярно, постоянно максимально стараемся проинформировать граждан, да, всех тех мер соцподдержки, которые реализуются в нашей области.
2: Напомню, сегодня на обращение граждан отвечала исполняющая обязанности министра труда и социальной защиты Херсонской области Марина Островская. Марина Александровна, благодарим за ответы на вопросы. Всего доброго.
3: Благодарю, спасибо.
2: До свидания. Это была программа «Обратная связь». До встречи в эфире Радио Таврия.
0: Обратная связь.

0: Социальная реклама.
1: Присоединяйся к своим.
2: Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей.
1: Статус ветерана боевых действий.
2: Социальные льготы и гарантии, в том числе...

0: где шли самые кровопролитные сражения. Там, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы. Там, где жители проявили массовый героизм и мужество, защищая Родину. Города-герои. На Таврии.
1: У городского военкомата толпится народ. Отсюда отправляются на фронт. Лица у людей взволнованные, суровые. Вот мать, припав к груди сына, что-то шепчет ему, то и дело вытирая уголком платка бегущие по щекам слезы. Вот пожилой солдат сидит, обняв троих ребятишек. Кто знает, может, эти люди видятся в последний раз. Война. Улицы совершенно темны. А ведь обычно в этот час они были залиты светом. Сейчас пустынно, хмуро.

0: Первая военная ночь в Керчи. Остороженная, суровая.
1: Так вспоминает начало войны секретарь керченского горкома партии. Керчь – один из немногих советских городов, по улицам которого проходила линия фронта, и который пережил две оккупации и два освобождения. Главная задача до наступления зимы – не взятие Москвы, а захват Крыма. Именно так приказал Гитлер в августе 41-го. В начале этого же месяца Советский Союз начинает эвакуацию населения из города. Убедить его жителей покинуть родину было не так просто. А тем временем немецкое командование уже стянуло к городу технику, авиацию и живую силу. С конца октября Керчь была под ежедневными бомбежками. Оборонять город ее защитникам 51-й армии было крайне сложно. Когда фашисты оказались на горе Митридат, стало очевидно, удержать город не удалось. Советские войска отступили. Город немцы оккупировали в середине ноября 41-го. А это значило одно. Впереди казни, издевательства, зверские расправы над местными. Все так и было. По рассказам очевидцев и документальным очеркам. Вот фрагмент одного из них. Его автор Наум Сирота сам, участник войны.
2: После захвата города 24 ноября оккупанты объявили приказ о регистрации жителей Керчи и пригородных селений. Отдельный приказ касался регистрации еврейского населения. Через несколько дней новый приказ. Все зарегистрированные евреи должны 29 ноября в 8 утра собраться на Сенной площади. Пришли несколько тысяч женщин и стариков, детей, девушек и юношей. Всем было приказано сдать ключи от квартир и домов, одежду, часы, кольца. Отвезли всех в тюрьму. А с 1 по 3 декабря партиями вывозили на машинах к длинному и широкому противотанковому рву и расстреляли.
1: Это место было Багеровским рвом. Длиной в километр, шириной в 4 метра и глубиной в 2 метра. Расстреливали беззащитных разрывными пулями. Правда, не всех. По некоторым источникам, школьников прежде отравили. А только потом свезли сюда. Страшно представить эту картину даже мысленно. Спасение керчан наступило через полтора месяца. На тот момент стало известно, что немцы свои войска сосредоточили большей частью под Севастополем. Советское командование подготовило план высадки двух армий. Правда, командующий Черноморским флотом несколько его скорректировал с учетом возможных проблем с замерзающим Керченским проливом. Он предложил высадиться в Феодосии. Это было не менее рискованно. Город мог быть тоже заминирован немцами. Однако Германия не уделила крупному порту должного внимания. Первой Керченско-Феодосийскую десантную операцию начала Азовская военная флотилия. Несмотря на бушующее ледяное море, в него вышли сейнеры, катера, баржи, груженные людьми. Поскольку пристани были разрушены, а город и порт немцы укрепили, советские войска высаживались с юга и севера Керчи. Для контратаки советских десантников германская армия сняла батальон с обороны Феодосии. Гитлер тут ошибся. Вышедшие 28 декабря из Новороссийска крейсеры и эсминцы 29-го ночью уже были у берегов Феодосии. А там, после непродолжительного, но кровопролитного боя, город заняли советские солдаты. Шокированное немецкое командование тут же приказало отступать от Керчи. Как напишут позже, немецкого командира, отдавшего этот приказ, без распоряжения сверху, казнили. Освобожденная Керчь стала базой снабжения для Советского фронта. Это прекрасно понимала и Германия. Южный сектор советско-германского фронта у врага в приоритете. В марте 1942 года Гитлер приказывает сосредоточить основные силы авиации в Керчи. Город вновь начали регулярно обстреливать с воздуха. Самым интенсивным по воздушным атакам стал апрель. В середине мая враг подошел к подступам Керчи и прорвал оборону. Линия фронта вновь растянулась по улицам города. Тяжелые бои развернулись и на территории металлургического завода имени Войкова. Примерно неделю там удалось продержаться отдельным группам советских бойцов и командиров. Когда окружили поселок Хаджи-Мушкай, от 10 до 15 тысяч солдат и гражданских ушли под землю, в каменоломни. Там без воды, еды, света, под постоянными взрывами, в отравленном газами воздухе. Они героически и совершенно непонятно как держали оборону до последнего вздоха. Подземное командование тщательно планировало вылазки не только с целью разведки. Истощенные бойцы шли в бой, и, как правило, ночью наши уже хорошо видели в темноте, привыкли, в отличие от немцев. 170 адских дней под землей. Из тысяч людей белый свет увидели лишь несколько десятков. Впереди еще не одна попытка прорвать оборону противника. Среди них и Керченская литигенская операция осенью 43-го года. Завершилась она, правда, так и не достигнув своей цели. Понеся колоссальные потери, советская армия получила, хоть и трагический, но опыт. Десантная операция, как одна из самых сложных форм ведения боя, изначально требовала максимального взаимодействия всех видов войск. Кстати, эта операция показала и слабые стороны германской армии. Но все ошибки – это уроки на будущее. Впереди 1944. И еще несколько попыток прорыва обороны Керчи и последний марш-бросок Красной армии в апреле этого же года.
2: А вот старик взбирается по лестнице на ворота своего дома. Он срывает с них табличку с немецким названием улицы, достает из-за пазухи красный флаг и прикрепляет его к воротам.
1: Такую картину наблюдали советские солдаты в первый день освобождения, 11 апреля. Можно представить, насколько сильно этот старик верил, что час свободы настанет. Его знамя прошло через всю войну и все те ужасы, которые творили в городе немецко-фашистские оккупанты. Десятки тысяч жителей так и не дождались этого теплого, солнечного, запахом свободы апрельского дня. Керчь практически полностью была разрушена. На ее восстановление ушло больше десятка лет. А звание города-героя Керчи присвоили в сентябре 1973 года.

0: Радио Дабри.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио Таврия. Всегда там, где ты. Вы слушаете. Радио Таврия.

0: памяти всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.
1: Радио Таврия. Всегда там, где ты.
2: Точное время. 17:00.
1: Вы слушаете Радио Таврия.
3: Внимание! Полная танцевальная готовность. DJ Wise представляет часовой танцевальный нон-стоп. Прогрев на Таврии. Прямо сейчас.

0: Социальная реклама. Первое мобильное приложение в Херсонской области. Таврия теперь всегда под рукой. Смотрите наш телеканал в удобное время. Слушайте любимые передачи и музыку на радио Таврия одним касанием. Читайте новости и будьте всегда в курсе событий. Хочешь слушать радио? Нажимай «Слушать». Хочешь смотреть ТВ? Кликай на «Смотреть». Все новости Херсонской области в одном приложении 24/7. Настройте приложение под себя, сохраняйте новости, выбирайте темы, меняйте дизайн и управляйте уведомлениями в разделе «Профиль». Ваш персональный доступ к событиям, культуре и жизни Херсонщины бесплатно. Доступно уже сейчас для всех устройств. Таврия. Твоя. Родная. И теперь всегда рядом. Это твоя жизнь.
1: Это твоя жизнь.
0: Твое время.
1: Твое время.
0: Твоя музыка.
1: Твоя музыка.

0: Познавай. Радио Таврия.
1: Внимание! Полная танцевальная готовность. Диджей Вайс.
0: Диджей Вайс в эфире. Прогрев продолжается.
1: Прогрев продолжается.

0: 17.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Добрый вечер, в студии Никита Корнеев. В этом выпуске концерт провели сотрудники ХГПУ в Херсонесе Таврическом. Проект «Ушаковские чтения» стартовал в первой генической школе. И в области благоустраивают памятники ко Дню Победы. Подробнее далее. Около 70 ударов нанесли киевские боевики по Горностаевскому округу за сутки, по данным экстренных служб. Разрушениям подверглись жилые здания в Горностаевке, Каирах и Заводовке. Информация о пострадавших уточняется. Уголовное дело в отношении водителя, повторно управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено в Геническом округе. По информации МВД, фигурант был остановлен сотрудниками ДПС в Новоалексеевке. Прав на управление автомобилем он не имел и, более того, находился за рулем в нетрезвом состоянии. Далее выяснилось, что в январе этого года мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. Автомобиль фигуранта помещен на спецстоянку. Большой концерт провел Херсонский государственный педагогический университет в Херсонесе Таврическом. Об этом написал губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. На сцену античного театра вышли преподаватели, студенты, народные и заслуженные артисты, а также детские ансамбли нашего региона. Губернатор выразил благодарность артистам за их труд и отметил, что сейчас растет новая культурная смена Херсонщины – талантливая, уверенная и открытая. Проект «Ушаковские чтения» стартовал в первой генической школе. Мероприятие в рамках проекта приурочено к Году единства народов России и 25-летию канонизации адмирала Федора Ушакова. Чтения пройдут в Херсонской области, Севастополе, Крыму и Мордовии, регионах, связанных с жизнью и подвигами флотоводца. На первой лекции под названием «Святой адмирал» лектор рассказал о том, как Ушаков спасал Херсон от чумы, а в 1812 году пожертвовал все сбережения на госпиталь и полк. Субботник по уборке территорий и благоустройству памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне, прошел в селе Новокаменка. Сотрудники сельской администрации, культуры и коммунальные рабочие убрали траву на прилегающей к памятникам территории, навели порядок на клумбах, подмели дорожки, а также побелили бордюры и обновили краску. На этом подготовка ко Дню Победы не заканчивается. В Скадовске аварийная бригада из Кабардино-Балкарии ремонтирует памятник на братской могиле. По словам работников, уже очищена скульптура, постамент облицован гранитной плиткой, а пустоты залиты смесью. Впереди стяжка с уклоном и битумно-каучуковая мастика для защиты от влаги. Закончат ремонт к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Товарищеский матч по футболу прошел в селе Красный Перекоп. На поле встретилась местная юношеская команда «Кристалл» и команда «Осавалюк». Матч прошел в атмосфере честной борьбы и взаимного уважения, а поддержка зрителей добавила энергии и вдохновения каждому игроку. В итоге в товарищеской встрече победу одержала юношеская команда «Кристалл» со счетом 4-1.
2: Погода на радио «Таврия».
4: Завтра в Херсонской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 9 градусов по Цельсию. Днем до 21 градуса. В городе Герою Одессе в утреннее время потеплеет до 11 градусов, к полудню до 15. В славном городе Запорожье утром потеплеет до 12, днем до 22 градусов. В Олешках и Новой Каховке будет малооблачно, воздух прогреется до 14 градусов в утреннее время. Ближе к полудню до 22 градусов. До 9 градусов прогреется воздух в Генической и Скадовске в начале дня. Ближе к обеду потеплеет до 17 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Это все новости на текущий момент. С вами был Никита Корнеев. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон».
1: Средства массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Внимание! Говорит
0: Москва.
5: Отступление наших войск проходило с двух сторон.
6: Мы упорно уличным боем,
5: преодолевая исключительно упорное сопротивление противника,
6: полностью овладели
7: Хроника Великой Победы.
8: 5 мая. Советские войска продолжают стремительное наступление на завершающем этапе разгрома немцев. Части Красной Армии продвигаются в Северной Германии, занимают города и крупные населенные пункты, выходят к побережью Балтийского моря и перерезают пути отхода противника. Немецкая оборона окончательно теряет организованный характер. Все больше частей сдается в плен. Войска Красной Армии берут Свинемюнде, крупный порт и военно-морскую базу на Балтике. Полностью очищают острова Узедом и Волен. Продвижение продолжается на запад и юго-запад. Захватываются новые города. Растет число пленных и трофеев.
7: До Великой Победы оставалось 4 дня.

слушаете Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты. Hello, you there?

0: Саша.
1: Доброго вечера, дорогие радиослушатели. Мы начинаем это эфирное время на Радио Таврия. У микрофона Александра Романова, значит, вечер будет ярким, активным и очень общительным. Кстати, тема на сегодня соответствующая. Тема сегодня общение, ведь сегодня Международный день общения. На самом деле, в 21 веке мы уже забыли про такие понятные, простые истины, как просто живой диалог, прогулка. Но а как было раньше? Общались ли люди, переписывались ли, или вовсе рисовали наскальную живопись? В общем, давайте разберемся о том, как же модернизировалась спустя годы, тысячелетия и века наша история, конкретно наше общение и наша письменность, как мы общаемся по сей день, ну и что нас предстоит, ожидает в будущем. В общем, сегодня немного конспирологии будет, немного интересных фактов, ну и, конечно же, много классной музыки. Если вы готовы, то мы начинаем. Джамбул и песня «Сальса». Поехали!

0: что, вы готовы танцевать в ритме сальсы и хорошего настроения на радио Таври? Ведь вечер обещает быть ярким. Все потому, что тема сегодняшнего дня, точнее вечера, это тема общения. Но давайте вернемся в прошлое. Люди научились разговаривать сотни тысяч лет назад. До этого, конечно, не общались жестами, мимикой или отдельными звуками. Вот примерно как современные человекообразные обезьяны или птицы. Но общение, конечно же, позволяло предкам передавать информацию, предупреждать об опасности, выражать какие-то эмоции, привязанность или помощь и в целом объяснять что-то своим соплеменникам. Но вот в конце или в середине палеолита, где-то 50 тысяч лет назад, люди придумали, как визуализировать свои мысли. Они научились рисовать или выбивать изображение. Так предметы начали изображать прямо-таки на скалах или на камнях. А вот около 8 тысяч лет назад люди научились фиксировать звуки, но точнее целые слова. Затем появилась пиктография, это схематическое изображение значков, вроде силуэтов животных или предметов. И вот уже со временем выросла настоящая письменность. Это египетские иероглифы, шумерские, клинкописи, финский алфавит и, конечно же, именно от финикийской письменности. Через множество промежуточных этапов мы пришли к современному алфавиту. Ну что, а мы же такие рады, что можем с вами общаться и, главное, понимать друг друга. Поэтому я предлагаю понимать друг друга с полуслова. Если вам хочется классной музыки, то вы всегда включаете радио Таврия. После короткой рекламной паузы будет композиция от Мэри Краймбрери и песни «Сегодня мой лучший день».
1: На правах рекламы. Радио Таврия.
2: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
3: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
1: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: +7 990 22 29 990.
1: Социальная реклама.
5: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме.
1: Напиши губернатору бот.
5: А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе.
6: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
7: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
6: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
8: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
9: Вы слушаете Радио Таврия. Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Радио Таврия.
1: Я полагаю, что вы тоже думали, что социальный статус, особенно, да, какой-то вот в формате какой-то социальной сети, мы укажем в положении, не в положении, замужем, женат, ну, вы понимаете, о чем я. Так вот, это технологии новомодные, но оказывается нет, совершенно не так. Оказывается, статус в социальных сетях был придуман еще в каком-нибудь 17 веке. Во Франции. Но как же это произошло? Вместо надписи на стенах, как это сейчас есть в социальных сетях, девушки использовали веер. Он активно пользовался как инструмент для общения. Его положение рассказывало или слагало целые факты, былицы или небылицы о женщинах. Прижатый он был к губам или сложенный возле груди, раскрытый или закрытый. Это и подавало некоторые сигналы, мол, девушка свободна или она говорила «не подходи ко мне» или же соглашалась на танец. Это такой тайный код, который назывался языком веера. Знать его полагалось каждому мужчине и женщине, иначе послания просто бы не доходили для адресатов. Сегодня мы делаем похожие жесты, только цифровые. Девушки и парни ставят статусы в социальных сетях, цитируют песни, афоризмы, чтобы намекнуть на настроение или пригласить к диалогу. Ну что, если намек понят и вы понимаете, что я прямо сейчас вам подмигиваю, значит срочно нужно ставить классную песню. Лирикс песни «Нет красивее тебя, людей» специально для вас на Радио Таврия.

0: Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM. Всегда там, где ты.
1: А знали ли вы, что если бы не азбука Морзов, не было бы у нас и ВКСа? Как это работает? Давайте разберемся. Сегодня ведь мы спокойно учимся и работаем прямо из дома. Но раньше ради знаний приходилось преодолевать огромное количество километров. Здесь, конечно же, на память нам приходит наш Михаил Ломоносов, который добирался из Архангельской губернии до Москвы. Ну а сегодня можно же просто подключиться по ВКСу к конференции и все прослушать. Нет никаких ни трудностей, ни проблем. И на самом деле поблагодарить можно за эти возможности и технологии самому Самуэлю Морзе. Дело в том, что азбука была его прародителем современных чатов и созвонов. Она появилась как способность общения на расстоянии, без физического присутствия или же почтовых голубей. Это был первый по-настоящему массовый инструмент удаленной коммуникации, причем не шифр для изображений, а простой, понятный способ для связи. Просто через определенные сигналы. Вот такая вот она, азбука Морзе, понятная и простая. Ну что, друзья мои, а мы продолжаем общаться, только мы это делаем посредством классных треков и отличнейшей музыки. Gazos Brothers и песня «Не ради радио». Слушаем.

0: Социальная реклама.
1: Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 9140. Повторяю. Плюс 7 990 236 9140. 40. Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
3: На одной волне с городом.
1: Радио Таврия. Твое радио.

0: Паша, Саша.
1: Говорят, все новое – это хорошо забытое старое. Но в какие-то вещи верится, что это абсолютно новое изобретение. Но как оказалось? Абсолютно не так. Так вот, удаленку и даже онлайн-курсы придумали еще даже задолго до Ломоносова. Удивило? Давайте тогда расскажу. Ну, во-первых, еще во время чумы в 14 веке люди находились на самоизоляции, но продолжали учиться и работать. Так вот, одна из интересных доказательств этой теории – это, конечно же, интересное произведение «Декамерон» писателя Джованни Боккаччо. Он в своем произведении возвращается к такой теме, как изоляция, и вокруг нее вращается весь сюжет романа. Герои проводят время за городом, пока на улицах Флоренции бушует та самая страшная болезнь. Ну а что же касаемо онлайн-курсов, здесь было все просто. Форма коммуникации почти такая же, как и сейчас. Заказчик увидел портфолио, правда, вместо сайта были определенные картины в частной коллекции или же в музеях. Связался с автором в дальнейшем, то есть вместо мессенджера настоящие гонцы. И договорился о сотрудничестве. И здесь вместо электронной почты настоящие письма до голубя. Ну что, как вам такой вид коммуникации? Ну, как минимум, необычно. Я бы к такому никогда не вернулась, но знать об этом мы обязаны. Ну что, а еще мы обязаны немного расслабиться сегодня вечером и насладиться годными трендами. Тося Чайкина и композиция «Аномалия».

0: Паша, Саша.
1: Ну что, дорогие мои друзья, вот так, как всегда, быстро и очень незаметно пролетело наше любимое эфирное время на Радио Таврия. Напомню, тема сегодняшнего вечера было общение. И знаете, мне кажется, что и правда все современное — это то, что пришло когда-то к нам из древности. Даже, грубо говоря, фотографии наши — это все из древности. Эти самые фотокарточки, которые слали, передавали, хоть и поход в фотоателье был очень дорогой штукой, все равно люди шли на этот важный шаг. Ну а теперь же все подлежит полной цифровизации. Искусственный интеллект банально повсюду. На самом деле, мне кажется, люди еще с древности пытались переложить ответственность, да или труд, на кого-то иного. Надоело им вести телегу, изобрели плуг. Надоел плуг и одомашнивание животных, изобрели двигатель. Дальше ракеты, самолеты, подводные лодки, да и все такое прочее. Стирать надоело, создали машинку. И теперь же, когда мы понимаем, что еще и физический процесс мы уже отдали роботам, а теперь еще и умственный и мыслительный процесс тоже доверяем искусственному интеллекту. К чему это приведет, мы и правда не знаем. Но знаете, на некоторые вопросы даже искусственный интеллект не может ответить. Вот как мы будем общаться с инопланетянами, если они все же существуют и прилетят на Землю? Нет? Не догадывайтесь? Да и я тоже. Но зачем нам об этом думать, если мы можем подумать только о классном настроении и крутых треках? Я вам желаю замечательного вечера. Проведите его вместе с родными и близкими. Проведите его здорово. Сегодня с вами была Александра Романова. Ну и напоследок, классная композиция — это Раса и Даша с песней Baby Tonight. Отдохните, проведите время вместе. Ну а мы услышимся завтра ровно в 8:00, и я буду поднимать вам утреннее настроение.

0: 19.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Добрый вечер, в студии Никита Корнеев. В этом выпуске концерт провели сотрудники ХГПУ в Херсонесе Таврическом. Проект «Ушаковские чтения» стартовал в первой генической школе. И в области благоустраивают памятники ко Дню Победы. Подробнее далее. Около 70 ударов нанесли киевские боевики по Горностаевскому округу за сутки, по данным экстренных служб. Разрушениям подверглись жилые здания в Горностаевке, Каирах и Заводовке. Информация о пострадавших уточняется. Уголовное дело в отношении водителя, повторно управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено в Геническом округе. По информации МВД, фигурант был остановлен сотрудниками ДПС в Новоалексеевке. Прав на управление автомобилем он не имел и, более того, находился за рулем в нетрезвом состоянии. Далее выяснилось, что в январе этого года мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. Автомобиль фигуранта помещен на спецстоянку. Большой концерт провел Херсонский государственный педагогический университет в Херсонесе Таврическом. Об этом написал губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. На сцену античного театра вышли преподаватели, студенты, народные и заслуженные артисты, а также детские ансамбли нашего региона. Губернатор выразил благодарность артистам за их труд и отметил, что сейчас растет новая культурная смена Херсонщины – талантливая, уверенная и открытая. Проект «Ушаковские чтения» стартовал в первой генической школе. Мероприятие в рамках проекта приурочено к Году единства народов России и 25-летию канонизации адмирала Федора Ушакова. Чтения пройдут в Херсонской области, Севастополе, Крыму и Мордовии, регионах, связанных с жизнью и подвигами флотоводца. На первой лекции под названием «Святой адмирал» лектор рассказал о том, как Ушаков спасал Херсон от чумы, а в 1812 году пожертвовал все сбережения на госпиталь и полк. Субботник по уборке территорий и благоустройству памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне, прошел в селе Новокаменка. Сотрудники сельской администрации, культуры и коммунальные рабочие убрали траву на прилегающей к памятникам территории, навели порядок на клумбах, подмели дорожки, а также побелили бордюры и обновили краску. На этом подготовка ко Дню Победы не заканчивается. В Скадовске аварийная бригада из Кабардино-Балкарии ремонтирует памятник на братской могиле. По словам работников, уже очищена скульптура, постамент облицован гранитной плиткой, а пустоты залиты смесью. Впереди стяжка с уклоном и битумно-каучуковая мастика для защиты от влаги. Закончат ремонт к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Товарищеский матч по футболу прошел в селе Красный Перекоп. На поле встретилась местная юношеская команда «Кристалл» и команда «Осавалюк». Матч прошел в атмосфере честной борьбы и взаимного уважения, а поддержка зрителей добавила энергии и вдохновения каждому игроку. В итоге в товарищеской встрече победу одержала юношеская команда «Кристалл» со счетом 4-1.
2: Погода на радио «Таврия».
4: Завтра в Херсонской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 9 градусов по Цельсию. Днем до 21 градуса. В городе Герою Одессе в утреннее время потеплеет до 11 градусов, к полудню до 15. В славном городе Запорожье утром потеплеет до 12, днем до 22 градусов. В Олешках и Новой Каховке будет малооблачно, воздух прогреется до 14 градусов в утреннее время. Ближе к полудню до 22 градусов. До 9 градусов прогреется воздух в Генической и Скадовске в начале дня. Ближе к обеду потеплеет до 17 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Это все новости на текущий момент. С вами был Никита Корнеев. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон».
1: Мы – радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих, слушай родное.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: Плюс 7 990 22

0: Социальная реклама.
1: Присоединяйся к своим.
2: Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей.
1: Статус ветерана боевых действий.
2: Социальные льготы и гарантии, в том числе и для членов семей военнослужащих. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
3: Вы слушаете. Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 17.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь. Даже если просто едешь домой.

слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Радио Таврия. Лови настроение.
1: Бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по...

0: Социальная реклама.
1: В Херсонской области работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон +7 990 033 47 23. Повторяю, +7 990 033 47 23. Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия.
2: Каховка
1: 105.5 FM.
2: Скадовск
1: 100.1 FM.
2: Кинечиск
1: 103.5 FM.
2: На одной волне с городом.
1: Радио Таврия.

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честное слово, на прошлой неделе вся оккупационная власть Одессы и ее окрестности справляла день рождения своего гауляйтера Олега Кипера. Как правило, такие события становятся поводом поговорить о том, что же хорошего сделал для своего региона сей министр-администратор. Блокнот «Одесса» заморочился и выдал довольно интересное исследование о результатах его работы. Итак, за 3 года на своем посту Кипер добился следующего. Еще в сентябре 2024 года обещал разобраться с состоянием ливневок и избавить область от потопов. В результате через год более 10 человек погибло в наводнении, ну а всех собак повесили на экс-мэра Труханова. Период своей, с позволения сказать, каденции, гауляйтер устроил примерно 500 истерик из-за того, что не мог просто так снести памятник Пушкину. Результат – бюст все еще стоит. Правда, городские власти предпринимают попытки что-то с этим сделать, но пока все упирается в позицию ЮНЕСКО. Ну а попереть на эту авторитетную международную организацию у Кипера кишка тонка. Далее глава областной оккупационной администрации поплакал, что зарабатывает меньше своих заместителей. Результат – недавно появился в куртке за $1000, тем самым подтвердив одесскую народную мудрость о том, что денежка любит слезку. Еще один мощный шаг губернатора – смена герба области. Правда, здесь его сотоварищи ожидало, что называется, прикран из пудиванка. Дело в том, что новый символ региона внешне весьма напоминает женскую репродуктивную систему. Можно, конечно, порассуждать о том, что хотели сказать авторы инициативы подобным воплощением. Да, боюсь, это будет уже явный перебор. Итак, блокнот «Одесса» резюмирует, что главными итогами работы именинника стали коррупция, насильственная мобилизация и дерусификация. Стоит ли удивляться таким результатам? Отнюдь. Дело в том, что нацизм всегда пагубно отражается на мыслительной деятельности того, кто им поражен. И не надо мне рассказывать о сумрачном гении руководителей Третьего Рейха. Именно безумное и бездумное следование ими вышеозначенной идеологии привело к недооценке потенциала и возможностей Советского Союза. Как следствие, катастрофическое поражение Германии во Второй мировой войне, Нюрнбергский процесс и физическая ликвидация большинства ее руководителей, ну а затем последующая денацификация. Как видим, духовные пращуры нынешних украинских националистов полностью вкусили то, через что только предстоит пройти их киевским потомкам. Честное слово.
0: Честное слово. Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Крымский город Херсон 103.3 FM, Скадовск 100.1 FM, Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Я жду весны. Нарядной, красивой, спокойной весны. Я жду весны, как цветы. Верю, надеюсь и жду, не пропаду. Я жду весны, как ты. Жду, когда кровь земли смоют дожди, реки талой воды. И ты дождись.

0: 21.00. Вы слушаете Радио Таврия. Самые значимые новости Херсонской области за последние сутки. В эфире. В эфире «События дня».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Итоги 5 мая подведу совсем скоро. С вами Никита Корнеев. В этом выпуске: к 5,5 годам лишения свободы приговорен житель Херсонской области за публичное оправдание терроризма. Акция «Знамя Победы» стартовала в регионе. И проект «Ушаковские чтения» запущен в первой генической школе. Об этих и других событиях прямо сейчас.
0: События дня.
2: Вооруженные формирования Украины выпустили 17 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонщины за сутки. Пострадали Чулаковка, Горностаевка, Корсунка, Каховка, Новая Каховка. Ночью удары продолжились. Боевики выпустили 18 снарядов по Любимовке, казачьим лагерям и Каховке. Особо сильно пострадал Горностаевский округ. Около 70 ударов и налетов БПЛА пришлось на его территорию. По данным экстренных служб, разрушениям подверглись жилые здания в Горностаевке, в Каирах и Заводовке. Информация о пострадавших уточняется. 5,5 годам лишения свободы приговорен житель Херсонской области за публичное оправдание терроризма. Следствием и судом установлено, что обвиняемый в январе прошлого года разместил в интернете комментарий с оправданием террористической деятельности и призывом совершать насилие в отношении группы лиц по национальному признаку. В ходе допроса мужчина признал свою вину. Южным окружным военным судом фигурант признан виновным. Ему назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Анонсированная Зеленским военная реформа – это попытка закрыть кадровую дыру в украинских формированиях при помощи красивой оболочки, заявил губернатор Владимир Сальдо. По словам главы, несмотря на то, что Зеленский говорит о повышении выплат, новых контрактах и ротациях главное не меняется. Киеву нужны люди для продолжения войны. Реформа призвана удержать фронт, снизить раздражение в обществе и заманить людей обещаниями выплат, но долгосрочного эффекта, по мнению губернатора, она не даст. Уголовное дело в отношении водителя, повторно управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено в Геническом округе. По информации МВД, фигурант был остановлен сотрудниками ДПС в Новоалексеевке. Прав на управление автомобилем он не имел и, более того, находился за рулем в нетрезвом состоянии. Далее выяснилось, что в январе этого года мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. Автомобиль фигуранта помещен на спецстоянку. Большой концерт провел Херсонский государственный педагогический университет в Херсонесе Таврическом. Об этом написал губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. На сцену античного театра вышли преподаватели, студенты, народные и заслуженные артисты, а также детские ансамбли нашего региона. Губернатор выразил благодарность артистам за их труд и отметил, что сейчас растет новая культурная смена Херсонщины – талантливая, уверенная и открытая. 4 года назад, 5 мая 2022 года, Радио Таврия начало официально вещать в Херсонской области. От всего коллектива поздравляем наших слушателей и сотрудников радио, тех, кто прошел через огонь и воду и боролся за то, чтобы население, живущее на обоих берегах Днепра, имело доступ к правдивой информации, новостям и хорошей музыке. Всех с праздником, друзья! Херсонская область передала землю для монумента «Земля героев» в Ростове-на-Дону. Мемориал открыли на территории главного храма Южного военного округа. Он посвящен подвигу защитников Отечества и объединил 19 регионов. От Херсонской области по поручению Владимира Сальдо в мероприятии принял участие Павел Шувалкин, первый замгубернатора области. Центральным событием церемонии стала закладка представителями 19 регионов латунных артиллерийских гильз землей с мест сражений Великой Отечественной войны в специальной нише монумента «Земля героев». Среди субъектов, чья земля теперь хранится у стен главного храма – Севастополь, Донецк, Луганск, Грозный, Ростов-на-Дону, Краснодар и, конечно, Херсонская область. Акция «Знамя Победы» стартовала на Херсонщине. В отделениях партии и социальных учреждениях начали разворачивать копии знамени. В Генический символ Победы волонтеры подняли на зданиях штаба общественной поддержки партии и администрации округа, в Скадовске на общественной приемной «Единой России». До 9 мая знамена Победы будут установлены на блокпостах, школах, больницах, административных и партийных зданиях по всей области. Проект «Ушаковские чтения» стартовал в первой Генической школе. Мероприятие в рамках проекта приурочено к Году единства народов России и 25-летию канонизации адмирала Федора Ушакова. Чтения пройдут в Херсонской области, Севастополе, Крыму и Мордовии, регионах, связанных с жизнью и подвигами флотоводца. На первой лекции под названием «Святой адмирал» лектор рассказал о том, как Ушаков спасал Херсон от чумы, а в 1812 году пожертвовал все сбережения на госпиталь и полк. Субботник по уборке территорий и благоустройству памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне, прошел в селе Новокаменка. Сотрудники сельской администрации, культуры и коммунальные рабочие убрали траву на прилегающей к памятникам территории, навели порядок на клумбах, подмели дорожки, а также побелили бордюры и обновили краску. На этом подготовка ко Дню Победы не заканчивается. В Скадовске аварийная бригада из Кабардино-Балкарии ремонтирует памятник на братской могиле. По словам работников, уже очищена скульптура, постамент облицован гранитной плиткой, а пустоты залиты смесью. Впереди стяжка с уклоном и битумно-каучуковая мастика для защиты от влаги. Закончат ремонт к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Товарищеский матч по футболу прошел в селе Красный Перекоп. На поле встретилась местная юношеская команда «Кристалл» и команда «Осавалюк». Матч прошел в атмосфере честной борьбы и взаимного уважения, а поддержка зрителей добавила энергии и вдохновения каждому игроку. В итоге в товарищеской встрече победу одержала юношеская команда «Кристалл» со счетом 4-1. Это были события 5 мая. С вами был Никита Корнеев. До встречи!
0: Средства массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Слушай. Вникай. Наслаждайся. Это твое радио. Радио «Та».

0: Радио Дабри.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса.
0: Радио Таврия.
1: Всегда там, где ты.

0: История для своих с Александром Кисмиджи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Как вы думаете, как звали последнего русского богатыря, о котором слагали легенды? Как ни странно, его звали Иоганн, он был католиком, и легенды о нем слагали юкагиры и чукчи. А дело было так. В самом начале 18 столетия в Кёнигсберге, нынешнем Калининграде, в семье бедного плотника родился двухметровый немецкий мальчик Иоганн. 17 лет от роду родители решили отдать его в услужение профессору Михелю Бюргеру. Времена были особые, профессура тоже. Если наш Ломоносов мог отбиться от обидчиков в одиночку, прочим светилом науки был необходим телохранитель, особенно при посещении такого важного для проведения дебатов места, как трактир. Очень скоро Михель Бюргер перебрался в Петербург, и работа у Иоганна стала просто не в проворот. В Северной Пальмире разыгрывались поистине нешуточные страсти, потому как все без малого светила науки были немцами. Однако, увы, помимо телохранителя, ученому явно была необходима няня. Потому что, как явствует из документов, возвращаясь после очередных дебатов, Бюргер с быстротой удирающей от рыбака селедки вывалился из коляски и расшибся. Его вдова получила пособие в размере годового жалования, укатила назад в Кёнигсберг, а Иоганн не захотел, потому что любил приключения, которые очень скоро нашел. Во время восшествия на престол Екатерины II его новый хозяин Карл фон Мэнгден поддержал не ту партию, и его сослали на берег Ледовитого океана в Нижнеколымский острог. Ближайшими соседями у русских в тех краях были юкагиры и коряки. А у тех в соседях были непокорные воители, великие воины севера – чукчи. Собирая одетые в превосходные кожаные костяные доспехи ватаги, чукчи устраивали набеги на соседей. На своих байдарках они пересекали Берингов пролив, доходили до Канады и бередили воображение североамериканских поселенцев, вызывая в памяти образы викингов. Из-за малой грузоподъемности байдарок чукчи были очень избирательны. Увозили только все действительно ценное – оружие, непревзойденные произведения искусства и женщин. Известен случай, когда они, пренебрегая европейскими красавицами и сокровищами, захватили настоящую экзотику – двух чернокожих рабынь. Сначала, по неопытности, приняли их за демонов, однако по дороге домой убедились, что это как минимум прекрасные демоны, достойные кочевать из стойбища в стойбище во славу чукотского оружия. Девушки-рабыни тоже были безмерно рады, потому что им теперь не приходилось работать. Они скорее исполняли роль северных афродит и некоронованных императриц, перед которыми распахивался чоугрын любой яранги. Великая эпопея чукотских завоевателей еще ждет своего кинорежиссера. Однажды юкагиры пожаловались сосланному Карлу фон Мэнгдену, что чукчи раз за разом грабят их стойбища, уводят казенные стада оленей и целые конкурсы красоты проводят перед тем, как похитить жен и дочерей. А представитель власти, капрал Алексей Лебедев, и ухом не ведет, потому что не в состоянии, постоянно занят борьбой с зеленым змеем. Карл фон Мэнгден сказал юкагирам: «Запомните, никогда не стоит иметь ни оленя, ни шеста хорея, которым вы его погоняете, если вы не в состоянии это защитить, ибо всегда найдется кто-то или что-то, желающий отобрать то, что у вас есть, будь то горячая вода в котелке или кровь в ваших жилах. Юкагиры, — сказал фон Мэнгден, — подобно древним эллинам, вы должны собрать ополчение, а я вам дам стратега». Сказал и вернулся в избушку к Лебедеву. Оттуда, вдвое согнувшись, вышел стратег Иоганн. Он оказался непревзойденным бойцом и очень чутким командиром. Под его началом юкагиры научились держать строй, палить из мушкетов и перемалывать противника в рукопашной, поддерживая и оберегая друг друга. Произошло эпическое сражение. Вооруженные копьями и луками чукчи пошли в очередной набег и разбились о тонкую цепь юкагиров, среди которых выделялся длинноволосый белый великан, у которого каждая нога была размером с небольшого воина. Стон и плач разнесся над стойбищами. Однако великий шаман по имени Тавыль не поверил, что звезда воинской славы Чукчи стала клониться к закату. Он созвал все стойбища, произнес проникновенную речь, бросил своих воинов в атаку, и юкагиры во главе с Иоганом разбили их в решающем сражении. Чукотские стойбища надолго замерли и уже не помышляли ни о черной, ни о корякской юкагирской экзотике. Вот так и сложилось, что последние легенды о последнем русском богатыре были сложены в середине 18 столетия. Юкагиры и чукчи думали, что Иоганн русский. Причем у юкагиров эпос героический. Неистовый воин Иоганн, великий вождь, без страха смотрит в глаза смерти. Он превращает любого оленевода в демона, который до последнего бьется за свое стойбище и своих женщин. У чукчи эпос скорее напоминает страшилки. Усищи Иоганна-богатыря торчат, как у сотни моржей. Наконечник его копья длиною в локоть и так широк, что затмевает солнце. Глаза огромные, круглые, железные. Вся одежда тоже железная. И зубов у него в пятеро больше, чем положено. Через какое-то время чукчи были покорены, перестали устраивать набеги. Однако налоги они платили особые, сколько сами пожелают. Потому что их воинской доблести, что и сказать, власти продолжали побаиваться. У воинственных чукчи было настолько привилегированное положение, что иные русские навсегда уходили в их стойбище. О них так и говорили: «Ушел в чукчи».
0: История для своих.
2: С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго!

0: 22.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия». И я ее ведущий Алексей Давыдов. Поговорим о событиях, которые произошли в африканском государстве Мали. Сведения оттуда поступали, что там производится попытка государственного переворота, но до определенного времени все это было, скажем так, под спудом молчания. Но сейчас, после того, как попытка не удалась, она была отражена в том числе и усилиями наших военнослужащих. В общем, о том, что произошло, поговорим с нашей сегодняшней гостьей. У нас на прямой связи сотрудник географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Ангелина Пасхина. Ангелина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вы считаете, из-за чего все произошло и, скажем так, ну вообще, каковы причины этого всего события и почему все-таки его удалось предотвратить?
3: Ну, начнем с того, что в Мали продолжается гражданская война и продолжается уже далеко не первый год. И российские военные специалисты работают в Мали, насколько я помню, с 2020 года точно. Вот. И понятно, что террористические движения, которые пытались в том числе совершить вот этот госпереворот, они действуют на территории этой страны и вообще на территории всего Сахеля. Ну, как минимум с 2010-2011 года, ну, как раз вот с началом арабской весны. Поэтому эта история длинная, затяжная, происходят постоянно, периодически какие-то вспышки террористических атак в этом регионе. Ну и так вот сейчас совпало, что где-то на протяжении последних полутора лет сепаратистское движение «Фронт освобождения Азавада», который состоит в том числе из туарегов и арабских каких-то племен, они ситуативно соединились, объединились с про-аль-каидовскими джихадистами Джиним. Вот. И они с разных сторон нанесли одновременный такой вот удар по военным объектам государства Мали, чтобы как-то подорвать престиж нынешнего правительства Мали в том, что государство, нынешняя власть, они могут как-то обеспечить безопасность своему народу. Такие атаки, это уже не в первый раз, как минимум в прошлом году, тоже где-то с конца апреля, весь май и начало июня, как раз вот с учетом вот этого межсезонья местного, субэкваториального, там как раз тоже были аналогичные атаки и в Буркина-Фасо, на юге Мали, и частично в Нигерии. И в позапрошлом году, это получается 2024 год, тоже аналогичные децентрализованные атаки массовые, они были в соседнем Нигерии. Тоже как раз приходились на май месяц. Поэтому в этом году, безусловно, боевики, вот эти все НВФ, они очень подготовились. Готовились они далеко не первый месяц, как минимум, наверное, месяц 4-5. Соответственно, они нанесли удар более такой массированной, да, в этом году. Ну, история эта длинная, затяжная. В 2012 году предыдущим властям Мали вот в этих вопросах помогали Франция, потом миссия ООН. Впоследствии эта миссия ООН и Франция, они вышли из Мали, пришли им на замену наши военные специалисты. Впоследствии где-то где-то с 24 года стал уже заходить африканский корпус Министерства обороны России. История продолжается. Война, она как была, она продолжается. Но сейчас, конечно, она приобрела более технологичный, более такой вот массированный оборот.
2: Как вы считаете, в этом событии, в попытке госпереворота, просматриваются иностранные уши? Ну, той же самой Франции, например.
3: Вообще исключать ничего нельзя, учитывая, что нынешняя французская администрация, она готова на совершенно безумные шаги, лишь бы нанести урон России и ее союзникам, ничего исключать нельзя. это как минимум, ну и как максимум одним из ключевых идеологов вот этого переворота это лидер Джиним всего региона, туарег по национальности Яд Адгали. Причем сами же туареги, они недавно выпустили книгу. Книга была издана в Нигере в издательстве. «Яд Адгали. Предатель в сердце Сахеля». То есть у самих же туарегов, в том числе и у азаватских туарегов, у них очень своеобразное, крайне неоднозначное отношение к Яду Адгали. При этом это, безусловно, это очень умный, талантливый специалист, он стратег, его кличка в этом регионе. Конечно, у него большие связи, в том числе и с международной террористической организацией «Аль-Каида». И, безусловно, внешнее влияние именно по этой линии международной террористической, оно значительно. Это и поставки вооружения из сопредельных стран, в основном Мавритания, в какой-то степени, может быть, даже через Алжир заходят. Очень основной такой широкий канал из Ливии, причем это получается у нас западная Ливия, триполитанская. Вот, ну, безусловно, западные частные военные компании, они работают в Ливии, как раз вот в триполитанской Ливии западной, откуда как раз могут идти, да и, в принципе, они действительно идут, эти все поставки вооружения, техники и, может быть, каких-то эмиссаров, инструкторов. Западные частные военные компании, они в триполитанской Ливии готовят бойцов, а уж кого они там готовят, куда эти бойцы потом впоследствии расползаются, вопрос остается открытым. Поэтому ничего исключать здесь нельзя.
2: Ангелина, очень много говорится по поводу участия представителей Украины во всех этих африканских событиях. Насколько действительно так, насколько спецы из этой, так сказать, страны могут находиться в рядах вот этой вот вооруженной оппозиции?
3: Ну, лично я по кадрам не видела белых никаких участников в этих атаках, но, насколько я знаю, точно участвуют украинские бойцы в составе западных ЧВК, как раз которые готовят специалистов, военных специалистов в триполитанской Ливии. Вот откуда у нас как раз поступают все вот эти вооружения, откуда поступают эмиссары. Поэтому в какой-то степени, кто его знает, может быть, всяко может быть, с учетом того, что западные ЧВК, они сейчас активно набирают именно украинцев в качестве инструкторов.
2: Ангелина, еще такой вопрос. Вот знаете, многие наши граждане вообще, наверное, ну, скажем так, мало себе представляют, что это за регион такой Сахель, что это за Западная Африка, почему вокруг нее ломается столько копий, почему Франция так заинтересована, чтобы вернуть себе контроль над этими территориями. В чем ценность вот того же самого государства Мали, что мы там держим, ну, целый, скажем так, воинский контингент, который воюет и, как видим, успешно.
3: Несмотря на то, что регион Сахеля, страны Сахеля, это считается у нас одни из самых бедных стран в мире, там наименьший индекс человеческого потенциала и так далее, и эти страны, тот же Мали, Нигер, Буркина-Фасо, они отрезаны от моря, что значительно ударило исторически по их экономике. Эти страны, в особенности Мали, они богаты золотом. А где золото, там у нас идут сопровождения литий. И кто его знает, возможно, если проводить дополнительную геологическую разведку, возможно, в этих же породах могут у нас содержаться и какие-то алмазы. Ну, конечно, Мали – это в первую очередь золото. Впоследствии, и насколько я знаю, уже велись поиски лития. А литий – это тоже один из ключевых металлов, необходимых нам сейчас для создания аккумуляторов. Вот. Ну и предполагается, что на севере Мали, как раз вот, который совпадает с географической территорией Азават, там находится нефтяное месторождение, даже нефть и газ. Разработки ведутся, поиски, но как раз из-за гражданской войны изначально должна была проводить геологоразведку французская компания «Тоталь». Что-то не случилось, Сейчас, в прошлом году, насколько я знаю, Алжир очень заинтересовался этими территориями именно с точки зрения наличия углеводородов. Соответственно, ресурсы – это ключевая ценность Мали, это золото, это литий, и предполагается, что и углеводороды на территории севера Мали.
2: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили события, которые в конце апреля, в начале мая происходили в африканском государстве Мали. Там зафиксирована попытка государственного переворота, которая предотвращена в том числе и при помощи наших военнослужащих, находящихся там. Что произошло, в чем причины, мы разбирались с нашей гостью. У нас на прямой связи была сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова Ангелина Пасхина. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал Ньюсфронт, Радио Таврия продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия». Программа «Мнение». Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь. Даже если просто едешь домой.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

0: слушаете Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: Всем привет! Меня зовут Оля Черн. Вы слушаете мой трек на Радио Таврия.

Кодовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио ТВ Одесса 106.1 FM, Геническ 103.5 FM, Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

0: 23.00. Вы слушаете Радио Таврия. Самые значимые новости Херсонской области за последние сутки. В эфире «События дня».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Итоги 5 мая подведу совсем скоро. С вами Никита Корнеев. В этом выпуске: к 5,5 годам лишения свободы приговорен житель Херсонской области за публичное оправдание терроризма. Акция «Знамя Победы» стартовала в регионе. И проект «Ушаковские чтения» запущен в первой генической школе. Об этих и других событиях прямо сейчас.
0: События дня.
2: Вооруженные формирования Украины выпустили 17 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонщины за сутки. Пострадали Чулаковка, Горностаевка, Корсунка, Каховка, Новая Каховка. Ночью удары продолжились. Боевики выпустили 18 снарядов по Любимовке, казачьим лагерям и Каховке. Особо сильно пострадал Горностаевский округ. Около 70 ударов и налетов БПЛА пришлось на его территорию. По данным экстренных служб, разрушениям подверглись жилые здания в Горностаевке, Каирах и Заводовке. Информация о пострадавших уточняется. К 5,5 годам лишения свободы приговорен житель Херсонской области за публичное оправдание терроризма. Следствием и судом установлено, что обвиняемый в январе прошлого года разместил в интернете комментарий с оправданием террористической деятельности и призывом совершать насилие в отношении группы лиц по национальному признаку. В ходе допроса мужчина признал свою вину. Южным окружным военным судом фигурант признан виновным. Ему назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Анонсированная Зеленским военная реформа – это попытка закрыть кадровую дыру в украинских формированиях при помощи красивой оболочки, заявил губернатор Владимир Сальдо. По словам главы, несмотря на то, что Зеленский говорит о повышении выплат, новых контрактах и ротациях главное не меняется. Киеву нужны люди для продолжения войны. Реформа призвана удержать фронт, снизить раздражение в обществе и заманить людей обещаниями выплат, но долгосрочного эффекта, по мнению губернатора, она не даст. Уголовное дело в отношении водителя, повторно управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено в Геническом округе. По информации МВД, фигурант был остановлен сотрудниками ДПС в Новоалексеевке. Прав на управление автомобилем он не имел и, более того, находился за рулем в нетрезвом состоянии. Далее выяснилось, что в январе этого года мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. Автомобиль фигуранта помещен на спецстоянку. Большой концерт провел Херсонский государственный педагогический университет в Херсонесе Таврическом. Об этом написал губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. На сцену античного театра вышли преподаватели, студенты, народные и заслуженные артисты, а также детские ансамбли нашего региона. Губернатор выразил благодарность артистам за их труд и отметил, что сейчас растет новая культурная смена Херсонщины – талантливая, уверенная и открытая. 4 года назад, 5 мая 2022 года, Радио Таврия начало официально вещать в Херсонской области. От всего коллектива поздравляем наших слушателей и сотрудников радио, тех, кто прошел через огонь и воду и боролся за то, чтобы население, живущее на обоих берегах Днепра, имело доступ к правдивой информации, новостям и хорошей музыке. Всех с праздником, друзья! Херсонская область передала землю для монумента «Земля героев» в Ростове-на-Дону. Мемориал открыли на территории главного храма Южного военного округа. Он посвящен подвигу защитников Отечества и объединил 19 регионов. От Херсонской области по поручению Владимира Сальдо в мероприятии принял участие Павел Шувалкин, первый замгубернатора области. Центральным событием церемонии стала закладка представителями 19 регионов латунных артиллерийских гильз землей с мест сражений Великой Отечественной войны в специальной нише монумента «Земля героев». Среди субъектов, чья земля теперь хранится у стен главного храма – Севастополь, Донецк, Луганск, Грозный, Ростов-на-Дону, Краснодар и, конечно, Херсонская область. Акция «Знамя Победы» стартовала на Херсонщине. В отделениях партии и социальных учреждениях начали разворачивать копии знамени. В Генический символ Победы волонтеры подняли на зданиях штаба общественной поддержки партии и администрации округа. В Скадовске на общественной приемной «Единой России». До 9 мая знамена Победы будут установлены на блокпостах, школах, больницах, административных и партийных зданиях по всей области. Проект «Ушаковские чтения» стартовал в первой генической школе. Мероприятие в рамках проекта приурочено к Году единства народов России и 25-летию канонизации адмирала Федора Ушакова. Чтения пройдут в Херсонской области, Севастополе, Крыму и Мордовии, регионах, связанных с жизнью и подвигами флотоводца. На первой лекции под названием «Святой адмирал» лектор рассказал о том, как Ушаков спасал Херсон от чумы, а в 1812 году пожертвовал все сбережения на год. Госпиталь и полк. Субботник по уборке территорий и благоустройству памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне, прошел в селе Новокаменка. Сотрудники сельской администрации, культуры и коммунальные рабочие убрали траву на прилегающей к памятникам территории, навели порядок на клумбах, подмели дорожки, а также побелили бордюры и обновили краску. На этом подготовка ко Дню Победы не заканчивается. В Скадовске аварийная бригада из Кабардино-Балкарии ремонтирует памятник на братской могиле. По словам работников, уже очищена скульптура, постамент облицован гранитной плиткой, а пустоты залиты смесью. Впереди стяжка с уклоном и битумно-каучуковая мастика для защиты от влаги. Закончат ремонт к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Товарищеский матч по футболу прошел в селе Красный Перекоп. На поле встретилась местная юношеская команда «Кристалл» и команда «Осавалюк». Матч прошел в атмосфере честной борьбы и взаимного уважения. А поддержка зрителей добавила энергии и вдохновения каждому игроку. В итоге в товарищеской встрече победу одержала юношеская команда «Кристалл» со счетом 4-1. Это были события 5 мая. С вами был Никита Корнеев. До встречи.
0: Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь. Даже если просто едешь.

Вы слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM. Всегда.

FM. Русский город Херсон. 103.3 FM. Скадовск. 100.1 FM. Каховка. 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Таврия. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

только падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше. Все

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинищевск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

0: слушаете «Радио Таврия». «Радио Таврия». В эфире. «Вечерний Херсон».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Это программа «Вечерний Херсон». С вами Никита Корнеев. И сегодня у нас на связи депутат Херсонской областной думы Игорь Черней. Игорь Анатольевич, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Никита. Добрый вечер, слушатели. Ну и добрый вечер, Серафима Матушка.
2: Итак, наша сегодняшняя тема будет об Одессе. В Одессе накануне сотрудники СБУ задержали военкомов из ТЦК. Это аналог нашего военкомата, а по сути территориальный центр комплектования, организация, которую ненавидят, наверное, уже абсолютно все на Украине. Более подробно, в Одессе сотрудники Пересыпского районного территориального центра комплектования были задержаны спецназом СБУ за вымогательство 30 тысяч долларов у мужчины с официальной отсрочкой. По данным местных источников, военкомы силой затащили мужчину в автобус, угрожали ему оружием. Но есть важный нюанс, который стал известен относительно недавно. Брат вот этого человека, пострадавшего, который обратился в СБУ, сам работал в СБУ. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию и как вы считаете, кто стоит во главе вот этой коррупционной схемы, как так получилось, что нашла коса на камень ТЦК и СБУ, организации, работающие на одних и тех же бандитов, вот схлестнулись, по сути, с оружием?
3: Да все для меня на самом деле все очень просто. Вот. Помните знаменитый лозунг «Война будет до последнего украинца»?
2: Конечно.
3: И отсюда для меня понятно, все конфликты даже Европы с американцами, влияние англосаксов на переговорный процесс там, в Стамбуле, это вот все одна и та же цепочка. То есть до тех пор, пока не погибнет последний украинец, Запад будет требовать вот такой формат работы ТЦК в отношении граждан Украины. Что касаемо 30 тысяч рублей, насколько мне помнится...
2: Долларов.
3: Да-да-да, долларов, да. 30 тысяч долларов. Насколько мне помнится, недавно были публикации и полиции, и депутатского корпуса, хотя мне сложно называть их депутатами, о том, что порядка, если мне память не изменяет, это 2-3 миллиардов долларов собираются на, по принципу взяток ТЦКшники. И вопрос теперь самое главное, а куда они их передают? Да? Ну, кому это выгодно, эта ситуация? Как-то недавно мне задавали вопрос, а почему Зеленский не изменит ситуацию, и вообще почему ТЦК наделен такими полномочиями. Да опять же ответ очень прост и банален. Наши победы на фронте, они ведь напрямую связаны с потерями личного состава ВСУ. А теперь вопрос, как пополнять, откуда им войска брать, если, часть людей... До этого, познав позицию Зеленского, англосаксов и политики, которые представители уехали за пределы Украины. И, да, я хочу напомнить нашим слушателям, что даже «великие умы», в кавычках, это риторически, «великие умы» оранжевой вот этой вот революции этой свободы, они тоже ведь убежали. Их тоже нет на Украине, они не находятся в батальонах, не командуют ротами. Так вот, этот контингент, который все это затеял, он убежал в Европу. Первый эшелон вот этих вот а-ля патриотов, он уже давно в могилах, да? Но на самом деле, к нашему ведь сожалению, помните, Христос, пришедший на землю, он пришел во спасение заблудших овец. И вот я на них смотрю, как на заблудших овец, реально, людей, которых дьявол бес поменял идею, мир, любовь на деньги и власть. Это вот это глобальнейшая ведь ситуация. И отсюда связывается еще третий момент. Ведь ТЦК служит порядка всего лишь, ну скажем так, порядка 50-60% тех, кто прошел войну, назовем, с Российской Федерацией, остальные-то это из гражданских, кто купил себе эти должности. Для чего? Для того, чтобы не идти в армию, не идти служить, не идти на войну, ну, не хочется говорить слово «мясо». Вот, при этом, опять же, четвертое упоминание, это им ставятся планы. И вот тут все пазлы складываются, деньги, которые Зеленский клянчил на развитие вооруженных сил Украины, на комплектование. Они же все не придут, не придут. Где деньги брать, он не знает. Его лозунг: мы изменим позицию работы ТЦК. Да? То есть мы будем призывать на контракт людей, ну, по аналогии, как у нас Российская Федерация. Но опять вопрос, а где взять деньги? Значит, это тоже история несостоятельная. Потом был лозунг о снижении возраста призывного и увеличении призывного возраста, то есть до 60 лет. Типа ссылка, вот, видите, там в Российской Федерации 60-летние воюют. Но, ребятки, 60-летние граждане России – это добровольцы. Это люди, которые доброй воли, им без разницы заработная плата, им без разницы деньги. Они идут воевать за победу, которую достигли. Вот мы сейчас выходим в канун 9 мая, я хочу всех поздравить с наступающим Днем Победы. То есть они идут в подтверждение, идут по стопам своим дедов, прадедов, защищая весь мир от этого фашизма. То есть опять не срабатывает. И отсюда возникает вопрос. А как ТЦК действовать?
2: Я вас на секунду перебью, уточняющий вопрос хочу задать. Правильно понимаю, вообще любые разговоры о том, почему на Украине Зеленский или кто бы то ни было не наводит порядок в рядах ТЦК, он абсолютно не жизнеспособен просто потому, что это ему не нужно, это контрпродуктивно для него самого.
3: Ну, я бы сказал так, это не нужно тем, кто пальчиками машет и веревочкой управляет марионеткой Зеленским и его командой. Зеленский, с моей точки зрения, да я думаю, многие со мной согласятся, уже давно ничего не значит. Это глобально пустое место, которое на самом деле уже раздражает весь мир. Он умудрился перессорить Европу с Америкой, перессорить Англию с Америкой. И сейчас это привело на самом деле достаточно серьезным последствиям. Вы знаете ситуацию по НАТО. Великий блок НАТО, ведь он на самом деле сейчас, в кавычках я имею в виду великий, он на самом деле сейчас на волоске. И создание вооруженных сил европейских, это как раз действие того же Зеленского. Косвенно Зеленского, но напрямую это англичан. Поэтому этот процесс, он не то, что не нужен, не выгоден, невозможен. Он отражен ключевой фразой «до последнего украинца». И поэтому менять позицию эту, призывную, работу ТЦК невозможно. А расслоить гражданское общество, которое и так уже разделилось на многие кусочки, я бы так сказал, но это усугубит ситуацию вообще глобально. Да, это приведет быстрее к краху Украины как таковой, к краху этого народа, да, к краху всех тех, кто там проживает. Почему? Объясню тоже. Потому что часть из них, кто сейчас на фронте за деньги будет требовать «дайте нам живое тело, дайте нам мясо», та категория людей, которые пытаются договориться с Россией, сказать, да с миром даже говорить о мире, и пытаются строить какую-то, построить социальную какую-то экономику, оно не понимает, защищена или не защищена. Полиция, которая должна защищать граждан в соответствии с Конституцией Украины, она тоже не понимает, что делать. И ведь полиция находится на грани. Они все время на улице, они все время с простыми людьми.
2: Следующий был вопрос касательно полиции. Насколько вероятно то, что полиция возьмет на себя те обязанности, которые пока что в руках у сотрудников ТЦК? Вообще, вероятно ли это?
3: С моей точки зрения, нет. Нет. Это невозможно. Я думаю, что полиция всячески будет от этого отказываться. Это исторически так. Вы берите период любых войн, полиция никогда не лезла в военные истории, потому что это бумерангом ей прилетело. И нарушать конституцию, нарушать присягу по защите своего народа, К моей радости есть еще очень много людей там, которые разумно это понимают. А функционал взаимодействия с вооруженными силами, не только ТЦК. ТЦК – это тот же военкомат, только с расширенными полномочиями, у которого есть план по призыву, у которого есть план по подготовке, боевой подготовке, есть план по комплектации. А что такое полиция? А полиция, ребятки, это охрана общественного порядка. Вот в чем принципиальная разница, и полиция, ее больше. Ну, ТЦК ведь мы знаем, что там насчитывается сейчас, насколько мне помнится, не более 40 тысяч служащих этой системы. Полиции больше, и сталкивать народ... Полиция не пойдет на столкновение, на прямое столкновение с народом, и меня это радует. Я думаю, что они всячески будут сопротивляться, поэтому, мне кажется, и полиция, и СБУ будут пытаться а-ля чистить ряды ТЦК, чтобы эти полномочия ТЦК, не дай бог, не передали ни полиции, ни напрямую СБУ. Поэтому это ТЦК, как и вооруженные силы, как и Зеленский, это козлы отпущены.
2: Тут у меня рождается другой вопрос. Если вот рассматривать с точки зрения, что полиция не будет брать на себя обязанности ТЦК, может ли полиция пойти по чуть-чуть на фронт вместо тех людей, которых призывают ТЦК?
3: Я думаю, что да.
2: Массово.
3: Когда ситуация будет критическая, и Зеленскому ничего не останется, даже так, его правителям, управленцам ничего не останется, как столкнуть лбами, что сейчас и происходит на самом деле. Гражданский мир, да, гражданскую систему государственного управления с военной, то это неизбежно, они начнут тянуть и полицию, и государственных служащих, и другие формы взаимодействия, и гвардейцев их, они начнут всех тянуть на фронт, потому что, а, нужно закрыть вопрос по личному составу, а, б, потому что нужно всех испачкать в крови, в братоубийственной войне, чтобы потом тем же сотрудникам полиции... вот помните, я сейчас немножко отвлекусь, помните, был фильм «Государственная граница», это про период 1917 года. Ведь тогда к сотрудникам таможенной пограничной службы претензий никто не предъявлял, потому что они защищали границу и общественный порядок. Так вот здесь эту ситуацию, я боюсь, что нужно им испортить. Они захотят втянуть пограничников, втянуть полицию, втянуть все органы государственного обеспечения в братоубийственную войну, то есть испачкать их кровью. Понимаете, о чем? Чтобы у них обратного пути не было. Вот это самое для меня страшное, как что и делается. Ведь неспроста людей забирают и тащат на войну. Можно было при тех миллиардах, которые есть, закупить огромнейшее количество ЧВКшников, да, по всему миру и отправить на войну с Российской Федерацией. Но тут вопрос в другом. Вопрос в том, чтобы все должны быть испачканы, скажем так, все должны быть в крови. Вот в чем суть. Чтобы они потом под страхом наказания, не дай бог, не убежали, не ушли с фронта и не перестали воевать в этой братоубийственной войне. Здесь очень много связей, которые ТЦК исполняет и которые имитируют со стороны СБУ и со стороны полиции, со стороны органов власти, со стороны Зеленского имитирует эту некую форму борьбы. Ничего, с моей точки зрения, меняться там не будет. Будет только ситуация ужесточаться. А признаки этому – снижение призывного возраста и увеличение возраста, по которому можно затаскивать людей на войну.
2: Вы знаете, в ваших словах есть смысл. Это мне очень напоминает троп художественный, который используется в фильмах про мафию, когда человека заставляют совершить убийство, и он, по сути, пачкает свои руки кровью, пути назад нет, и ему остается только работать в этой преступной сфере. Ну что ж, Игорь Анатольевич, я вас благодарю за разбор данных тем, а вам, слушатели, напомню, это была программа «Вечерний Херсон», и сегодня мы общались с депутатом Херсонской областной думы от «Единой России» Игорем Чернеем. Мы обсудили ситуацию, произошедшую в Одессе, когда спецназ СБУ задержал сотрудников ТЦК, когда они потребовали взятку с одного из обычных гражданских людей. Почему они это сделали, в чем здесь подвох и как ТЦК подвязаны с украинскими силовыми органами? Игорь Анатольевич, до встречи.
3: До свидания.

Средство массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь. Даже если просто едешь домой.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

трип. Валит бит, наши чувства Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

0: слушаете Радио Таврия. Радио Таврия представляет. Воспоминания о будущем. Исторические рассказы с Александром Кисмиджи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте. Сравнительно недавно в исторической ретроспективе президент Франции взял, да и ляпнул, что не сегодня, а завтра отправит на Украину войска, да и посмотрит, что с ними случится. Началось бурление, но потом Макрон подлатался и заявил, цитата, «Мы никогда не будем проводить наступление, мы никогда не возьмем на себя инициативу, однако вы, все остальные, не должны быть слабыми». Конец цитаты. И кто ж такие эти остальные? Давайте разберемся. Потому как не в первый раз Франция пыталась отстаивать на нашей территории свои экономические интересы. Торговать хлебушком с каким надо правительством штука выгодная, а уж в прежние-то времена, когда хлебушек был всем товаром голова. Отправляемся в 1919 год на улицы города Херсона. На улицах трескотня выстрелов, со стороны железной дороги ухают орудия бронепоезда. Кто и с кем воюет? С одной стороны, в атаге атамана Григорьева, большого путаника и очень талантливого полководца. Атаман Григорьев воевал против австро-германских оккупантов, потом против украинской державы, затем поддержал антигетманское восстание директории УНР, потом воевал с красными и белыми, но сейчас он воюет как раз за красных, и бронепоезд тоже его. А кого же он пытается выбить с херсонских улиц? Что это за оливковые парни в длинных английских шинелях с огромными, несообразными росту устаревшими французскими винтовками? Впору подумать, это французы? Ведь парни, что как раз удирают на ходу, теряя мешки гороха, которым они кормят своих вьючных осликов, воюют за интересы Франции. Но нет, это греки. Те самые остальные, хотя ими могли стать венгры, гагаузы и вообще кто угодно. А дело было так. 27 октября 1918 года премьер-министр Франции Жорж Клемансо информировал командующего Македонским фронтом генерала Деспере о намерениях произвести интервенцию на юге России с целью продолжить борьбу против германцев и заодно осуществить экономическую блокаду большевизма, чтобы вызвать его падение. В ответ на это генерал Деспере несколько сдержанно указал, что после 4 лет войны у него маловато солдат, а те, кто остался после извещения в отправке на юг России, поднимут бунт и еще чего доброго устроят во Франции 6-ю по счету революцию. Жорж Клемансо загрустил, однако не растерялся и обратился к премьеру Греции Венизелосу, сказал, «Мы тут для вас, ну и для себя тоже, который год фронт держим, подкиньте нам солдат». А мы вам за это отдадим кусочек исконно греческой земли во Фракии и еще один кусочек в Малой Азии. За него, правда, придется подраться, но мы вам в этом поможем, можете не сомневаться. Но сначала Одесса, Николаев и Херсон. А премьер Венизелос, надо сказать, просто спал и грезил о восстановлении Византийской империи в прежних границах. Много чего обещал народу, и хотя бы пара кусочков была бы очень и очень кстати, потому что скоро выборы, а Византии не видать. На радостях он выделил даже больше, чем просили, целых 3 дивизии. Французы, пока Венизелос не передумал, начали в темпе вальса под небом Парижа грузить войска в порте Салоники. Спешка была такая, что экспедиционный корпус даже не успели укомплектовать тяжелым вооружением. Да и зачем? У атамана Григорьева, кроме красных шароваров и шаблюки на поясе, ничего же нет. Зато не забыли погрузить осликов и мулов. Это, кстати, было очень удобным тактическим приемом. Каждый греческий пехотинец вел на поводке неприхотливого дружочка, а тот тащил запас еды, воды и боеприпасы. Причем у французов не было конкретного плана операции. Им хотелось всего и сразу. Поэтому одну из дивизий было решено тут же перебросить в Малую Азию. Для юга России хватит и 2. Через несколько месяцев Греция была вовлечена в малоазийский поход, переросший в полномасштабную войну и закончившийся для греков трагически. Но мы с вами отправимся в Херсон. К нему как раз топают 853 греческих пехотинца, примерно столько же осликов и сверх того 23 офицера. Правда, они не командуют, распоряжаются французы. И не нужно думать, что Клемансо был настолько обеспечен, что загребал жар исключительно чужими руками. Этак и себе по карманам рассовать могут. Один мизинчик в грозном усиленном осликами кулаке принадлежал Клемансо. Следом за греками по степям Херсонщины топала бравая французская рота при двух легких пушечках. А у атамана Григорьева, как мы помним, был бронепоезд и сверх того полноценный арт-дивизион. Атаман Григорьев обратился к интервентам со словами: «Эллины, офицеры и солдаты, я знаю, что Эллада является колыбелью демократии. Мы сожалеем, что видим вас на стороне французских империалистов. Вы забыли традиции своей страны. Мы призываем вас не предавать свои традиции и предупреждаем. Если будете против нас воевать, наказание будет суровым». Греки ответили в духе царя Леонида: «Монон лаве». «Приди и возьми, если сможешь». И атаман Григорьев пришел и взял и дурацкие винтовки, и мешки с горохом, и длинные английские шинели. Подробнее об этом в одной из наших следующих программ.
0: Воспоминания о будущем.
2: С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго.
0: Воспоминания о будущем. Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио. София,

0: Радио Таврия. Лови настроение.
1: Бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по

Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честное слово, на прошлой неделе вся страна отмечала День весны и труда. Однако это не помешало российской промышленности в очередной раз продемонстрировать впечатляющие результаты. Таким образом, слухи о каком-то там плачевном состоянии отечественной экономики не более чем фантазии упоротых украинских националистов. Очередная подборка от телеграм-канала «Орда» это подтверждает. Самый мощный в России инновационный энергоблок номер один Курской АЭС-2 введен в эксплуатацию. Мощность действующей станции вырастет более чем на 60%. В настоящее время на ней также ведется сооружение энергоблоков номер 2 и 3 с реакторами. Всего предстоит построить 4 новых блока общей мощностью 5000 мегаватт. С 45-й площадки космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Это первый старт аппарата нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний. Одна из ее особенностей — высокая точность выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту. Грузоподъемность ракеты — 17 тонн. Преимущество этого носителя — снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки. В Балтийске состоялась торжественная церемония подъема военно-морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего морского тральщика «Полярный» проекта 12700 «Александрит». Ключевая особенность этих кораблей — корпус из монолитного стеклопластика, выполненного методом вакуумной инфузии. Он обладает меньшей массой, повышенной коррозийной стойкостью и прочностью. В России создали и запустили в производство первый отечественный цифровой микшерный пульт. Он выполнен в виде моноблока, который включает обработку звука, запись сигнала, маршрутизацию и управление. До конца лета 2026 года их установят в 21 городе России в региональных студиях ВГТРК. Rossel разработал линейку оптико-электронных систем для беспилотных летательных аппаратов, наземных и надводных роботизированных комплексов. Оборудование может обнаруживать подвижные и стационарные цели в любое время суток. Линейка включает 7 моделей, различающихся по массе, габаритам и дальности обнаружения. Ростех и БелАЗ открыли совместное предприятие по внедрению беспилотных и водородных карьерных самосвалов. БелАЗ-7513Р позволит вести круглосуточную отгрузку породы 365 дней в году без участия водителя, снижая простой и износ шин. Самосвал оснащен гибридной силовой установкой на водородных топливных элементах и литий-ионных батареях, что снизит затраты на топливо от 30 до 50% по сравнению с дизельными аналогами при нулевом уровне выбросов СО2. Завершено строительство склада гиперглобуса в Московской области. На нем планируют хранить, а затем распределять магазины, овощи и фрукты, птицу, рыбные пресервы. Россельмаш ведет масштабный проект по созданию нового экспериментального цеха. Он оснащается в соответствии с актуальными производственными стандартами и станет передовым эргономичным пространством для изготовления перспективных агромашин. Группа компаний «Аскел» запустила в Свердловской области комплекс по изготовлению стеклопакетов и обработке крупного листового стекла. Предприятие реализует полный производственный цикл от заготовки до готовой продукции. Итак, неполная рабочая неделя, тем не менее, дала полноценные результаты. Российская промышленность, несмотря на санкции и экономические трудности, устойчиво развивается. Как говорится, есть на что опереться. Именно в этом состоит основа для будущего прорыва. Честное слово.

Кодовск, 100.1 FM. Новая Каховка, 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM.

0: Радио ТВ.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса.
0: Радио Таврия.
1: Всегда там, где ты.

0: часа ночи.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия» и я ее ведущий Алексей Давыдов. Wall Street Journal сообщает о том, что Залужный согласовал подрывы северных потоков с Зеленским. Таким образом, западные медиа и эксперты по-прежнему навязывают версию о том, что к подрывам газопроводов причастна прежде всего Украина. О том, что происходит, почему такая медийная кампания вокруг этого ведется, поговорим с нашим гостем. У нас на прямой связи политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Алексей, как вы считаете, версия о причастности Украины к подрывам северных потоков, насколько она состоятельна? Так ли это?
3: Ну, помните, в свое время Борис Николаевич Ельцин на разные вопросы относительно Анатолия Борисовича Чубайса отвечал: «Во всем виноват Чубайс». Мне кажется, что в западных медиа сейчас пытаются действительно несколько дезориентировать публику относительно того, что во всем виновата Украина, во всем виноват Залужный. Это, кстати, выгодно Зеленскому, который, хочет, на самом деле, избавиться от потенциального оппонента на президентских выборах на Украине. Но Залужный ему шанса не дает, потому что, в свою очередь, перекладывает на Зеленского именно политическое решение по поводу подрыва северных потоков. Но мы, я думаю, прекрасно понимаем, что технически Украине сделать это было крайне сложно сделать, с одной стороны. А с другой стороны, необходимо разрешение и согласование с западными кураторами украинского проекта на производство всего этого мероприятия, если это можно так назвать. Без них никуда. Так что если Украина и сделала это, как на этом пытаются настаивать западные ее партнеры, то сделала это по обоюдному согласию и согласованию. Здесь сомневаться не приходится.
2: Вы знаете, то, как разворачиваются события, то, как описывает все это западная пресса, немножко напоминает сюжет Йена Флеминга. Вот и был задержанный украинец, который якобы руководил всем этим процессом. Ну, такой самый настоящий Джеймс Бонд. Недавно появилась информация о том, что там принимала участие какая-то порномоделька из спецслужб. Такая себе девушка Бонда. Ну, то есть все в жанрах такого вот западного детективного романа. Ну вот, как вы считаете, насколько вот такая подача способствует формированию общественного мнения в нужном ключе? И действительно на Западе люди думают, что это Украина взорвала все?
3: Ну, что думают люди на Западе, я не знаю. По-разному думают. Есть люди, которые доверяют этой официальной версии, есть люди, которые абсолютно точно ей не доверяют, во всяком случае в экспертной среде. Но да, действительно, ситуация рассчитана на досужего наблюдателя. Я напомню, что Ян Флеминг писал в своей романе, что называется, не просто выдумывая из головы разные вещи, он в том числе использовал и вполне себе рабочие схемы, которыми пользуются знаменитые британские агенты. Любой писатель пишет, в принципе, на материале, который дает жизнь. И в этой связи, да, безусловно, я с вами полностью согласен относительно того, что сюжет разворачивается как в романе про Джеймса Бонда. Но мы должны учитывать, что прежде всего британские спецслужбы — мастера отвлечения внимания на негодный объект. Поэтому постепенно вводятся все новые и новые персонажи, картинка становится все сочнее и смачнее. Вот. Я вспоминаю в этой связи вот эти все вещи с солсберийскими исканиями новичка. Помните, замечательные вот эти ребята в гидрокостюмах блестящих, которые работали на камеру, а вокруг люди просто смотрели любопытно, с любопытством смотрели на все это действо. Ну, честно говоря, я думаю, что британцы здесь больше на подряде, как такие информационщики, которые умельцы заметать следы и наводить тень на плетень. Вот то, что мы сейчас видим, это наведение тени на плетень. Я здесь склоняюсь, на самом деле, лишь к одной версии, которую античные технологи нам, собственно, дали. Ищи, кому выгодно. А выгодно это, к сожалению, вот, западным странам, американцам прежде всего.
2: Как вы считаете, почему сейчас, вот последний, наверное, год, такая актуальность возникла вокруг этого всего события, когда буквально-таки навязывают эту версию с украинским следом?
3: Ну так смотрите, в Европе все очень грустно по поводу поставки энергоносителей, надежности, цены и так далее. И да, действительно, необходимо канализировать определенные вещи. Мне кажется, что Зеленского потихонечку начинают сливать. Вы, наверное, обратили внимание, что германское руководство, руководство других европейских стран активно выдавливают в сторону, правда, украинской границы потенциальных бойцов ВСУ, то есть беженцев украинских. И я думаю, что вот этот комплекс вины, который будут навязывать украинской стороне, он должен в том числе оправдать эти, мягко говоря, не очень законные действия европейских властей в отношении беженцев, ну, если принимать во внимание их статус и так далее. Вот. И население должно, в принципе, впечатлиться вот этими злодеяниями Киева для того, чтобы не иметь сочувствия к украинским беженцам и поддерживать действия властей по их выдавливанию обратно на Украину и Сирич на фронт.
2: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. И я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили информацию о том, информация она опубликована была в Wall Street Journal, о том, что Залужный якобы согласовал подрывы северных потоков с Зеленским. Почему в последнее время западные медиа буквально-таки навязывают версию о причастности Украины к подрыву северных потоков? Насколько эта версия состоятельна и имеет под собой хоть какие-либо основания. Обо всем этом мы поговорили с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи был политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал Ньюсфронт, Радио Таврия продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства Ньюсфронт и Радио Таврия. Программа «Мнение». Слушай, вникай, наслаждайся. Это твое радио. Радио Таврия. Is it right or is it wrong? The way you boy, you make me feel alone.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

точное время. 3 часа ночи. Вы слушаете Радио Таврия. Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся. На одной волне с городом. Радио Таврия. Твое радио.